0: естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
1: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмен, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано на беседу Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепах во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
2: Аэролодка «Север-750» – это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше – 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз – сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода, или прыжка, со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
3: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и в силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
4: А чтобы стать капитаном, там нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
3: Конечно. Сдают экзамены. У них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
2: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии. Они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
5: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону сейчас людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
2: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить туробъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
6: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
7: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
6: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
8: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
6: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Убадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – «зелененькой», 5 рублей – «синенькой», «синюхой» или «синицей», 10 – «красненькой», «краснухой», «раком», 25 – «беленькой». На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сердаров Ликулеев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвития на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47 в годовом выражении против 5,51 на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра «Агроэспорт» Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на миллиард долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
11: Водитель такси из Москвы Александр.
12: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. От него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50. В Сочи я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, не обклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве и так все нормально.
11: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
13: Это относится к большим городам и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают. Смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы не допускаются таксисты-бомбилы. Все работают легально и у МАКС не зайдут все. Вряд ли все будут. Кто это выдумал? Для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре взять Анапу. Они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
11: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
14: Это просто очередная нагрузка, как и финансовая, так и психологическая, и физическая. Этим будут шантажировать пассажиры. Они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить. Исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра. У меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. У меня Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная эта машина новая, которой можно зайти в такси. Беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
1: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнесмен, автор телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
15: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре, при такси поездки не становятся безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платятся. Основная идея была в этом.
4: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
15: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
1: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макса будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, которая рассказала о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как им удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
16: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
17: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
16: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
18: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене сантехнического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
16: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
19: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: Старший среди равных. На этой неделе оцениваем доходы и карьерные перспективы специалистов на рынке высоких технологий. Сегодня посмотрим на позицию сеньор, разработчика или эксперта на пике профессиональной формы. Это по-прежнему дорогой специалист, но нюансы уже есть. По данным Хабар Карьеры, медианный доход сеньор-специалиста в IT 308 тысяч рублей в месяц. У разработчиков зарплаты выше. Сеньор-программист на Java будет стоить в районе 430 тысяч. В отличие от молодых инженеров, число сеньор-позиций на рынке стабильно, как и уровень их окладов, и в этой стабильности я склоняюсь видеть первые признаки угрозы для карьерного роста. После резкого скачка в 2022-2023 годах зарплаты сеньор-специалистов продолжили расти, но примерно на уровне официальной инфляции, то есть можно сказать, что и не росли вовсе. После 5-7 лет опыта зарплаты сеньор-разработчиков выходят на плато и дальше почти не повышаются. Работодатели справедливо полагают, специалист достиг своего потолка, а если он перестал расти, почему должна расти его зарплата? Но и эта стабильность может подойти к концу. По данным Business Insider, до 75% кода уже пишет или анализирует искусственный интеллект, а человек потом его проверяет. Способность быстро создавать качественный код перестает быть главным конкурентным преимуществом. От синьор-специалистов все чаще ждут способности мыслить как архитектор или бизнес-аналитик, глубокого проникновения в процессы и специфику той отрасли, для которой создается софт, будь то медицина, финансы или юриспруденция, умение управлять командой и агентов. Мой прогноз – позиция синьор на развилке, но для тех, кто готов освоить новые навыки и взять новый уровень ответственности, открываются отличные перспективы, в том числе финансовые.
19: Сумма технологий на Business FM.
21: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
22: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: «Бизнес FM».
22: Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулиев. ООН своей антироссийской позиции закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский поспред при Всемирной организации Василий Небензи в ходе заседания Совета безопасности ООН. Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие этой лицензии. В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, заявил Мантуров журналистам. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся специализированной службой Африканского союза, объявили о введении на континенте чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения, представляющую угрозу для безопасности всей Африки в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Объявление в Африке ЧС в связи с нынешней вспышкой лихорадки Эбола позволит как мобилизовать дополнительные финансовые средства и технические ресурсы для борьбы с болезнью, так и усилить эпидемиологический контроль на всем континенте. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца Исаака Антика, который погиб в горах в 24 году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на Business FM. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
0: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходят. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
2: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 2024 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «One Guardia», поход теоретически должен был помочь им уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Бизнес FM рассказала жительница Барселоны Елена.
3: полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история. Фигура заметная, хозяин Манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной. У него две дочери и сын, и что сына он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять Манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению Манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
2: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем на фоне возникших в компании трудностей усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
4: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
5: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции пока, по крайней мере. Возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на управление.
4: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды Манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
5: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
2: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов Манго. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных судей Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что их со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
7: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, составить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе. Вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана. на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
6: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с ОПНАИ?
7: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить свою карьере.
1: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX и Elon Musk, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
22: Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
11: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио-Биотек нескольким производителям молочных смесей.
22: Арбитраж.
11: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Канале Плюс» Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
8: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Канал Плюс», который принадлежит Белларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Белларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
9: Большинство артистов французских, они левые, есть для фильмов государственная помощь, и есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, да с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не
23: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
9: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
8: Белларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
12: «Каналь Плюс» — один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
23: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
12: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ожидали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
8: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби.

0: РТС вырос на 1%, Мосбиржа просел на 0,2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
1: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке, приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль, плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту, это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит, ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к Брент. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent — это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
0: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей Вентхейвен – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран. Собранные в месте и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета $15. Музейные ценности на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: До начала высокого сезона

0: На рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц, но искомых вариантов лишь один из десяти. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. Вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани 58% и 65% соответственно. В Москве все получше, 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением в Санкт-Петербурге 63% и 64% соответственно. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. «Деньги к деньгам». На «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сардар Авликулей. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензи также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. В среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфона с OS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, а поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юй Тай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
5: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китай нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
6: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
5: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
6: Банковская система. То, что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
5: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
4: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмен, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. За чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепах во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
7: Аэролодка «Север-750» — это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше — 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз — сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода, или прыжка, со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
8: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и в силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
9: А чтобы стать капитаном, то нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
8: Конечно. Сдают экзамены. У них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
7: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии. Они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
10: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону «Хивус» людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
7: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в государственном судового реестра, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить туробъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
11: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
12: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
11: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
13: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
11: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Убадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и тысячи человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологии, которые сделали такие звонки на порядки дешевле. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Увлекулиев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвития на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47% в годовом выражении против 5,51% на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра «Агроэспорт» Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на миллиард долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранс Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
14: Водитель такси из Москвы Александр.
15: Возьмем тот же самый КИСАР, который придумали в Москве в 2021 году. От него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50. В Сочи я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% таксисты нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, не обклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве так все нормально.
14: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
16: Это относится к большим городам и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бомбилы. Все работают легально и у МАКС не зайдут все. Вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
14: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
17: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры. Они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить. Исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра. У меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает оставляют работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии? Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная эта машина новая, которой можно зайти в такси, я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебе сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и я

0: врачом ее сына, взошедшего на престол под именем Карла IX. Говорят, был неряшлив в составлении натальных карт. Не он один, и сегодня все так же. Двойное слепое исследование в 2008 году показало, что его участники выбирали свои астрологические профили не лучше случайного уровня. Нострадамусу приписывали предсказания о французской революции и даже о высадке миссии «Аполлон» на Луну, но только задним числом. Историографы утверждают, что многие из его пророчеств были собраны и туманно переформулированы из других известных книг и сборников. Сам он скромничал и в переписке утверждал: «Не то чтобы я был настолько глуп, чтобы называть себя пророком».
1: Другим наука на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент Российской Федерации Владимир Путин 20 мая будет работать в Пекине по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет уже второй контакт лидеров с начала года. В ходе визита запланированы переговоры в узком и расширенном составах. Стороны обсудят ключевые международные вопросы, а также подпишут совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, всего подготовлено около 40 двусторонних документов. Также Путин и Си Цзиньпин примут участие в открытии перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Великобритания ввела запрет на импорт урана из России. Об этом говорится в расширенных экспортных ограничениях, опубликованных Министерством по делам бизнеса и торговли. При этом в отношении российского урана действует несколько исключений. Так разрешается его приобретение, поставка и доставка, оказание технической помощи, предоставление финансовых услуг и денежных средств, а также брокерских услуг, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки в третьей стране, при условии, что такая установка находилась в эксплуатации до 20 мая 2026 года. Также исключения распространяются на уран, экспортированный из России до 20 мая этого года и хранящийся в третьей стране. В США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН, распространяя ложь об Иране и его мирной ядерной программе. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН. США продолжают нарушать международное право посредством незаконных морских блокад и безоговорочной поддержки преступлений и зверств израильского режима в регионе, говорится в заявлении. Постпредства Ирана заявили, что, цитата, «преступник и вор теперь выступает в роли прокурора и судьи, пытаясь обелить собственные преступления». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сын основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца, Исаака Антика, который погиб в горах в 2024 году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на Business FM. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления,

0: пришел за провержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарии политолога Георгия Бофта, авторы телеграм-канала «Бофт знает».
1: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца, миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
2: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Бизнес-ФМ рассказала жительница Барселоны Елена.
3: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
2: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
4: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
5: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на правление.
4: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
5: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
2: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов манго. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных в суде Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
6: Я склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто в типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, поставить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
7: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
6: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить свою карьере.
0: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
8: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио Биотек нескольким производителям молочных смесей.
10: Арбитраж.
9: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Канале Плюс» Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его права взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
11: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Белларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Белларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
12: Большинство артистов французских, они левые, есть для фильмов государственная помощь, и есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не дали.
13: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
12: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
11: Белларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
14: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
13: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
14: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ожидали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
11: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
0: Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1% с четвертью, Мосбиржа просел на 0,2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
15: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту. Это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России — это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к Брент. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent — это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей Van Haven – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран, собранные вместе. Месте и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета – $15. Музейные ценности на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
16: Между делом обсуждаем наши привычки в жизни и как они формируют нас, как они влияют на нас и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, между делом рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
17: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов. А потом мне начали подписчики писать: «Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а у вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему? Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются». Мне так капали-капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я, на самом деле, прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, и сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче я уже могу на себя что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить неэкологичный. Но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую. Но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни, и если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
16: Я слушаю Ирену и вспоминаю: в теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
17: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
16: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
18: Между делом на Бизнес FM.
19: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
18: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сардар Авликулеев. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензи также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. В среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфоны с OS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android, подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, а поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юй Тай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
1: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китай нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
13: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
1: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
13: Банковская система. То, что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
1: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
0: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмен, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано на беседу Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. В Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепах во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
3: Аэролодка «Север-750» — это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше — 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз — сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода, или прыжка, со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
21: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и в силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
22: А чтобы стать капитаном, то нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
21: Конечно. Сдают экзамены. У них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
3: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии. Они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
23: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле, если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону «Хивус» людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
3: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить турообъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
24: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
2: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются айфонами, у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
24: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
4: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
24: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрения от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
5: Вопреки прогнозам, бумажным книгам предрекли скорое исчезновение еще в начале этого века. Аргументы выглядели железобетонными. Интернет стал массовым, электронные тексты дешевле и быстрее публиковать. Бумага становится дороже, а молодежь привыкает жить с экраном в руках. Однако продажи печатных книг снова стали расти в период пандемии, а в 2023-м этот рынок стабилизировался на довольно высоком уровне. До сих пор во Франции, Германии и Италии печатные книги остаются доминирующим форматом, а исследования показывают, что сложные тексты или научные труды люди потребляют в основном на бумаге. Как ни странно, сегодня в мире электронные книги занимают не больше четверти рынка, а стремительнее всего прогрессируют аудиоверсии, прежде всего в Северной Америке, где люди массово выбирают слушать, а не читать. Вопреки прогнозам на Business FM.
18: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвитие на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47% в годовом выражении против 5,51% на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России.
20: Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на $1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Но держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
7: Водитель такси из Москвы Александр.
9: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. У него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50 в Сочи, я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей необклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве и так все нормально.
7: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
10: Это относится к большим городам и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бомбилы. Все работают легально и у МАКС не зайдут все. Вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
7: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
12: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры, они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра, у меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимально это машина новая, в которой можно зайти в такси. Я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
0: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграм-канала «Про такси», учредитель ОНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
8: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре такси, поездки не становятся безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платятся, основная идея была в этом.
11: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
8: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
0: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макс будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, которая рассказала о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как им удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
14: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
15: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
14: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
17: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителем. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должен доказать, что он ждал потребителя, а стоимость услуг, либо дополнительных услуг. И потребитель был согласен на все эти. И стоимость основной услуги по замене сантехнического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
14: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
18: Классики в праве. Лечить нельзя калечить.
1: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
18: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
13: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Вономигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная, но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на

0: назначение человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
1: Классики в праве на Бизнес FM.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес FM. Новости. Коротко».
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент Российской Федерации Владимир Путин 20 мая будет работать в Пекине по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет уже второй контакт лидеров с начала года. В ходе визита запланированы переговоры в узком и расширенном составах. Стороны обсудят ключевые международные вопросы, а также подпишут совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, всего подготовлено около 40 двусторонних документов. Также Путин и Си Цзиньпин примут участие в открытии перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Великобритания ввела запрет на импорт урана из России. Об этом говорится в расширенных экспортных ограничениях, опубликованных Министерством по делам бизнеса и торговли. При этом в отношении российского урана действует несколько исключений. Так разрешается его приобретение, поставка и доставка, оказание технической помощи, предоставление финансовых услуг и денежных средств, а также брокерских услуг, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки в третьей стране при условии, что такая установка находилась в эксплуатации до 20 мая 2026 года. Также исключения распространяются на уран, экспортированный из России до 20 мая этого года и хранящийся в третьей стране. США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН, распространяя ложь об Иране и его мирной ядерной программе. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН. США продолжают нарушать международное право посредством незаконных морских блокад и безоговорочной поддержки преступлений и зверств израильского режима в регионе, говорится в заявлении. Постпредства Ирана заявили, что, цитата, «преступник и вор теперь выступает в роли прокурора и судьи, пытаясь обелить собственные преступления». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. Сообщая речь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца, Исака Антика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на Business FM. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности, когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним его.

0: у происхождения, важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны, российского посла, и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца, миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог 1 000 000 евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
2: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь ему ладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Бизнес-ФМ рассказала жительница Барселоны Елена.
3: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история. Фигура заметная, хозяин манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной. У него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял. И поначалу ему поручил управлять манго. А потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
2: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
4: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
5: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции пока, по крайней мере. Возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на правление.
4: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
5: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
2: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов манго. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных в суде Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее 38 миллиардов долларов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал 150 миллиардов долларов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что их со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канада РАН Павел Кошкин.
6: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто в типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, поставить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
7: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
6: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить свою карьере.
1: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
8: Культ наличности. Лица на банкнотах. Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире, и тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом, называют его святым и ежегодно отмечают День героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданта был помещен на банкноту в 3 кубинских песо.
9: Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио Биотек нескольким производителям молочных смесей.
11: Арбитраж.
10: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Канале Плюс» Винсента Болларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Болларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
2: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Балларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Балларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Балларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
12: Большинство артистов французских, они левые, есть для фильмов государственная помощь, и есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не дали.
13: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
12: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
2: Балларе оскандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
14: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать. Если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс», интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
13: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
14: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
2: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1% с четвертью, Мосбиржа просел на 0,2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
15: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютной экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту. Это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России — это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к Brent. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent — это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей Van Haven – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран. Собранные вместе и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета – $15. Музейные ценности на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
16: Каверзные вопросы на собеседовании придуманы не для того, чтобы вас завалить. Чаще всего они проверяют самообладание, ясность мышления и умение уверенно говорить о себе. И хотя полностью подготовиться ко всем сценариям невозможно, иметь в запасе несколько сильных и элегантных формулировок – огромный плюс. Давайте обсудим примеры таких вопросов, на которых кандидаты чаще всего теряются, и посмотрим на удачные ответы, которые звучат профессионально. Расскажите о своем самом большом провале. Классический вопрос. Вот тут многие начинают либо драматизировать, либо наоборот, делать вид, что провала в жизни вообще не было. А хороший ответ – это спокойный рассказ про выводы. Например, был проект, где я слишком долго пытался решить все самостоятельно и в итоге понял, как важно вовремя просить помощь команды. Очень взрослый ответ. Почему у вас был перерыв в карьере? Это еще один вопрос на засыпку, которого многие боятся совершенно зря. Здесь главное не оправдываться. Можно спокойно сказать: «Мне было важно взять паузу, переосмыслить следующий шаг и понять, куда я хочу двигаться профессионально». И это абсолютно нормальный ответ. Что еще могут спросить? Умеете ли вы работать в конфликтных ситуациях? Это вопрос с подвохом, потому что если сказать «конфликтов у меня не бывает», это звучит не очень правдоподобно, да? Лучше отвечать так. Я стараюсь сначала понять интересы другой стороны и только потом искать решение. Очень сильная формулировка. И еще один сложный вопрос, который задают всегда. Что вас мотивирует? Тут не надо срочно изображать человека, который живет исключительно ради результатов и KPI. Гораздо убедительнее звучит что-то человеческое и при этом профессиональное. Например, меня очень мотивирует ощущение роста, когда я понимаю, что сегодня умею больше, чем год назад. Очень похожую мысль постоянно повторял Джефф Безос, основатель Amazon. Он говорил, что самые сильные компании и самые сильные специалисты – это те, кто сохраняет способность учиться, даже когда уже многого добился. И это, пожалуй, один из самых элегантных ответов.
9: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Авликулеев. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензи также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. В среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфона с OS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, а поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юйтай. По Пекину российский президент перемещается на ауру с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
18: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
13: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
18: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
13: Банковская система. Потому что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
18: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиющие не нарушать.
1: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмен, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. За чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
19: Аэролодка «Север-750» — это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше — 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз — сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 20 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода или прыжка со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
20: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой. Это либо камни, либо льдина. И в силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться. И здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
21: А чтобы стать капитаном, то нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
20: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
19: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии, они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
22: На самом деле «Хивус» является самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле, если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону «Хивус» людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
19: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить туробъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
23: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
24: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура описываемая действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
23: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
0: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
23: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Fake News. В июне 1999 года газеты американского Денвера вышли с сенсационными заголовками. «Великая китайская стена обречена. Пекин жаждет мировой торговли». В статьях говорилось, что Китай решил снести грандиозный памятник древности ради появления на его месте скоростного шоссе. И заявки на проведение работ по строительству автомагистрали уже принимаются, причем в основном от американских предпринимателей. Невероятную новость подхватили европейские издания, раскапывая все новые подробности. Например, комментарии неких китайских чиновников, которые рассказывали, как Китай ждет иностранных инвестиций. Или репортаж из американской военной части, уже готовый выдвинуться в Китай, чтобы помочь снести Великую Стену. Сами китайцы этих публикаций не читали, а потому так и не узнали, как они чуть не лишились своего исторического наследия. Fake News. Истории фальшивых новостей. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Влекулеев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвития на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47% в годовом выражении против 5,51% на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на $1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранс Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером Макс произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
10: Водитель такси из Москвы Александр.
4: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. От него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50. В Сочи я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, не обклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве так все нормально.
10: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
5: Это относится к большим городам и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы не допускаются таксисты-бомбилы. Все работают легально и у Макс не зайдут все. Вряд ли все будут. Кто это выдумал? Для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре взять Анапу. Они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
10: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
6: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры. Они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральные законы такси, которые невозможно исполнить, исполняются через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра. У меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне
1: логично.
6: Нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная эта машина новая, которой можно зайти в такси, я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
1: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
7: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре такси, поездки не становятся безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платятся, основная идея была в этом.
2: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
7: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
1: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макс будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, которая рассказала о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как им удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
8: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
11: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. И он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
8: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
12: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он предупреждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене сантехнического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
8: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц, но искомых вариантов лишь один из 10. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. А вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани 58% и 65% соответственно. В Москве все получше, 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением в Санкт-Петербурге 60%.

0: русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент Российской Федерации Владимир Путин 20 мая будет работать в Пекине по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет уже второй контакт лидеров с начала года. В ходе визита запланированы переговоры в узком и расширенном составах. Стороны обсудят ключевые международные вопросы, а также подпишут совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, всего подготовлено около 40 двусторонних документов. Также Путин и Си Цзиньпин примут участие в открытии перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Великобритания ввела запрет на импорт урана из России. Об этом говорится в расширенных экспортных ограничениях, опубликованных Министерством по делам бизнеса и торговли. При этом в отношении российского урана действует несколько исключений. Так разрешается его приобретение, поставка и доставка, оказание технической помощи, предоставление финансовых услуг и денежных средств, а также брокерских услуг, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки в третьей стране, при условии, что такая установка находилась в эксплуатации до 20 мая 2026 года. Также исключения распространяются на уран, экспортированный из России до 20 мая этого года и хранящийся в третьей стране. США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН, распространяя ложь об Иране и его мирной ядерной программе. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН. США продолжают нарушать международное право посредством незаконных морских блокад и безоговорочной поддержки преступлений и зверств израильского режима в регионе, говорится в заявлении. Постпредства Ирана заявили, что, цитата, «преступник и вор теперь выступает в роли прокурора и судьи, пытаясь обелить собственные преступления». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца Исаака Антика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на Business FM. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходят. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на слова.

0: Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исаака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андика-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
2: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 2024 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «One Guardia», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали на напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Бизнес-ФМ рассказала жительница Барселоны Елена.
3: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
2: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем на фоне возникших в компании трудностей усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
4: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
5: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции пока, по крайней мере. Возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на управление.
4: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
5: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
2: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов манго. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных судей Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
6: Я склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, составить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэна Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
7: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
6: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить своей карьере.
1: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
8: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
12: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM.
13: FM. Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио Биотек нескольким производителям молочных смесей.
15: Арбитраж.
14: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Канале Плюс» Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
16: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Балларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Балларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Балларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
17: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, и есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не дали.
18: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
17: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
16: Балларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
19: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать. Если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс», интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
18: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
19: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ожидали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
16: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1%, Мосбиржа просел на 0,2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
20: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту. Это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России — это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к Brent. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent — это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и тысячи человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологии, которые сделали такие звонки на порядки дешевле. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Наизусть. Марк Твен. Я никогда не позволял, чтобы мои школьные занятия мешали моему образованию. Наизусть. На Business FM. Бизнес.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: Шесть часов 57 минут, студия Алисы Потаповой. Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу. Пробита кровля многоквартирного дома, сообщает оперштаб. Информация о последствиях на земле и пострадавших уточняется. Угроза атаки беспилотников объявлена утром и в Ленинградской области. Там сбит один беспилотник. Закрытый аэропорт северной столицы. Власти региона сообщили о возможном понижении скорости работы мобильного интернета. Казанский, Самарский и Чебоксарские аэропорты вернулись к штатной работе. Снято ограничение на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Воздушные гавани закрывались по соображениям безопасности. Пожар на складе под Дмитровым в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщает МЧС. Возгорание произошло на складе в селе Белый Раз на площади около 5000 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет, угрозы жилым домам не было. Правительство предложило новый способ борьбы с кибермошенничеством. В законопроект внесена мера, которая позволит пресечь использование одноразовых сим-карт, сообщил зампред правительства Дмитрий Григоренко. Поправки предполагают, что договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Такое условие позволит гарантировать, что злоумышленники не смогут быстро избавиться от симок, которые использовали в мошеннической схеме. При этом для обычных абонентов никаких обременений не будет, сказал вице-премьер. Пользователю нужно будет уведомить оператора связи о желании отказаться от его услуг, и абонентская плата взиматься не будет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 7 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине. В китайской столице сегодня проходят переговоры лидеров двух стран прямо в эти минуты. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров глав Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. ЧП на Байкале. 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. И это уже не первое происшествие с жертвами на Байкале в этом году. Google с осени введет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфон Android, как заявлено из соображений безопасности. Разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Эти и другие темы в эфире Business FM. В Пекине начались переговоры глав России и Китая, а до них прошла красочная и торжественная церемония приветствия президента России. На площади Тяньаньмэнь перед восточным входом в Дом народных собраний Путина и председателя Си приветствовали дети с государственными флагами и цветами. Лидеры двух стран также прошли вдоль строя почетного караула. Вчера по прилете в Китай Владимира Путина также ждала торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Вдоль красной ковровой дорожке от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. Поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней обороне и политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
23: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
18: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
23: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
18: Банковская система. Потому что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
23: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
22: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китай прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесменов, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также глава Сбера и ВТБ Грефа Костин. Кроме того, приехали председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланирована беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. В Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщило управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
2: Аэролодка «Север-750» — это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше — 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз — сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода, или прыжка, со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
4: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
5: А чтобы стать капитаном, там нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
4: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
2: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии, они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодке не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
6: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу «не очень легально», на самом деле это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону «Хивус» людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
2: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить турообъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
22: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android? Об этом Валерий Убадоев.
7: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
8: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
7: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
9: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что
10: никуда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
7: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Ободоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
3: Реклама.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Реклама на Business FM в Казани.
13: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
24: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayaslobada.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
25: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
3: «Бизнес FM» Казань.
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
29: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети Image Laboratory Persona, президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
30: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое – это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе – у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
29: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
0: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
29: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
1: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
29: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
14: Продвижение.
15: Продвижение. На Бизнес ФМ.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Женщина у руля. Почему уверенность сегодня становится частью бизнеса? Как подача, внутреннее состояние и умение быть заметной влияет на переговоры, деньги и масштаб? Здравствуйте! С вами Ольга Глухова и программа «Продвижение» на Бизнес FM Казань. Сегодня у меня в гостях Татьяна Кунчей. Здравствуй, Таня!
18: Доброго дня всем!
17: Татьяна – создатель первой в Казани школы моделей плюс сайз, соорганизатор и главный режиссер конкурса «Мисс и миссис бизнес Татарстан», лауреат премии «Великие люди России», режиссер фэшн-показов. И Татьяна работает с женщинами-предпринимателями. Но сегодня у нас разговор не про дефиле и даже не про конкурс красоты. Разговор про женское лидерство, уверенность, управление впечатлением, про то, как женщине научиться проявляться в бизнесе без страха оценки. Особенно в среде, где традиционно ценится сдержанность, скромность, аккуратная подача себя. Это очень интересный социальный и бизнес-феномен. Тань, очень многие женщины в бизнесе умеют работать, управлять, быть сильными, но при этом до сих пор боятся быть заметными. И мне кажется, что ты работаешь не только с походкой, а с тем, как женщина ощущает себя. Расскажи об этом.
18: Почему-то считаю, да, что женщина успешная, женщина-бизнес-вумен – это на одной и той же позиции, что и мужчина. Такая серьезная, сдержанная, правильная. Но ведь женщина, она совсем про другое. И здесь я хочу рассказать о том, что женский успех – это через совсем другие энергии, другие достижения, потому что женщина должна перестать уже сейчас быть мягкой, заметной, проявленной. Женский бизнес, он другой. И когда есть вот эта красота, когда есть нежность, то с разрешения себе добиваться больших успехов приходит и X10 больше, конечно же, и в бизнесе, и в личной жизни, и в окружении, от того, насколько сильно ты себе и много разрешишь.
2: То есть женщина входит в комнату переговоров раньше, чем начинает говорить?
18: Конечно, нас всегда встречают по одежке, по нашему телу, по движениям, по уверенностью, по взглядам. И когда я работаю с женщинами, я всегда говорю: входите не вы, а входит солнце. Потому что даже по этикету, заметь, когда входят женщины, мужчины должны встать. И, конечно, женская энергия, да, на какую-то женщину реагирует, и все мужчины встают и замолкают. И даже есть такие женщины, которые в ресторан заходят, и даже там все замирает. Это и есть разрешение себе быть проявленной, быть заметной и не прятаться в какие-то другие рамки, в том числе и в работу.
2: Она может зайти в переговоры даже в каске строительной, но при этом быть женщиной в короне. И, наверное, может быть, в этом есть сила влияния для самых сложных каких-то бизнес-историй.
18: Я бы даже сказала, это такое некое колдовство, когда мы себе действительно позволяем через женские приемы, женские всякие штучки общаться и вести бизнес. Неважно, что на тебе надето, в туфлях ты сегодня или в тапочках, в деловом костюме или в элегантном платье, в кудряшками или в каске, как ты сказала. Важно совершенно другое, как ты себя ведёшь, как ты сидишь, как ты смотришь, как ты позволяешь к себе относиться. И здесь хочу самое важное сказать, что мы, женщины, это зеркало. И всегда к нам относятся так, как мы сами к себе. Наверное, это и есть ключ ко многим проектам, и к бизнес-проектам, и к любовным проектам.
2: Мы это с тобой очень хорошо видим, какими становятся женщины от первой встречи, да, нашей участницы на мисс и миссис бизнес Татарстан, и в момент финала, когда просто на сцену выходят лебеди в прекрасных платьях, в красивейших коронах и разрешают себе быть королевами и получают в ответ огромное количество признания, любви, да, и это, наверное, как раз то самое наполнение энергии, которое влияет потом на их будущее, на их бизнес, на их семью, да, тоже, возможно, на их детей, которые гордятся своими мамами.
18: Давай вспомним несколько историй с конкурса. Во-первых, как на нашем конкурсе в этом году дети кричали: «Смотрите, это моя мама!»
2: А ему 16 лет, этому мальчику, да?
18: «Это моя мама!» Да? И давай самое главное вспомним: счастливая женщина, счастливые все вокруг. Да, сначала кислородный баллон себе, а потом ребенку. И, наверное, здесь вот разрешить себе не жить в состоянии жертвы, не отдавать все свое время сначала все работе, да, вот я работаю, а приходить домой, снимать деловой образ и вот надевать все-таки иногда корону и вот в этом состоянии королевы пребывать, жить и сиять. Конкурс очень сильно это подчеркивает, потому что мы видим, как женщина до слез, до мурашек говорит: спасибо, что вы мне напомнили, не показали, не научили, напомнили, что я могу быть такой.
2: Спасибо тебе большое, Татьяна. С вами были Татьяна Кунчий и Ольга Глухова. Программа «Продвижение» на Бизнес FM Казань.
4: Продвижение.
5: Здравствуй, мой дорогой бизнесмен. Как ты? Все ли у тебя хорошо? Не спеши отвечать. Сначала послушай. Репост на Бизнес FM Казань. Привет, я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель торговли, бюджетную рекламу и маржинальность. Слушай репост на Бизнес FM Казань, там все по полочкам, как я люблю без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали все. Да, и не забудь репостнуть. 12+.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
7: Британские ученые доказали. Официально ввести на работе тихий час. Если лечь спать всего на 20 минут в промежуток с 14 до 16 часов, то у работника повысится креативность и настроится работа иммунной системы. Согласно статистике, 25% людей на планете спят около 5 часов в сутки, и ежегодно все больше людей страдают от недосыпа. Нехватка ночного сна, ежедневные стрессы на работе приводят к потере концентрации, неспособности решать задачи, а также повышают риск диабета, проблем с сердцем и депрессией. Но если дать человеку поспать хотя бы 20 минут, организм перезагрузится, и человек снова сможет полноценно работать, избежав при этом неприятных заболеваний. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
8: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос.

0: всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Путин обратил внимание, что в составе российской делегации большая часть правительства, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций России. 25 лет назад стороны подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, напомнил президент. По его словам, Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран. Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в Белгородской области. Пострадал водитель, сообщает оперштаб. Инцидент произошел в Борисовском округе на участке автодороги Борисовка-Головчино. Водитель был госпитализирован. Пожар на складе под Дмитровом в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщили в МЧС. Возгорание случилось на складе в селе Белый Раст на площади около 5000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, угрозы жилым домам не было. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Рига и Киев опровергли информацию о подготовке Украины ударов по России с территории Латвии. Об этом ранее заявили СВР и пригрозили справедливым возмездием Балтийской стране. Сегодня об этом в нашем эфире. Буквально через минуту. Георгий Бофт. Китайские авто не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗам, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. А какие автомобили можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа? Сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Андика подозревают в убийстве отца Исаака Андика, который погиб в горах в 2024 году. Эта история сейчас на первых полосах мировой прессы. Как она может сказаться на бренде «Манго»? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента опровергла эти заявления, поспешил с опровержениями и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходят. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, тем, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент

0: Он порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает «Эль Паис», Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог в 1 000 000 евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
2: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Бизнес.ФМ рассказала жительница Барселоны Елена.
3: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин «Манго», один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять «Манго», а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты. конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия. А следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
2: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем на фоне возникших в компании трудностей усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
4: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
5: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, это может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на правление.
4: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
5: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
2: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов манго. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа, говорит автоэксперт Игорь Маржарета.
6: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, стоит теперь 2.5. Это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, это все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
1: Игорь Маржарет, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год к году. Всего их было продано почти 770 тысяч.
7: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
10: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
11: В 1887 году американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал граммофон, и история звукозаписи стала развиваться ускоренными темпами. Звук у граммофона был для своего времени очень чистым и громким, только сама конструкция была очень громоздкой. И изобретатели во многих странах работали именно над уменьшением размеров. Один из лучших вариантов представили французские братья Шарль и Эмиль Патте. Как и граммофон, он позволял слушать пластинки дома, но был компактным и сделан в виде переносного чемоданчика. Как говорилось в рекламе, его очень удобно использовать во время активного отдыха, кемпинга, гребли и пикников. В России, как и во многих других странах, были популярны именно проигрыватели братьев Патте, а потому и их, и все прочие похожие устройства стали называть патефонами.
10: Имя нарицательное на Business FM.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Группа компаний «Горкунов» запустила первую очередь производства по выращиванию луковиц-тюльпанов в открытом грунте в Ярославской области. Сейчас значительная часть луковиц-тюльпанов, используемых в России, импортируется из Голландии и других стран. Новый проект позволит развить отечественное цветоводство в рамках импортозамещения. Уже в этом году компания планирует вырастить более 8 миллионов луковиц-тюльпанов для российского рынка. Обыски прошли на заводе по производству питьевой воды «Перье», передает агентство «Рейтер» со ссылкой на швейцарскую компанию «Нестле», которой принадлежит марка. Обыски также прошли и в лаборатории, принадлежащей «Нестле». В компании заявили агентству, что продолжают сотрудничать с компетентными органами. Скандал вокруг «Нестле» разгорелся в прошлом году. Сообщалось, что компания с 2005 года продавала недостаточно очищенную природную воду под видом минеральной, зарабатывая таким образом миллиарды евро. Онлайн-игра Fortnite вернется в App Store после почти шестилетнего отсутствия на фоне конфликта с Apple, сообщила компания-разработчик игры Epic Games. Судебные разбирательства ведутся уже 6 лет. Epic Games подала иск о взимании американской корпорации комиссии в размере 30% от дохода, полученного через магазин приложений App Store. С того момента игра Fortnite не была доступна для скачивания. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: В 7:47 в Москве вы слушаете Business FM. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Каналь Плюс» Винсента Баларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Баларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чубанова.
15: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Баларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди. Например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Боларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Боларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
14: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь и есть приватная помощь. Это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем. Он не спрашивал, с левой, с правой стороны. Он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него. И это была его реакция. Сейчас они не дали.
16: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
14: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
15: Боларе оскандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
17: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
16: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
17: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
15: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1.25%, индекс Мосбиржи просел на 0.2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2.5%, ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги вторника подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
18: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту. Это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России — это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к Brent. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent — это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
1: Биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
19: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия, действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года, не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
20: Вопреки прогнозам, бумажным книгам предрекли скорое исчезновение еще в начале этого века. Аргументы выглядели железобетонными. Интернет стал массовым, электронные тексты дешевле и быстрее публиковать. Бумага становится дороже, а молодежь привыкает жить с экраном в руках. Однако продажи печатных книг снова стали расти в период пандемии, а в 2023-м этот рынок стабилизировался на довольно высоком уровне. До сих пор во Франции, Германии и Италии печатные книги остаются доминирующим форматом, а исследования показывают, что сложные тексты или научные труды люди потребляют в основном на бумаге. Как ни странно, сегодня в мире электронные книги занимают не больше четверти рынка, а стремительнее всего прогрессируют аудиоверсии, прежде всего в Северной Америке, где люди массово выбирают слушать, а не читать. Вопреки прогнозам на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: В Москве без 8:02, в студии Алисы Потапова. Минувшей ночью на территории России сбито 273 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены в центральной части страны, в том числе в Московском регионе, в приграничных районах на юге России, в Краснодарском и Ставропольском краях, над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за временных ограничений. Об этом сообщает Росавиация. До этого вводились ограничения в петербургском аэропорту Пулково по соображениям безопасности. Сейчас они уже сняты. Действуют ограничения в аэропорту Геленджика. ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Краснодарском крае. Местный житель готовил поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры. Он задержан. По данным спецслужбы, краснодарца завербовали через интернет представители запрещенной в России украинской террористической организации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Без одной минуты 8 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Путин назвал отношения России и Китая образцом партнерства. Сегодня в Пекине проходят переговоры российского президента и Си Цзиньпина. В китайскую столицу также прибыли 5 вице-премьеров глав Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. Стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Google с осени введет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфон Android, как заявлено, из соображений безопасности. Разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут российские приложения. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей и пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Россия и Китай продолжат практику безвизового режима, заявил Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые проходят в Пекине. По словам российского президента, отношения между Россией и Китаем – это образец партнерства и стратегического сотрудничества. За четверть века с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве товарооборот между странами вырос более чем в 30 раз. Но прежде чем погрузиться в экономические показатели, Владимир Путин начал свое выступление с традиционной китайской пословицы.
0: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы и лично, и через наших помощников. Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества, российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов.
1: Владимир Путин. В рамках переговоров в узком составе председатель Си отметил, что в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления. По данным агентства Синьхуа, Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в будущем году, а также подтвердил свое намерение принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне этой осенью. О российско-китайской повестке подробнее председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
3: Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. это дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
16: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
3: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
16: Банковская система. То, что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
3: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
1: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесменов, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложений в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android? Об этом Валерий Убадоев.
4: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
5: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
4: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
22: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
4: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. лет. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Рустор. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Ободоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
1: С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну ладно, 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес FM» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
2: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
6: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
2: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
7: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене сантехнического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
2: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: Реклама.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
24: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
25: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
26: Радио не на словах, а на деле.
25: Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
26: Business FM Казань.
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: 2 метра земли от границ дома. Все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию. И перспектива их возвращения не ясна. Что все это изменит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
15: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
29: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекта озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. Ну, то есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
15: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель жилищного Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
0: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан по всем градостроительным решениям, слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
15: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
9: Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственника многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
15: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Ленск, Республика Саха, 20 тысяч жителей. В середине 18 века поселок был основан как почтовая станция для обслуживания камчатской экспедиции Витуса Беринга. В 1956 году он стал перевалочной базой для алмазодобытчиков. И еще через 7 лет получил статус города.
16: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
18: Спонсор программы ООО «Введенская».
19: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишева» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
26: Бизнес ФМ Казань.
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
21: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики «Контур Фокус», пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
30: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которые так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое – это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе – у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
21: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
1: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
21: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
2: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
21: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Со страховым полисом РСХБ «Страхование» ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
10: АО СК «РСХБ Страхование». ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
22: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибадем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани 518 40 40.

Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает» и «Отвечает». У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8:28. В студии Олеся Потапова. Россия и Китай договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, отношения двух стран вступили в новый этап стремительного и более эффективного развития. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках. Путин прибыл в КНР накануне поздно вечером с официальным визитом. Новые попытки налетов беспилотников на промышленную зону отражают силы ПВО в Невинномысске, сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. По его словам,

0: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина девятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Курс рубля превысил трехлетний максимум и продолжает укрепление. Накануне в моменте он рос почти на 2% к основным мировым валютам. Продолжит ли крепнуть нацвалюта сегодня? Рига и Киев опровергли информацию о подготовке Украины ударов по России с территории Латвии. Об этом ранее заявила СВР и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бовт. Арсенал впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии по футболу. За один тур до конца сезона английской премьер-лиги главный соперник лондонского клуба Манчестер Сити потерял математические шансы на золото. А подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM».
2: Реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
4: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
1: Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ренкевича опровергла эти заявления, поспешил с опровержениями и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
5: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходят. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение

0: команда такого успеха не добивалась. Французский специалист покинул канониров в 2017-м, но успел воспитать из своих футболистов будущего преемника, испанца Микеля Артету, который впоследствии прошел неплохую школу в тренерском штабе Манчестер Сити у Хосепа Гвардиолы. И в 2019-м вернулся в Арсенал уже главным тренером. И вот 7 долгих лет шел Артета к своей цели. Терпел все. Критику, беспощадные мемы и, конечно же, упущенные чемпионства. Сценарий был плюс-минус один и тот же. Лондонцы лидируют, но испытывают спад по весне и в решающих матчах упускают золото, которое вовремя прибирает к рукам стервятник Сити. 3 года назад это случилось за тур до конца, а 2 года назад вообще в последнем туре. Но вот она, долгожданная победа. Порой Артету критиковали в этом сезоне за скучный футбол, за оборонительный душный стиль, но победителей судить как-то все же не с руки. А ведь впереди еще и финал Лиги Чемпионов, и этот трофей даже Венгеру не покорялся. Но эра Гвардиолы в Манчестер Сити заканчивается. Что ж, это была славная охота. 6 золотых медалей АПЛ, Лига Чемпионов, 20 трофеев в общей сложности. Но в последнем матче с Борнмутом горожан было не узнать. Видимо, тот факт, что информация об уходе Пепа просочилась в прессу, а затем и дошла до футболистов, повлиял на команду. И все, что смог сделать Сити, это отыграться в концовке после удара Эрлинга Холланда. 1-1, но это ничья, всего лишь со вкусом серебра. Всему свое время, все циклично и все меняется. После матча Гвардиола со свойственной ему открытостью сердечно поздравил своего ученика Артету, а тысячи фанатов Арсенала всю ночь пели песни счастья на улицах Лондона. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Финал Лиги Чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. В нем футболисты Арсенала сыграют с ПСЖ, ворота которого весьма успешно защищает российский вратарь Матвей Сафонов. Французский клуб будет защищать титул, а Арсенал попытается впервые выиграть главный Еврокубок.
2: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
4: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
6: Слово и деньги. Мы часто платим наши долги не потому, что так положено, и это справедливо, а потому что хотим облегчить наши будущие займы.
7: Франсуа VI де ля Рошфуко. Французский писатель, философ, моралист, баснописец, участник 30-летней войны, политик времен кардиналов Ришелье и Мазарини.
6: Слово и деньги на Business FM.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Группа компаний «Горкунов» запустила первую очередь производства по выращиванию луковиц-тюльпанов в открытом грунте в Ярославской области. Сейчас значительная часть луковиц-тюльпанов, используемых в России, импортируется из Голландии и других стран. Новый проект позволит развить отечественное цветоводство в рамках импортозамещения. Уже в этом году компания планирует вырастить более 8 миллионов луковиц-тюльпанов для российского рынка. Обыски прошли на заводе по производству питьевой воды «Перье», передает агентство «Рейтер» со ссылкой на швейцарскую компанию «Нестле», которой принадлежит марка. Обыски также прошли и в лаборатории, принадлежащей «Нестле». В компании заявили агентству, что продолжают сотрудничать.

0: Срочные переводы на Business FM. FM.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: Старший среди равных. На этой неделе оцениваем доходы и карьерные перспективы специалистов на рынке высоких технологий. Сегодня посмотрим на позицию сеньор, разработчика или эксперта на пике профессиональной формы. Это по-прежнему дорогой специалист, но нюансы уже есть. По данным Хабар карьеры, медианный доход сеньор-специалист в IT 308 тысяч рублей в месяц. У разработчиков зарплаты выше. Сеньор-программист на Java будет стоить в районе 430 тысяч. В отличие от молодых инженеров, число сеньор-позиций на рынке стабильно, как и уровень их окладов, и в этой стабильности я склонен видеть первые признаки угрозы для карьерного роста. После резкого скачка в 2022-2023 годах зарплаты сеньор-специалистов продолжили расти, но примерно на уровне официальной инфляции, то есть можно сказать, что и не росли вовсе. После 5-7 лет опыта зарплаты сеньор-разработчиков выходят на плато и дальше почти не повышаются. Работодатели справедливо полагают, специалист достиг своего потолка, а если он перестал расти, почему должна расти его зарплата? Но и эта стабильность может подойти к концу. По данным Business Insider, до 75% кода уже пишет или анализирует искусственный интеллект, а человек потом его проверяет. Способность быстро создавать качественный код перестает быть главным конкурентным преимуществом. От синьор-специалистов все чаще ждут способности мыслить как архитектор или бизнес-аналитик, глубокого проникновения в процессы и специфику той отрасли, для которой создается софт, будь то медицина, финансы или юриспруденция, умение управлять командой и агентов. Мой прогноз – позиция синьор на развилке, но для тех, кто готов освоить новые навыки и взять новый уровень ответственности, открываются отличные перспективы, в том числе финансовые.
1: Сумма технологий на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 8.58 в столице, в студии Олеся Потапова. В Рязанской области повреждены 3 частных дома из-за падения обломков дрона. Беспилотник упал в Касимовском округе, сообщил губернатор региона Павел Малков. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб. 2 промышленных объекта загорелись в Кстовском районе Нижегородской области после падения обломков беспилотника, сообщает губернатор Глеб Никитин. Информация о пострадавших уточняется. По официальным данным Минобороны, за ночь над территорией России было уничтожено 273 украинских беспилотника. Работа столичных аэропортов Домодедово и Внуково сейчас ограничена по соображениям безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф посетит Россию в ближайшее время, заявил спецпредставитель российского президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он дал комментарий журналисту Life Александру Юнашеву, который опубликовал его в своем телеграм-канале. Точные даты визита не сообщаются. Пенсионер из Японии стал жертвой мошенников, потеряв почти 6 миллионов долларов. Такая сумма ущерба может стать крупнейшей в стране от мошенничества. Согласно данным полиции, мужчина решил инвестировать и перешел по рекламной ссылке, где упоминалось имя известного человека. Аферисты показали пенсионеру фиктивную прибыль в инвестиционном приложении. В итоге мужчина начал переводить деньги на указанный мошенниками банковский счет, а также передавал им наличные золотые слитки. Новости на Business FM. Вам каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 9 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином и назвал отношения России и Китая образцовым

0: партнерством. Сейчас переговоры лидеров продолжаются в расширенном составе. Ожидается подписание по итогам нескольких десятков различных документов. Курс рубля превысил трехлетний максимум и продолжает укрепление. Накануне в моменте он укрепился почти на 2% к основным мировым валютам. Продолжит ли становиться еще сильнее российская валюта? Китайские авто не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, подчеркнув, что это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. А какие авто вообще можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа? Все подробности в нашем эфире. Китай и Россия продолжат практику безвизового режима, заявил Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые проходят в Пекине. Словам российского президента, отношения между Россией и Китаем – это образец партнерства и стратегического сотрудничества. За четверть века с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве товарооборот между странами вырос более чем в 30 раз. Но прежде чем погрузиться в экономические показатели, Владимир Путин начал свое выступление с традиционной китайской пословицы.
1: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы и лично, и через наших помощников. Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества, российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов.
0: В рамках переговоров в узком составе председатель Си отметил, что в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии России. Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество, цитата, «спиной к спине». Председатель Си подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Путин пригласил Си посетить Россию в будущем году, а также подтвердил свое намерение принять участие в саммите АТС в Шэньчжэне этой осенью. О российско-китайской повестке дня подробнее говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
2: Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразное, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
3: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
2: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
3: Банковская система, потому что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
2: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
0: Это Федор Лукьянов. Вместе с Владимиром Путиным в Китае 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмены, в том числе главы Роснефти, Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Российский рубль продолжает свое укрепление. Сегодня на Форексе он пробил отметку в 71. Вниз впервые с февраля 2023 года, отмечает рейтер. Позже подробности сейчас о том, что на Android станет сложнее установить сторонние приложения. Google в сентябре запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточая правила размещения приложений в Google Play и процедуру установки софта из файлов для пользователей. Как это может повлиять на ситуацию? Об этом Валерий Убадоев.
4: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
5: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
4: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
6: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
4: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрения от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Убадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Сколько в Москве заменить кран на кухне? В редакцию обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников. Как отбиваться от претензий, об этом Иван Медведев.
7: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4450. 2480, монтаж гибкой подводки 4520, гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
8: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
7: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
9: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
7: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
10: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
13: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
15: Business FM Казань.
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: 2 метра земли от границ дома. Все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию. И перспектива их возвращения не ясна. Что все это изменит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
18: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
19: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекта озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаум и, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. Ну, то есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
18: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
20: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае, вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан по всем градостроительным решениям, слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
18: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
21: Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум, а сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
18: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
22: На что обратить внимание, выбирая франшизу?
1: Как насчет сроков окупаемости бизнеса?
3: Мы говорим, ребят, не верьте в легкие деньги. Франшиза — это такой же бизнес, где ты каждый день выходишь на работу, работаешь, управляешь, контролируешь.
1: Какой формат франшизы выбрать?
3: Формат, наверное, вот фастфуда или формат недорогой еды, он растет, и мы будем дальше расти, я в это верю.
1: Об успешном и, главное, системном подходе к франшизам поговорим с основателем сети национального фастфуда «Костобы» Азатом Назмутдиновым. Вопрос к эксперту по будням на Бизнес FM Казань.
16: Для слушателей старше 12 лет.
15: Бизнес FM Казань.
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
22: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики «Контур Фокус», пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
23: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которые так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое – это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе – у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
22: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
24: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
22: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
25: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
22: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес FM.
15: Знай меру.
16: Для слушателей старше 12 лет.
0: Условная банка – единица измерения объема консервированной продукции. Численная величина емкости условной банки составляет 353 кубических сантиметра, а масса нетто принята равной 350 граммам. Именно в условных банках Госкомстат, а также соответствующие министерства и ведомства страны отчитываются в производстве самых разных консервов.
2: Знай меру на Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
26: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности, как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
27: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
28: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибадем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
29: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
30: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ.
31: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
32: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва, 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28 точное время, в студии Олеся Потапова. Новые попытки налетов беспилотников на промышленную зону отражают силы ПВО в Невинномысске, сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. По его словам, в крае продолжает действовать режим беспилотной опасности. В данный момент пострадавших разрушений не зафиксировано. Правительство предложило новый способ борьбы с кибермошенничеством, сообщил зампред правительства Дмитрий Григоренко. Предполагается, что договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Это позволит гарантировать, что злоумышленники не смогут быстро избавиться от сим-карт, которые использовали в мошеннической схеме. При этом для обычных абонентов никаких обременений не будет, сказал вице-премьер. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен до субботы в Москве и Подмосковье из-за жары. Имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, сообщили в гидрометцентре. До 22 мая среднесуточная температура воздуха может быть выше нормы на 7-9 градусов. Сегодня в столице ожидается до плюс 30. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Только что завершились переговоры лидеров России и Китая в Пекине. Они длились почти 3 часа. Сейчас Путин и Си вышли к прессе, где сделают заявление по итогам встречи. Мы следим. ФСБР заявили, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием балтийской стороне. Ситуация становится все более неприятной, по крайней мере, по риторике. Не случится ли самосбывающегося пророчества? Об этом Георгий Бов через минуту. На Каннском кинофестивале очередной политический скандал. Левонастроенные кинематографисты Франции выступили против миллиардера, владельца канала «Каналь Плюс» Винсента Балларе. Они отказываются с ним сотрудничать. Балларе ответил тем, что включил кинодеятелей в черный список. Все подробности в нашем эфире. Сейчас я смотрю на ленту. Ушаков, помощник Владимира Путина, говорит, что Россия и КНР договорились о проектах в энергетике. И цитата «еще кое о чем очень важном». Я не знаю пока, что это означает. Мы будем следить. Сейчас к другим темам. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии. И пригрозила справедливым возмездием. Балтийской стороне Латвия на уровне президента Ренкевича заявление опровергла, поспешила с опровержениями и Киев. Однако еще в апреле Москва заявляла, что вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те представляют ее воздушное пространство для украинских дронов. Куда идет дело, комментирует Георгий Бофт.
3: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходят. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
2: Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца телеканала «Каналь Плюс» Винсана Баларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотры за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Баларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чубанова.
4: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Баларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Баларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Баларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
5: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь и есть приватная помощь. Это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем. Он не спрашивал, с левой, с правой стороны. Он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него. И это была его реакция. Сейчас они не довольны.
6: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
5: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
4: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент, а 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
7: Канал Плюс один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки Канал Плюс. Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
6: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
7: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ожидали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
4: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Арсенал впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии по футболу. За один тур до конца сезона английской премьер-лиги главный соперник лондонского клуба Манчестер Сити потерял математические шансы на золото. Манкунианцы сыграли в ничью с Борнмутом. У них 78 очков, у Арсенала 82. Тем продолжит наш спортивный обозреватель.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Когда «Арсенал» в предыдущий раз брал золото АПЛ, футболисты нынешнего состава были маленькими детьми, а кто-то и вовсе не родился. Мир совсем другой. Кнопочные телефоны-раскладушки, социальные сети функционируют в основном в тестовом режиме, а про искусственный интеллект и нейросети в том виде, в котором это есть сейчас, вообще разговоров не ведется. По крайней мере, среди простых футбольных болельщиков. Зато Арсена Венгера, бессменного в те времена главного тренера «Арсенала», обсуждают много. 22 года он отдал канонирам, привил команде яркую атакующую игру. А какие звезды блистали в Лондоне в то время? Деннис Бергкамп, Фредди Юнберг, француз Робер Пирес, Патрик Виера и, конечно же, Тьерри Анри. В общей сложности Венгер приводил Арсенал к победе в чемпионате Англии 3 раза. Но с 2004 года команда такого успеха не добивалась. Французский специалист покинул канониров в 2017, но успел воспитать из своих футболистов будущего преемника, испанца Микеля Артету, который впоследствии прошел неплохую школу в тренерском штабе Манчестер-Сити у Хосепа Гвардиолы. И в 2019-м вернулся в Арсенал уже главным тренером. И вот 7 долгих лет шел Артета к своей цели. Терпел все – критику, беспощадные мемы и, конечно же, упущенные чемпионства. Сценарий был плюс-минус один и тот же. Лондонцы лидируют, но испытывают спад по весне. И в решающих матчах упускают золото, которое вовремя прибирает к рукам стервятник Сити. 3 года назад это случилось за тур до конца, а 2 года назад вообще в последнем туре. Но вот она, долгожданная победа. Порой Артету критиковали в этом сезоне за скучный футбол, за оборонительный душный стиль, но победителей судить как-то все же не с руки. А ведь впереди еще и финал Лиги Чемпионов, и этот трофей даже Венгеру не покорялся. Но эра Гвардиолы в Манчестер-Сити заканчивается. Что ж, это была славная охота. 6 золотых медалей АПЛ, Лига Чемпионов, 20 трофеев в общей сложности. Но в последнем матче с Борнмутом горожан было не узнать. Видимо, тот факт, что информация об уходе Пепа просочилась в прессу, а затем и дошла до футболистов, повлиял на команду. И все, что смог сделать Сити, это отыграться в концовке после удара Эрлинга Холланда. 1-1, но это ничья, всего лишь со вкусом серебра. Всему свое время, все циклично и все меняется. После матча Гвардиола со свойственной ему открытостью сердечно поздравил своего ученика Артету. А тысячи фанатов Арсенала всю ночь пели песни счастья на улицах Лондона. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Прямо сейчас.
2: Делегация России и Китая подписали в присутствии лидеров 20 принятых в рамках визит совместных документов, передают агентство. А Си Цзиньпинь назвал переговоры с Путиным дружескими и плодотворными. Отношения России и Китая поднимаются на всю новую высоту, говорит лидер КНР, называя отношения образцовыми. Ну, Владимир Путин примерно о том же сообщился и говорит, что будет опубликована подписанная Москвой и Пекином совместная декларация о становлении многополярного мира.
0: Реклама.
9: Реклама на Бизнес FM в Казани.
10: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
11: Группа компаний «Горкунов» запустила первую очередь производства по выращиванию луковиц-тюльпанов в открытом грунте в Ярославской области. Сейчас значительная часть луковиц-тюльпанов, используемых в России, импортируется из Голландии и других стран. Новый проект позволит развить отечественное цветоводство в рамках импортозамещения. Уже в этом году компания планирует вырастить более 8 миллионов луковиц-тюльпанов для российского рынка. Обыски прошли на заводе по производству питьевой воды «Перье», передает агентство «Рейтер» со ссылкой на швейцарскую компанию «Нестле», которой принадлежит марка. Обыски также прошли и в лаборатории, принадлежащей «Нестле». В компании заявили агентству, что продолжают сотрудничать с компетентными органами. Скандал вокруг «Нестле» разгорелся в прошлом году. Сообщалось, что компания с 2005 года продавала недостаточно очищенную, таким образом, миллиарды евро. Онлайн-игра Fortnite вернется в App Store после почти шестилетнего отсутствия на фоне конфликта с Apple, сообщила компания-разработчик игры Epic Games. Судебные разбирательства ведутся уже 6 лет. Epic Games подала иск о взимании американской корпорации комиссии в размере 30% от дохода, полученного через магазин приложений App Store. С того момента игра Fortnite не была доступна для скачивания. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Девять сорок семь в Москве. Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа, говорит автоэксперт Игорь Мажоретто.
7: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, стоит теперь 2.5. Это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, это все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
2: Игорь Мажоретто. По итогам 2025 года, как сообщали в Автостате, продажи китайских авто в России упали на 23% год-году. Всего их было продано почти 770 тысяч.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
12: Доброе утро.
2: Если позволишь, я прочту с ленты. Сейчас Владимир Путин тоже начал говорить. Завершилась трехчасовая почти встреча с Си Цзиньпином. Вот сейчас Владимир Путин говорит, отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня и продолжают развиваться. Российско-китайские переговоры прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере. Отношения Москвы и Пекина самодостаточны и не зависят от текущей конъюнктуры. Так что еще являются друг для друга важными торговыми партнерами. Но будем следить, в общем. Теперь тебе слово. Тут, конечно, у нас горячо. Только что открылись утренние торги на московской бирже. Ну и за рублем тоже надо следить.
12: Ну, наверное, с рубля и начнем. Я смотрю, пресса пишет как раз больше о рубле. Ну, всегда так бывает. Идет укрепление или там ослабление, ну, в данном случае про рубль говорим. Ну, и ближе к пику того или иного события, естественно, ему уделяется пристальное внимание, о нем говорят, пишут, показывают и прочее. Ну, в принципе, нельзя пока сказать, что вот прямо пик укрепления рубля прямо сейчас, потому что я смотрю на фоне укрепления российской валюты, спекулянты опять начинают открывать против рубля ставки. Ну, полагаю, что вот-вот рубль развернется, надо дождаться июня. С 3 июня Минфин объявит новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Соответственно, эти объемы выкупа будут резко увеличены, там, может быть, в 5, в 10 раз от текущих, ну, тут в зависимости от уровня фантазии. Соответственно, в ожидании этого события все спешат, хотят открыть позиции здесь. Полагаю, что вот это то самое дно или тот самый пик, если мы говорим про укрепление рубля. Но пока вот на фьючерсном рынке, кстати, котировки юаня к рублю идут ниже. Это вечный фьючерс. 10.28 позиция против рубля начинает опять увеличиваться. Ну и исходя из логики этих действий, потому что у нас фьючерсный рынок тоже сыграл немаловажную роль в этом движении тренда укрепления рубля, потому что спекулянты, закрывая позиции против рубля, фактически выступают продавцами. Да? То есть предложение с их стороны тоже нарастает. Вкупе с тем, что валютные выручки в российскую банковскую систему, это тоже понятно, в мире нестабильно, вот финансовый хаб в Арабских Эмиратах под подозрением, другие, я так полагаю, хабы тоже под подозрением. Нестабильность, лучше, как говорится, отсидеться дома, чем сейчас и занимается. Поэтому, естественно, предложение валюты большое, адекватного спроса со стороны импортеров в таком объеме нет, потому что экономика у нас в режиме охлаждения, и, соответственно, еще и растущие цены на нефть и другие экспортные позиции Российской Федерации тоже растут на многолетние максимумы, и это тоже увеличивает поток валюты. Поэтому с учетом спекулятивных настроений я бы не исключал, что технически как раз возможность юаня к рублю сходить даже ниже 10, там, куда-то, по-моему, в районе 9.80, локально 10.15. Ну, если говорить про доллар-рубль, ну, здесь вроде как к 70 должны подойти, может быть, даже чуть пониже, но надо учитывать конъюнктуру самого доллара на глобальном рынке Форекс. Доллар укрепляется широким фронтом, в том числе и к юаню. Соответственно, если волна укрепления доллара усилится, то юань, скажем, может потерять к американской валюте, ну, не знаю, процент 2. В таком случае движение юаня ниже 10 может не означать, что доллар к рублю тоже там куда-то далеко ниже 70 уйдет. Ну, где-нибудь там 69 плюс, может быть, куда-то туда. Ну, а так, логически рассуждая, да, поддерживая, скажем, настроение спекулянтов, наверное, все правильно. Да? Если объем выкупа валюты будет увеличен в разы, соответственно, и тренд укрепления рубля как минимум остановится. Может быть, рубль и развернется. Ну, что касается текучки на глобальном рынке, сейчас цены на нефть пошли пониже, ниже 110. Трамп обещал в пятницу ударить по Ирану, но все восприняли это обещание, когда говорят открыто, вот мы в такой-то день ударим, как желание Трампа фактически словесно намекнуть иранским властям, что он готов на какой-то компромисс, поэтому пока никто не видит, что по Ирану будут нанесены новые удары, но, тем не менее, эта вероятность есть, так что военная премия в нефтяных котировках пока остается относительно высокой.
13: Спасибо. Сейчас к новостям в Пекине.
14: Капитал.

0: собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Реклама на Бизнес FM в Казани.
2: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
3: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
5: Деньги. В некоторых странах деньги отмывают в прямом смысле слова. В Японии деньги дезинфицируют при температуре 200 градусов. А в Индии грязные банкноты моют с мылом. Мойщики денег занимаются и восстановлением купюр. Заклеивают их липкой лентой и латают дырки бумагой.
6: История денег на Business FM.
7: Уолт Дисней и Генри Хайнц. Тина Тернер и Эль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс.
8: В специальном проекте
7: «Вторая попытка». Скоро на Business FM.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: А в Москве 9:58. Студия Олеся Потапова. В Рязанской области повреждены 3 частных дома из-за падения обломков дрона. Беспилотник упал в Касимовском округе, сообщил губернатор региона Павел Малков. Пострадавших нет. На месте работает оперативная служба. Оценивается материальный ущерб. Два промышленных объекта загорелись в Кстовском районе Нижегородской области после падения обломков беспилотника, сообщает губернатор Глеб Никитин. Информация о пострадавших уточняется. По официальным данным Минобороны, за ночь на территории России было уничтожено 273 украинских беспилотника. Работа столичных аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковского ограничена по соображениям безопасности. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за временных ограничений, сообщает Росавиация. До этого подобные меры вводились в Петербургском аэропорту Пулково, а в авиагаванях Пскова и Калининграда сейчас они уже сняты. Спецпосланник президента США Стив Уитков посетит Россию в ближайшее время, объявил спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он дал комментарий журналисту «Лайф» Александру Юнашеву, который опубликовал его в своем телеграм-канале. Точные даты визита не сообщаются. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 10 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений России и Китая. А представители двух стран уже подписали 20 совместных документов, принятых в рамках визита президента России. Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом партнерства. Курс рубля превысил 3-летний максимум и продолжает укрепление. Накануне в моменте он рос почти на 2% к основным мировым валютам. Сегодня тоже на позитиве. Как долго будет продолжаться укрепление?

0: называется валюта. Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфон Android, как заявлено из соображений безопасности. Разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут российские приложения. Все подробности в эфире Business FM. Председатель КНР призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Возобновление боевых действий в Персидском заливе нецелесообразно, необходимо продолжать переговоры, рассказал Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным в Пекине. Председатель Си также отметил, что в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество, цитата, спиной к спине. Этим утром в китайской столице лидеры стран провели переговоры, по итогам которых были подписаны совместные заявления о дальнейшем укреплении стратегического взаимодействия. Путин назвал отношения между Россией и Китаем образцом партнерства и предложил, в частности, продолжить практику безвизового режима. За четверть века с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве товарооборот между странами вырос более чем в 30 раз. Но прежде чем погрузиться в экономические показатели, Владимир Путин начал свое выступление с традиционной китайской пословицы.
1: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы и лично, и через наших помощников. Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества, российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов.
0: Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в будущем году, а также подтвердил намерение принять участие в саммите АТС в Шэньчжэне осенью. О российско-китайской повестке подробнее председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
2: Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Делаем даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
3: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
2: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
3: Банковская система. То, что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
2: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиющую не нарушать.
0: Федор Лукьянов вместе с Владимиром Путиным в Китае. 5 вице-премьеров, 8 министров-бизнесменов, в том числе глава Роснефти и Газпрома, а также глава Сбера и ВТБ. Между тем, за переговорами Путина и Си пристально следит вся западная мировая пресса. Лидеры России и Китая на первых полосах, и буквально каждое их заявление цитируется. Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. Вернее, приложение в Google Play, процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android? Об этом Валерий Убадоев.
4: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
5: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо спрашивают. Что касается установки, процедура описываемая действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
4: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
6: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
4: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Убадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
0: С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну ладно, 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию Business FM обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
7: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы: откуда такие суммы? Почему вызов и диагностика вдруг стали платными? Что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
8: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
7: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
9: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
7: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
14: Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени.
15: История денег на Бизнес ФМ.
16: Бизнес ФМ Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
17: Бизнес ФМ Казань.
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
20: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики «Контур Фокус», пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети имидж-лаборатории «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
1: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое – это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе – у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
20: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
21: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, по мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
20: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
22: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
20: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
23: Для слушателей старше 12 лет.
24: Вначале был бизнес.
25: Как появлялись города?
26: Саянск, Иркутская область, 40 тысяч жителей. В 1968 году был дан старт строительству в Иркутской тайге одного из крупнейших в СССР химических заводов. Спустя два года в 15 километрах от предприятия началось строительство города для его сотрудников.
25: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
27: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
28: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
17: Бизнес ФМ Казань.
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: 2 метра земли от границ дома. Все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию. И перспектива их возвращения не ясна. Что все это изменит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
0: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
2: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
0: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
3: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
0: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
4: Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственник многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
0: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
13: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
14: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
15: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань. Улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективность и конкурентная экономика». Организатор форума Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
30: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
31: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $500 штрафа грозит тому, кто, вопреки запрету, решит завести носорога в качестве домашнего питомца в калифорнийском местечке Норко. Просто город уже пережил прецедент. Как-то раз домашний носорог сбежал от хозяев, и пока его ловили, успел нанести местным садам и газонам серьезный ущерб. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
32: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
33: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва». 87,5.
34: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
35: 10:28 в столице, в студии Олеся Потапова. Китай и Россия должны поддерживать друг друга в вопросах, которые затрагивают их коренные интересы и озабоченности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным. Важно продолжать начатое, открывать новые горизонты и дальше оказывать взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, подчеркнул китайский лидер. Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года, сообщили в МИД КНР. Ранее президент Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что практику безвиза, введенную в прошлом году, нужно продолжить. ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Краснодарском крае. Местный житель готовил поджог объекта энергетического. По данным спецслужбы, краснодарцы завербовали через интернет представителя запрещенной в России украинской террористической организации. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен до субботы в Москве и Подмосковье из-за жары. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, сообщили в гидрометцентре. До 22 мая среднесуточная температура воздуха может быть выше нормы на 7-9 градусов, а сегодня в столице ожидается до плюс 30. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
32: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
36: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Китай продлит безвизовый режим с Россией до конца декабря 2027 года. О таком решении сообщили только что в МИДе КНР. Сегодня Путин и Си Цзиньпин после переговоров подписали заявление об углублении отношений России и Китая, а представители двух стран подписали 20 совместных документов, принятых в рамках визита президента России. Рига и Киев опровергли информацию о подготовке Украины ударов по России с территории Латвии. Об этом ранее заявила СВР и пригрозила справедливым возмездием балтийской стране. Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бофт. Арсенал впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии по футболу. За один тур до конца сезона английской премьер-лиги главный соперник лондонского клуба Манчестер Сити потерял математические шансы на золото. А подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM».
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
36: Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ренкевича опровергла эти заявления, поспешил с опровержениями и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходят. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
36: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца этого канала «Каналь Плюс» Винсента Баларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Баларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чебанова.
0: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Баларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Баларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль. Солюшников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
3: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, и есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они недовольны.
4: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
3: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
0: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент, а 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
5: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных популярных личностей становится все больше и больше.
4: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
5: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ожидали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
0: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
36: Арсенал впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии по футболу. За один тур до конца сезона английская премьер-лига, главный соперник лондонского клуба Манчестер Сити, потерял математические шансы на золото. Манкунианцы сыграли в ничью с Бормунтом, у них 78 очков, а у Арсенала 82. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
31: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Когда «Арсенал» в предыдущий раз брал золото АПЛ, футболисты нынешнего состава были маленькими детьми, а кто-то и вовсе не родился. Мир совсем другой. Кнопочные телефоны-раскладушки, социальные сети функционируют в основном в тестовом режиме, а про искусственный интеллект и нейросети в том виде, в котором это есть сейчас, вообще разговоров не ведется. По крайней мере, среди простых футбольных болельщиков. Зато Арсена Венгера, бессменного в те времена главного тренера «Арсенала», обсуждают много. 22 года он отдал канонирам, привил команде яркую атакующую игру. А какие звезды блистали в Лондоне в то время? Денис Беркамп, Фредди Юмберг, француз Робер Пирес, Патрик Виера и, конечно же, Тьерри Анри. В общей сложности Венгер приводил «Арсенал» к победе в чемпионате Англии 3 раза. Но с 2004 года команда такого успеха не добивалась. Французский специалист покинул канониров в 2017-м, но успел воспитать из своих футболистов будущего преемника – испанца Микеля Артету, который впоследствии прошел неплохую школу в тренерском штабе Манчестер Сити у Хосепа Гвардиолы. И в 2019-м вернулся в Арсенал уже главным тренером. И вот 7 долгих лет шел Артета к своей цели. Терпел все. Критику, беспощадные мемы и, конечно же, упущенные чемпионства. Сценарий был плюс-минус один и тот же. Лондонцы лидируют, но испытывают спад по весне. И в решающих матчах упускают золото, которое вовремя прибирает к рукам стервятник Сити. 3 года назад это случилось за тур до конца, а 2 года назад вообще в последнем туре. Но вот она, долгожданная победа. Порой Артету критиковали в этом сезоне за скучный футбол, за оборонительный душный стиль, но победителей судить как-то все же не с руки. А ведь впереди еще и финал Лиги Чемпионов, и этот трофей даже Венгеру не покорялся. Но эра Гвардиолы в Манчестер Сити заканчивается. Что ж, это была славная охота. 6 золотых медалей АПЛ, Лига Чемпионов, 20 трофеев в общей сложности. Но в последнем матче с Борнмутом горожан было не узнать. Видимо, тот факт, что информация об уходе Пепа просочилась в прессу, а затем она дошла до футболистов, повлиял на команду. И все, что смог сделать Сити, это отыграться в концовке после удара Эрлинга Холланда. 1-1, но это ничья всего лишь со вкусом серебра. Всему свое время, все циклично и все меняется. После матча Гвардиола со свойственной ему открытостью сердечно поздравил своего ученика Артету. А тысячи фанатов Арсенала всю ночь пели песни счастья на улицах Лондона. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
31: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 26 мая, театр «Кукол Образцова», спектакль «Спящая царевна». Постановка по мотивам сказки Василия Жуковского, мир, в котором прялки превращаются в фей, и каждая добавляет свою ниточку в ткань повествования. А артисты не просто управляют куклами, но и дают им советы, к которым царь-царевна, царица-женихи и суженый непременно прислушиваются. Режиссер Екатерина Образцова. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+.
7: музейные ценности.
8: Музей Van Haven – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран. Собранные вместе и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета – $15.
7: Музейные ценности на Business FM.
8: Валюты. Валюты. Мозамбикский метикал был введен в обращение в уже независимой республике в 1980-м, заменив собой эскудо португальских колоний. Некоторое время считался самой дешевой валютой мира, когда в результате гиперинфляции обесценился до уровня 24,5 тысячи метикалов за доллар. После деноминации дешевле американской валюты в несколько десятков раз.
7: Валюты на Business FM.
9: Компании и корпорации.
10: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
17: Сделки.
10: Российский дистрибуторский бизнес поставщика моторных масел «Волвалин» снова сменил собственника. Выкупившая в 2023 году актив, компания «VP Partners» передала его адвокатскому бюро «Андрей Городиский и партнеры», которое специализируется в том числе на сделках по слиянию и поглощению. Российское подразделение нидерландской «Волвалин Холдингс» занималось импортом масел под одноименным брендом. После введения санкций поставки были остановлены.
17: Отчеты и планы.
10: Акционер группы «Астра» Денис Фролов ведет переговоры о продаже около 10-15% собственных акций IT-холдингу «Т1», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в IT-компаниях. Группа «Астра» – один из ведущих разработчиков отечественного инфраструктурного программного обеспечения. Среди продуктов компании – операционная система «Астра Линукс», облачные платформы, почтовый сервер «Рупост» и корпоративная мобильная рабочая среда. Работники Samsung Electronics планируют начать забастовку 21 мая. Лидеры профсоюза пообещали, что к акции присоединятся около 50 тысяч человек. Рабочие и управляющие Samsung Electronics не могут договориться по поводу размера премий на фоне высокой прибыли компании от бума полупроводниковой промышленности. Профсоюз требует направлять 15% операционной прибыли компании в премиальный фонд. Руководство готово выделить только 10%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
36: В Москве вы слушаете Business FM. Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с «АвтоВАЗом» – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для «АвтоВАЗа», говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
18: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5, это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные автовазы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от миллиона до двух. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, это все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Хавейл, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
36: Игорь Маржарет, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год к году. Всего их было продано почти 770 тысяч.
31: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
36: Гриш, доброе утро.
12: Доброе утро.
36: Так что, рубль разворачивается?
12: Ну, в принципе, как я и говорил, когда пресса... Ну, вообще, средства массовой информации начинают уделять пристальное внимание тому или иному событию. Ну, в данном случае про рубль говорим и про его укрепление. Ну, соответственно, где-то пик, и так, в принципе, и случилось. Юань к рублю, достигнув отметки, по-моему, 10.25, чуть пониже. Доллар к рублю в номинале ниже 70 был. Ну, соответственно, дальше пошел разворот. Юань к рублю уже выше 10.40. Доллар к рублю выше, ну, 7. 101. Спекулянты, я смотрю, вот фьючерсный рынок так агрессивно наращивают позиции против рубля. Смотрите, как быстро растут открытые позиции. Ну, исходя из этого, ну, можно поразмышлять, что, может быть, укрепление еще своего апогея не достигло, потому что, когда все играют на одно событие, в данном случае все ждут 3 июня, по-моему, да, в этот день, если я не ошибаюсь, Минфин должен объявить новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила, и все ждут, что эти объемы скупки сейчас вот где-то 1,5, по-моему, миллиарда с небольшим, они должны вырасти там чуть ли не до 5, до 7 миллиардов в день. Ну, такой объем покупки валюты обязательно рубль развернет, приведет к его ослаблению и прочее, прочее. Соответственно, это событие все и пытаются играть. Простоит, как говорится, надо буквально пару недель. Ну и решили, что вот уровень продажи рубля именно здесь приемлемый. Поэтому не удивлюсь, если будет еще один виток укрепления и, соответственно, технические цели вот 10.15 и там более такая весомая цель 9.75 по юаню, тут, ближе туда в принципе, наверное, мы успеем сходить, хотя не обязательно. Ну, посмотрим. А вот рынок акций здесь тоже у нас интересно. Насколько я понял, реакция на новости из Пекина, в первую очередь по акции, по сектору нефтегазовых компаний «Газпром», «Роснефть», ну, по крайней мере, публично не было заявления о том, что есть какой-то прорыв в строительстве этого «Силы Сибири-2». Это, естественно, главный фактор был оптимизма по «Газпрому» в последние дни. Есть очередные декларации. Рынку декларации не очень понравились, поэтому акции «Газпрома» локально пока упали. Акции «Роснефти» тоже пошли чуть пониже на процент. Но этого хватило, чтобы индекс Мосбиржи опять пошел вниз и к этой минуте теряет 0.5%. В принципе, еще, наверное, визиты не завершены. Там могут быть объявления о каких-то более конкретных вещах, в том числе касаемо поставок энергоносителей в Китае. Поэтому, может быть, ближе к вечеру или завтра что-то прояснится. Но пока рынок реагирует, как говорится, на публичные комментарии, публичные заявления. На глобальном рынке в целом ситуация к этой минуте чуть-чуть успокоилась. Brent пока держится в районе 110. Рынок пытается взвесить и за, и против. Будет Трамп атаковать Иран или нет? Потому что он заявил, по сути, что в пятницу будет атаковать. Рынок решил, что раз предупреждают противника о том, что его будут атаковать в определенный день, значит, это блеф, попытка как-то словесно проманипулировать. Поэтому, с одной стороны, военная премия остается высокой, с другой стороны, скажем так, рынок не доверяет рискам, которые сейчас есть. Полагаю, что все обойдется, и Трамп отступит, и все, как говорится, нормализуется. Отсюда рост биржевых индексов американских. Правда, доллар пока свои позиции удерживает в качестве индикатора бегства от рисков. Евро к доллару ниже 1.16, китайский юань к доллару чуть-чуть подрос, но в целом пока тенденция на глобальном валютном рынке в пользу Америки.
31: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru.
13: Вопреки прогнозам, бумажным книгам предрекли скорое исчезновение еще в начале этого века. Аргументы выглядели железобетонными. Интернет стал массовым, электронные тексты дешевле и быстрее публиковать. Бумага становится дороже, а молодежь привыкает жить с экраном в руках. Однако продажи печатных книг снова стали расти в период пандемии, а в 2023-м этот рынок стабилизировался на довольно высоком уровне.

0: Сергеем Корзуном.
1: Нострадамус занимался астрологией и алхимией. По меркам своего времени, то есть 16 века, когда натальными картами и движением планет зарабатывали на жизнь даже очень серьезные исследователи, а фармацевтика продвигалась алхимиками, его условно можно назвать ученым-практиком. По меркам сегодняшнего времени никаких открытий в фармации или астрономии за ним не числится. Его лекарства от чумы оставались в рамках традиционной медицины, хотя рекомендации вроде чистой воды и гигиены были полезнее большинства рецептов других лекарей. Зато в истории Нострадамус получил статус самого цитируемого предсказателя времен Ренессанса. Он выпустил книгу пророчества в виде четверостиший катренов. Шифровался от санкций католической церкви, используя игру слов и смесь из греческого, латинского, итальянского и провансальского языков. Получил приглашение от Екатерины Медичи для составления гороскопов ее детей. А за 2 года до своей смерти был назначен ординарным врачом ее сына, взошедшего на престол под именем Карла IX. Говорят, был неряшлив в составлении натальных карт. Исследование в 2008 году показало, что его участники выбирали свои астрологические профили не лучше случайного уровня. Нострадамусу приписывали предсказания о французской революции и даже о высадке миссии «Аполлон» на Луну, но только задним числом. Историографы утверждают, что многие из его пророчеств были собраны и туманно переформулированы из других известных книг и сборников. Сам он скромничал и в переписке утверждал: «Не то чтобы я был настолько глуп, чтобы называть себя пророком».
0: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия и Китай приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В ней Москва и Пекин обязались придерживаться 4 базовых принципов. Это открытость мира для инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества, равная и неделимая безопасность, демократизация международных отношений и совершенствование системы глобального управления, а также мировое цивилизационное и ценностное разнообразие. Военные Литвы объявили сигнал воздушной тревоги в Вильнюсе и его окрестностях, а также призвали жителей спуститься в укрытие. Причина в возможном появлении в воздушном пространстве страны беспилотника. В среду утром приостановил работу аэропорт Вильнюса из-за угрозы появления дронов в литовском воздушном пространстве. Российские военные отработали приведение соединений воинских частей высшей степени боеготовности к применению ядерного оружия, сообщает Минобороны. В полевые пункты хранения ракетных бригад доставили ядерные боеприпасы, выполняются задачи по снаряжению ими ракет комплексов «Искандер-М» и скрытного выдвижения для подготовки к пускам. Учения российских ядерных сил проходят с 19 по 21 мая. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:00 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Переговоры лидеров России и Китая. По итогам подписано 20 документов о сотрудничестве в разных сферах, в том числе декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Сегодня же МИД КНР объявил о продлении безвизового режима для россиян до конца будущего года. Неужели разворот? Рубль сегодня перешел к снижению. Сейчас он падает к юаню на 0,8%. 10,44 стоит китайская валюта. Доллар уже выше 71 рубля. Хотя вчера днем все закрылось на межбанке на уровне 70,5. Сейчас рубль падает на 0,6. Означает ли это, что тренд сменился? Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенные из российского сырья в третьих странах. Лицензия вступает в силу с сегодняшнего дня и является...

0: бессрочный. Правда, будет периодически пересматриваться, что это будет означать на практике. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первое соглашение и заявление. Китай продлит безвизовый режим с Россией на весь 27-й год, заявили в МИД КНР. По силе Сибири-2 ситуация не ясна. Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2». Нюанс осталось договорить, но в целом понимание уже имеется, заявил так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А в присутствии лидеров документы по проекту подписаны не были. В своем выступлении Владимир Путин также проект газопровода не упомянул. Председатель Си подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, о дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Путин назвал отношения между Россией и Китаем образцом партнерства. Прежде чем погрузиться в экономические показатели, он начал свое выступление с традиционной китайской пословицы.
1: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы, и лично, и через наших помощников. Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества, российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов.
0: Си Цзиньпинь в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Bloomberg полагает, что это завуалированный выпад в адрес Японии. Из-за заявлений премьера Такаити по Тайваню также издание увидело выпад в адрес США в словах Си об опасности односторонних действий и гегемонии. Также председатель КНР призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Возобновление боевых действий в Персидском заливе нецелесообразно. Необходимо продолжить переговоры, отметил Си. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество, цитата, «спиной к спине». Вместе с Путиным в Китай приехало 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмены, в том числе главы Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. А за переговорами Путина и Си пристально следит вся западномировая пресса, лидеры России и Китая на первых полосах. Буквально каждое их заявление цитируется. Путин пригласил Си посетить Россию в будущем году, а также подтвердил свое намерение принять участие в саммите АТС в Шэньчжэне этой осенью. Первое заявление комментирует кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Андрей Губин.
2: В текущем году исполняется 25 лет с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В 2001 году документ уже обновлялся, дополнялся. Заявление, которое прозвучало сегодня, это финализация 25 лет стратегического партнерства. Договор получит продолжение в виде определенных дополнений. То есть это заявление представляет собой всеобъемлющий документ комплексного характера. Не зря в российской делегации 5 вице-премьеров и профильные министры – и главы государственных компаний, крупного бизнеса.
3: Видим, что Владимир Путин отмечал характер взаимоотношений, и сам Си Цзиньпинь сказал, что отношения Москвы и Пекина вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность.
2: В подобных формулировках стоит усмотреть прямое указание в сторону некоторых государств снизить непредсказуемость, хаотичность в их поведении, повысить ответственность. И здесь как раз Россия и Китай демонстрируют такие зрелые подходы. Россия и Китай ведь постоянные члены безопасности ООН и выступают совместно за сохранение лидирующей роли Организации Объединенных Наций, всей системы ООН в системе международных отношений, что оспаривается иногда и Соединенными Штатами, и определенными европейскими государствами. Поскольку деструктивного потенциала мы, к сожалению, сегодня наблюдаем много, это повышение общего уровня конфликтности в современных международных отношениях, обострение напряженности, иногда прямое подталкивание подталкивание некоторых государств к деструктивному, к агрессивному поведению, использование прокси-схем и так далее, либо инициирование нестабильности намеренное вокруг границ как России, так и Китая, кстати, это справедливо для обоих наших государств. Вот именно об этом и говорили и Путин, и Си Цзиньпин.
0: Андрей Губин, Дальневосточный федеральный университет. Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса, говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита в Пекине. А сказано, что Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Пекина по украинской проблематике. Ожидается, что тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. Как отметил Дмитрий Песков, Си Цзиньпин проводит чаепитие с другими лидерами, но это обязательный атрибут встречи с Путиным для обсуждения самых чувствительных вопросов. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья в третьих странах. Соответствующая лицензия вступает в силу 20 мая и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. Она разрешает также предоставление услуг и осуществление действий, связанных с импортом таких нефтепродуктов, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Санкции Евросоюза, к которым присоединилась Великобритания, которые запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах, они вступили в действие с марта 2026 года, и, конечно, это ограничивает импортируемого топлива, потому что та же самая Индия, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, львиную долю полученных из российской нефти нефтепродуктов экспортировала. Поэтому мы так быстро переориентировались на азиатские рынки из Европы. Все те объемы, которые ушли, они почти все пришли именно в Индию, потому что у Индии уже был готовый бизнес к этому моменту. Теперь можно скупать смело нефтепродукты, произведенные в Индии, в ряде других азиатских стран, которые тоже импортируют российскую нефть. Это и в том числе Турция, потому что Турция массово скупала российский дизель с 2022 года и примерно такие же объемы продавала в Евросоюз. Заявляя, что российские дизели они оставляют на своем внутреннем рынке, а экспортируют в Евросоюз дизель, произведенных на их НПЗ. И теперь, в общем-то, чтобы предотвратить возникновение физического дефицита топлива на внутреннем рынке, и прежде всего авиакеросина уже сейчас не хватает как в Великобритании, так и в Евросоюзе, они создают ситуацию максимальной конкуренции. Вот, пожалуйста, можно импортировать. Напрямую по-прежнему импортировать из России нефтепродукт нельзя ни в Евросоюз, ни в Великобританию. Но шаг к насыщению рынка они сделали. На самом деле это сигнал еще будет к тому, чтобы можно было бы скупать и российское топливо через третьи страны. И плюс к тому стоит ожидать, что, может быть, Евросоюз примет подобное решение вслед за Великобританией.
0: Игорь Юшков. Ранее на этой неделе стало известно, что США еще на месяц продлили действие лицензии, позволяющей проводить отдельные операции с российской нефтью. С вас 28 тысяч нет, ну ладно 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Подробнее Иван Медведев.
5: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
6: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
5: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
7: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
5: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суитиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего. Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: эфирного оборудования 2620 Максим Горшенин.
1: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
0: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрения от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Севастополе 10 детей пострадали при обрушении балкона в школе, куда они вышли фотографироваться, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на месте работают все необходимые оперативные службы. Детям оказывают помощь, пострадавших направляют в больницу. У них травмы разной степени тяжести. Организовано расследование всех обстоятельств и установление причин произошедшего. Письма из судов с 1 июня будут поступать гражданам России через госуслуги. Об этом сообщил верховный судья Игорь Краснов. По его словам, это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, а сторонам оперативно получать извещения и документы. Кроме того, суды смогут снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции. Сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали 3 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержанные поляки в возрасте от 48 до 62 лет. Их обвиняют в разведдеятельности. По версии польских силовиков, они следили за размещением войск НАТО в стране, а также распространяли фейки и пропагандистские материалы. Всех подозреваемых арестовали на 3 месяца. Власти Калифорнии рекомендовали эвакуироваться почти 20 тысячам жителей в южных районах штата. Причина в природных пожарах. Согласно данным CBS News, пожары в Калифорнии уже уничтожили около 8 тысяч гектаров лесных массивов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Рубль перешел к снижению. Сейчас потери к юаню на московской бирже составляют 0,5%. 10,40. На 0,3% снижается курс рубля к доллару на межбанке. На данный момент показатель 70,83. Все это после того, как рубль ощутимо укреплялся в предыдущие дни и вчера прибавил в моменте более 2%. Означает ли это, что начался разворот? Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии. Служба внешней разведки об этом сообщила, пригрозив справедливым возмездием. О том, возможно ли самосбывающееся пророчество с конфликтом в Прибалтике. Комментарий Георгия Буфта через минуту. США и Израиль планировали вернуть на пост президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. По крайней мере, так утверждает «Нью-Йорк Таймс». Напомню, что ранее СМИ сообщали, что Ахмадинежад погиб в результате американской атаки. Однако позже эта информация была опровергнута. Сам политик, завершивший свою президентскую карьеру несколько лет назад, а, как говорят, энтузиазма по этому поводу не испытывает. Эти и другие темы в нашем эфире. Украинские дроны разлетелись по окрестностям. Служба внешней разведки заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла это заявление, поспешила с опровержениями Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
5: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходят. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
4: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». США и Израиль планировали вернуть к власти в Иране бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежад. По крайней мере, так утверждает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников, хотя эта публикация вызывает сомнения у экспертов. Если верить газете, якобы в начале боевых действий в Иране израильская сторона разработала план, чтобы устроить смену режима в стране. Для этого ВВС Израиля ударили по дому в Тегеране, где Ахмадинежад находился под домашним арестом, чтобы его освободить, но в результате бывший президент был ранен. Понял замысел США и Израиля, но якобы разочаровался в плане смены режима. С тех пор он не появлялся на публике, где и в каком он состоянии неизвестно. Издание подытоживает все. Это говорит о том, что война задумывалась расчетом на установление в Тегеране более сговорчивого руководства. Впрочем, все описанное звучит неправдоподобно, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
6: Вбросы по поводу судьбы Ахмадинеджада, якобы ставки на него со стороны Израиля и США, липовые полностью. С точки зрения специалиста, это совсем неприкрытая ложь. Махмуд Ахмадинеджад всегда был очень близок к Муштабе Хамини, сыну предыдущего духовного лидера Ирана, нынешнего сейчас духовного лидера Ирана. Махмуд Ахмадинеджад всегда занимал очень жесткие позиции, в Израиле его терпеть не могут. Он столько делал заявлений по Израилю, и очень жестких, что никто на него не будет делать ставку ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки. Я сама как-то общалась с Махмудом Ахмадинеджадом и скажу, что он всегда откровенно занимал очень жесткие позиции по отношению к Америке и по отношению к Израилю. Поэтому, скорее всего, эти бросы преследуют цель внести раскол в иранское руководство. На этот раз это как-то очень грубо выглядит.
4: Елена Супонина, востоковед. Напомню, что Ахмадинежад был шестым президентом Ирана в период с 2005 по 2013 годы. На Каннском кинофестивале случился политический скандал. Там обсуждают демарш 600 французских активистов и кинематографистов, а против миллиардера и владельца ТВ-канала «Каналь Плюс» Винсана Белларе. Они потребовали не допускать бизнесмена на киноосмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Продолжит тему Диана Чебанова.
7: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Белларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Белларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
8: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, и есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, вы с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не
9: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
8: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как «Le Monde», «Libération». Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
7: Белларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
10: Канал Плюс, один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки Канала Плюс. Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
9: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
10: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ожидали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция, и дальше обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
7: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
12: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
13: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
15: И корпорации.
16: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
17: Сделки.
16: Российский дистрибуторский бизнес поставщика моторных масел «Волвалин» снова сменил собственника. Выкупившая в 2023 году актив, компания «VP Partners» передала его адвокатскому бюро «Андрей Городиский и партнеры», которое специализируется в том числе на сделках по слиянию и поглощению. Российское подразделение нидерландской «Волвалин Холдингс» занималось импортом масел под одноименным брендом. После введения санкций поставки были остановлены.
17: Отчеты и планы.
16: Акционер группы «Астра» Денис Фролов ведет переговоры о продаже около 10-15% собственных акций IT-холдингу «Т1», пишут «Ведомости» со ссылкой на из разработчиков отечественного инфраструктурного программного обеспечения. Среди продуктов компании – операционная система «Астра Линукс», облачные платформы, почтовый сервер «Рупост» и корпоративная мобильная рабочая среда. Работники Samsung Electronics планируют начать забастовку 21 мая. Лидеры профсоюза пообещали, что к акции присоединятся около 50 тысяч человек. Рабочие и управляющие Samsung Electronics не могут договориться по поводу размера премий на фоне высокой прибыли компании от бума полупроводниковой промышленности. Профсоюз требует направлять 15% операционной прибыли компании в премиальный фонд. Руководство готово выделить только 10%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: «11:45 в Москве. Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу», заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с «АвтоВАЗом» – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для «АвтоВАЗ», говорит автоэксперт Игорь Мажоретто.
10: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть в первую очередь на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5, это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, это все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Хавейл, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
4: Игорь Маржар, это автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год-года. Всего было продано почти 770 тысяч.
14: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
4: Сейчас 11:48 в Москве, торги идут уже 2 часа на московской бирже. Я про дневную сессию, и мы наблюдаем снижение по основному индексу, по индексу Мосбиржи на 0,75%. На данный момент индекс Мосбиржи находится на уровне 2643 пункта. Те же самые потери по индексу РТС, 1168 пунктов. А при этом рубль, который, напомню, вчера демонстрировал впечатляющий рост, в моменте укрепления было к основным мировым валютам почти 2%. Так вот, рубль сейчас снижается. 0,6% падения к юаню. 10,41 стоит китайская валюта на межбанке. Курс доллара 70,88. Ну, и тоже падение примерно 0,5%. Григорий, что скажешь? Ну, с валют, наверное, начнем. Добрый день.
17: Ну, с валюты мы с тобой вот буквально...
4: Ну, так все волнуются, развернулись короче или нет?
17: Ну, с одной стороны, третий вариант, а с другой стороны, я смотрю, так очень агрессивно открывает новые позиции против рубля на этом уровне, да, ну, соответственно, опять в теории может быть дополнительный навес предложений, если спекулянты не угадают, и рубль продолжит дрейфовать ниже. Ну, так, навскидку, тут, с одной стороны, технически ничто не мешает юаню к рублю дойти до первого такого весомого уровня поддержки 9, по-моему, ну, в районе 9.80, по-моему, дойдем туда, ну, там, может быть, и будет какое-то дно, как говорят, с долларом. Рубль, здесь надо еще учитывать движение доллара на глобальном валютном рынке к юаню. Доллар последние дни укреплялся. Если вот эта тенденция, которая сейчас есть на глобальном валютном рынке, усилится в пользу американского доллара, то где-то 2% юань к доллару потеряет. Тогда при укреплении юаня даже к 10 и ниже, соответственно, американский доллар, может быть, вот где его мы видели, ниже 70, ну, где-то там и останется. Ну, юань у нас биржевой товар, актив, поэтому, конечно, юань к рублю с точки зрения объективности важнее. Ну, дальше вполне посмотрим, кстати, что будет. У нас обычно активность на рынке возрастает именно в полдень, на межбанковский рынок. Будут ли там эти покупки сохраняться или что-то будет по-другому, посмотрим. Пока можно считать, что, наверное, спекулятивно кто-то зафиксировал прибыль. Все-таки неплохой был рост рубля. Что-то еще локально. Ну, с одной стороны, можно что-то связать с динамикой цен на нефть. Вот Brent,
4: я смотрю, 109
17: долларов. Ну, что здесь можно сказать? Насколько я понял, заявление Трампа о том, что он в пятницу может ударить по Ирану, рынок воспринимает по-своему, раз, дескать, шеф говорит, что есть день X, в который они нападут на Иран, значит, не нападут, потому что зачем предупреждать о том, что ты собираешься бомбить? Значит, это такой словесный посыл к иранскому руководству, чтобы о чем-то договариваться. Поэтому рынок, естественно, это все учел. Нормализовалась общая обстановка на рынке акций. Вот американские индексы растут, европейские. Нефть, с одной стороны, снижается, с другой стороны, тут военная премия в любой момент может взлететь снова. Ну и у Трампа, если иранское руководство отвечать не будет, не будет выхода. Либо будет уже откровенно угрожать, либо действительно они что-нибудь там побомбят. Иран уже, кстати, ответил, что в случае малейшей атаки даже только со стороны Израиля будет немедленно нанесен удар по всем близлежащим странам. Ну, он намекается на Арабские Эмираты. Так что здесь вот вся эта... весь этот капустник пока остается в таком возбужденном состоянии. Тебя к рынку акций российскому. У нас, я так понимаю, реакции на новости из Пекина, по крайней мере, в публичном поле не было конкретики по этим...
18: по силам Сибири-2.
17: Да, по силам Сибири. Это, естественно, тут же сказалось на акции «Газпрома». Его так раскручивали вверх последние дни, потому что были обещания, что будет какая-то конкретика, прорыв. Но пока вот в публичном поле о прорыве ничего не сказано. Опять декларация, поэтому акции «Газпрома» теряют 2%. Акции «Роснефти» тоже падают на процент. Ну, у «Роснефти» своя история. Они могли договориться о наращивании поставок сырой нефти, но тоже ничего сказано не было. Поэтому, исходя из публичных сообщений, вроде как ничего с точки зрения экономических договоренностей не было. И рынок у нас, конечно, разочарован. Поэтому под давлением продаж в секторе нефтегазовых акций падает индекс по Мосбирже. Опять вот потихонечку прижимаемся к отметке 2600. Ну, загадывать не будем. Я не удивлюсь, если новости уже более конкретные начнут сыпаться с информационных лент, может быть, ближе к вечеру, абсолютно, или завтра визит продолжается. Так что ситуация здесь пока на рынке акций такая двойственная.
18: Спасибо. Через час продолжим программу.
19: Капитал на бизнес FM. Реклама.
20: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
21: «Бизнес FM. Контекст». 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской Академии Радио, локальное радио, инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+.
22: Знай меру. Ли, китайская мера длины, родилась как примерная протяженность обычной китайской деревни от одного конца до противоположного. Сегодня соответствует ровно 500 метрам, а в эпоху Цинь составляла чуть более 400. Великую китайскую стену называют стеной в 10 тысяч ли, хотя в современном пересчете она гораздо длиннее, как минимум в 4 раза.
19: Знай меру на Business FM.
21: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
0: Каверзные вопросы на собеседовании придуманы не для того, чтобы вас завалить. Чаще всего они проверяют самообладание, ясность мышления и умение уверенно говорить о себе. И хотя полностью подготовиться ко всем сценариям невозможно, иметь в запасе несколько сильных и элегантных формулировок – огромный плюс. Давайте обсудим примеры таких вопросов, на которых кандидаты чаще всего теряются, и посмотрим на удачные ответы, которые звучат профессионально. Расскажите о своем самом большом

0: ответ. Что еще могут спросить? Умеете ли вы работать в конфликтных ситуациях? Это вопрос с подвохом, потому что если сказать «конфликтов у меня не бывает», это звучит не очень правдоподобно, да? Лучше отвечать так. Я стараюсь сначала понять интересы другой стороны и только потом искать решение. Очень сильная формулировка. И еще один сложный вопрос, который задают всегда. Что вас мотивирует? Тут не надо срочно изображать человека, который живет исключительно ради результатов и KPI. Гораздо убедительнее звучит что-то человеческое и при этом профессиональное. Например, меня очень мотивирует ощущение роста, когда я понимаю, что сегодня умею больше, чем год назад. Очень похожую мысль постоянно повторял Джефф Безос, основатель Amazon. Он говорил, что самые сильные компании и самые сильные специалисты – это те, кто сохраняет способность учиться, даже когда уже многого добился. И это, пожалуй, один из самых элегантных ответов.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия и Китай выступили против применения односторонних санкций, дискриминационного использования таможенных пошлин и других ограничительных практик в торговле. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина по итогам переговоров лидеров двух стран. Кроме того, в заявлении России и Китай призывают все государства защищать многостороннюю торговую систему, центральным элементом которой являются правила Всемирной торговой организации, а также стабильное функционирование глобальных производственно-сбытовых цепочек. В Литве сегодня объявили сигнал воздушной тревоги. Его окрестностях военные призвали жителей спуститься в укрытие из-за возможного появления в воздушном пространстве страны беспилотников. Причиной стал радиолокационный сигнал, соответствующий беспилотнику из-за активности вблизи литовской границы. Кроме того, аэропорт Вильнюса закрывался на фоне воздушной тревоги. В Херсонской области аварийно обесточены три округа. Проблемы со светом в Горностаевском, Каховском и Новокаховском районах. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. О причинах отключения света не сообщается. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Официальные переговоры лидеров России и Китая завершились. Еще состоится чаепитие, но тоже с разговорами о политике. По итогам подписано более 20 документов о сотрудничестве в разных сферах, в том числе декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Рубль сегодня развернулся и перешел к снижению, при том, что накануне укреплялся на 2%. Чего ждать дальше? Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья в третьих странах. Лицензия вступает в силу сегодня, является бессрочной, но будет периодически пересматриваться. А подробности в ближайшем эфире Business FM. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первое соглашение и заявление. Китай продлит безвизовый режим с Россией на 2027 год. Это заявили в МИДе КНР. По силе Сибири-2 неясная ситуация. Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2». Нюансы осталось договорить, но в целом понимание уже имеется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В присутствии лидеров документы по проекту подписаны не были. Путин в своем выступлении также не упомянул проект газопровода. Председатель СИ подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Путин назвал отношения между Россией и Китаем образцом партнерства. Начал он свое выступление

0: традиционной китайской пословице.
1: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы, и лично, и через наших помощников. Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества, российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов.
0: Владимир Путин. Си Цзиньпин в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Си предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии. Также председатель КНР призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Возобновление боевых действий нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры, отметил Си. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество спиной к спине. Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса, говорится в совместном заявлении. Тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. Первое заявление комментирует политолог. Международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
2: Очень важно, что было сделано заявление относительно перехода к многополярному миру, поскольку, ссылаясь на визит Трампа, многие тогда наблюдатели говорили, что Трамп будет предлагать Си Цзиньпину какой-то вариант биполярности, G2, Америка, как это раньше называли в Соединенных Штатах. Подтверждение приверженности принципам многополярности, я бы еще добавил многосторонности, это важный символический шаг, который, однако, в общем, не вызывает удивления, поскольку Россия и Китай уже неоднократно заявляли о своей солидарности в строительстве многополярного мира.
3: Были высказаны следующие вещи. Возобновление боевых действий в Персидском заливе нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры. И Россия, и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса.
2: Многие считают, что интересы России и Китая в конфликте в Персидском заливе не совпадают, поскольку Китай является одним из крупнейших импортеров энергоресурсов. И там почти половину своей нефти он получал через Армузский пролив, а Россия является экспортером. Поэтому она может быть заинтересована в повышении цен, соответственно, в увеличении своих доходов. Ну, это, в общем, отчасти верно, поскольку рассчитывать на то, что этот кризис приведет к долгосрочному увеличению цен на нефть и газ, не приходится. Нефти и газа в мире довольно много. А вот стратегически и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы сама зона Персидского залива была бы зоной стабильности. Естественно, они не заинтересованы в распространении ядерного оружия. Об этом тоже много говорилось российскими и китайскими лидерами. И я думаю, что они солидарны в том, что единственный вариант стабилизации ситуации в этом регионе – это создание некой инклюзивной системы региональной безопасности, которая бы включала как арабские страны, так и Исламскую республику Иран. А в отношении российско-украинского конфликта важно, что Китай поддерживает российскую позицию о том, что речь идет не только, и может быть даже не столько о противостоянии Москвы и Киева, сколько о попытках Запада и прежде всего Североатлантического альянса продвинуть свои интересы на европейском континенте в ущерб безопасности России. Китай стремится дистанцироваться от российско-украинского конфликта, но он не может и не считает для себя приемлемым полностью дистанцироваться от конфликта России и Запада, поскольку НАТО вызов не только для российской безопасности, но это, в общем, потенциальный вызов и для безопасности Китайской Народной Республики.
0: Андрей Куртунов, политолог-международник. Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в будущем году, а также подтвердил свое намерение принять участие в саммите АТС в Шэньчжэне этой осенью. Профсоюз Samsung Electronics завтра начинает 18-дневную забастовку. В ней должны принять участие 50 тысяч сотрудников. Это означает приостановку работы предприятий, которые производят примерно треть микрочипов в мире. Профсоюз добивается от компании пересмотра существующей системы бонусов. Samsung на уступки пойти не отказались. Подробнее об этом в дальнейшем эфире. Сейчас к другой теме. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья в третьих странах. Соответствующая лицензия вступает в силу 20 мая и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. Она также разрешает предоставление услуг и осуществление действий, связанных с импортом таких нефтепродуктов. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Санкции Евросоюза, к которым присоединилась Великобритания, которые запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах, они вступили в действие с марта 2026 года. И, конечно, это ограничивает число поставщиков, это усложняет процедуру проверки импортируемого топлива, потому что та же самая Индия, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, львиную долю полученных из российской нефти нефтепродуктов экспортировала. Поэтому мы так быстро переориентировались на азиатские рынки из Европы. Все те объемы, которые ушли, они почти все пришли именно в Индию, потому что у Индии уже был готовый бизнес к этому моменту. Теперь можно скупать смело нефтепродукты, произведенные в Индии, в ряде других азиатских стран, которые тоже импортируют российскую нефть. Это и в том числе Турция, потому что Турция массово скупала российский дизель с 2022 года и примерно такие же объемы продавала в Евросоюз. Заявляя, что российские дизели они оставляют на своем внутреннем рынке, а экспортируют в Евросоюз дизель, произведенных на их НПЗ. И теперь, в общем-то, чтобы предотвратить возникновение физического дефицита топлива на внутреннем рынке, и прежде всего авиакеросина уже сейчас не хватает как в Великобритании, так и в Евросоюзе, они создают ситуацию максимальной конкуренции. Вот, пожалуйста, можно импортировать. Напрямую по-прежнему импортировать из России нефтепродукт нельзя ни в Евросоюз, ни в Великобританию. Но шаг к насыщению рынка они сделали. На самом деле это сигнал еще будет к тому, чтобы можно было бы скупать и российское топливо через третьи страны. И плюс к тому стоит ожидать, что, может быть, Евросоюз примет подобное решение вслед за Великобританией.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности. Ранее на этой неделе стало известно, что США еще на месяц продлили действие лицензии, позволяющей проводить отдельные операции с российской нефтью. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну ладно, 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Подробнее Иван Медведев.
5: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
2: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. И он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. И они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
5: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
6: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
5: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суитиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Business FM Татарстан». Зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: В эфире новости, в студии Венер Дельмиев. На территории Татарстана сбили беспилотник самолетного типа. БПЛА уничтожили в период с 20.00 до 7 утра. Об этом в мессенджере «Макс» сообщает Минобороны России. Точное количество уничтоженных над Татарстаном дронов не уточняется. Всего этой ночью ПВО перехватили и уничтожили 273 беспилотника над несколькими регионами России. Беспилотная опасность действовала в Татарстане с поздней ночи до 8 утра. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы были закрыты около 3 часов. На момент подготовки выпуска новостей ограничения на полеты были сняты. Мошенники стали рассылать ссылки со списком отключения горячей воды, чтобы заманить на фишинговый сайт. Об этом рассказал замминистра цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев. Его слова передает Татаринформ. По мнению эксперта, мошенники часто используют сезонные поводы, например, весной под видом курьеров с цветами просят назвать код из СМС, который на самом деле относится к госуслугам, а также эксплуатируют темы поступления в институт и другие. Переход по такой ссылке может перевести к заражению устройства вирусом, после чего может открыться доступ к банковским приложениям на смартфоне. Акбарс в гостевом пятом матче финальной серии Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву». Матч закончился со счетом 4-1. Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу ярославской команды. В составе железнодорожников дубль оформил Байрон Фрейс, по одной шайбе на счету Никиты Кирьянова и Артура Каюмова. У казанцев отличился Александр Хмелевский. Шестой матч финала КХЛ между «Локомотивом» и «Акбарсом» состоится в Казани в четверг, 21 мая. Игра начнется в 19:30. Участники «Казань-форума 2026» съели 920 килограммов мороженого и 480 килограммов чак-чака. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор ОНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов. Напомним, с 12 по 17 мая на площадках форума было заключено 163 соглашения, в том числе 86 международных. Деловая программа «Казань-форума 2026» проходила с 13 по 15 мая и была сосредоточена на территории выставочного центра «Казань-экспо». Количество участников деловой части превысило 9 тысяч человек. Около половины жителей Татарстана не готовы отказаться от привычной еды ради правильного питания. Такие данные приводит исследование холдинга «Логика молока» и Национальное агентство финансовых исследований. Причины – высокая цена полезных продуктов, нехватка времени на готовку, предпочтение семьи, недостаток знания о здоровой еде и мнение о невкусности полезных продуктов. При этом большинство считает, что ведет здоровый образ жизни и признает важность правильного питания. Основные мотивы – это забота о здоровье, профилактика проблем в будущем и поддержание формы. Молочные продукты – важная часть рациона. Многие едят их ежедневно или несколько раз в неделю. Чаще всего употребляют молоко, масло, кефир, сметану и сыры. Больше половины доверяют местным производителям молочной продукции, некоторые же – фермерским товарам. Ностальгические ассоциации с детством чаще всего вызывают молочная каша, мороженое и теплое молоко. Накануне в Казани зафиксировали температурный рекорд 42-летней давности. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. Предыдущий абсолютный рекорд по температуре воздуха для 19 мая в Казани фиксировали в 1984 году. Тогда в столице Татарстана потеплело до плюс 30. По данным метеостанции «Казань», вчера максимальная температура воздуха составила плюс 31,2 градуса. Это уже третий температурный рекорд с начала этого месяца. Напомним, ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которая будет действовать с 16 по 22 мая. МЧС рекомендовала татарстанцам надевать светлую одежду и головные уборы, а также употреблять больше воды. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
8: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
11: Ак-Довурак, Республика Тува, 15 тысяч жителей. Название переводится с тувинского языка как «белая земля». Цвет связан с месторождением асбеста, о котором даже есть легенды в местном фольклоре. В 1964-м началось строительство комбината «Тува-Асбест», вокруг которого и вырос город.
7: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
12: Спонсор программы ООО «Введенская».
13: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишева» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
14: На что обратить внимание, выбирая франшизу? Как насчет сроков окупаемости бизнеса?
15: Мы говорим, ребят, не верьте в легкие деньги. Франшиза — это такой же бизнес, где ты каждый день выходишь на работу, работаешь, управляешь, контролируешь.
14: Какой формат франшизы выбрать?
15: Формат, наверное, вот фастфуда или формат недорогой еды, он растет, и мы будем дальше расти, я в это верю.
14: Об успешном и, главное, системном подходе к франшизам поговорим с основателем сети национального фастфуда «Костобый» Азатом Назмудиновым. Вопрос к эксперту по будням на Бизнес ФМ Казань.
8: Для слушателей старше 12 лет.
7: Бизнес ФМ Казань.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
17: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики «Контур Фокус», пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
18: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которые так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое – это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе – у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
17: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
19: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
17: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
20: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
17: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
21: Слово и деньги.
22: Для слушателей старше 12 лет.
21: Когда у тебя появится первый миллион долларов, твоя жизнь изменится. Любой, кто утверждает, что это не так, говорит ерунду.
23: Илон Рив Маск. Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор. Совладелец производства электрокаров Тесла. Миллиардер, член Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе.
21: Слово и деньги. На Бизнес ФМ.
24: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
26: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
0: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
1: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-00-4-80-54.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
3: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Альметьевск, Татарстан. 150 тысяч жителей. Судьбу деревни Альметьево решила найденная рядом с ней в начале 20 века месторождение нефти. Теперь это центр юго-восточной экономической зоны Республики Татарстан и четвертый по численности населения город в ее составе.
3: Как появлялись города на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
28: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. 9 17-летних подростков, 6 юношей и 3 девушки пострадали при обрушении балкона в школе в Севастополе. Они госпитализированы, трое пострадавших в тяжелом состоянии. Балкон в севастопольской школе номер 13 обрушился сегодня, когда дети вышли на него, чтобы сфотографироваться. Возбуждено уголовное дело. Совет Федерации одобрил закон, который разрешает использование российской армии для защиты граждан России в случае их ареста за рубежом. Согласно документу, президент страны в том числе сможет направлять формирование вооруженных сил России для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без российского участия. В России ждут новой волны закрытий фэшн-магазинов до конца года. Об этом рассказали ТАСС аналитики Core XP. Причинами прекращения работы называются рост издержек, неопределенность спроса на фоне инфляции и его перераспределение в пользу маркетплейсов. По итогам первого квартала текущего года доля закрытий фэшн-арендаторов в торговых центрах Москвы составила почти 49%, отмечают аналитики. Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах в России. Нормы изменились этой весной. Согласно новым правилам, теперь на борт самолета можно брать с собой обычные пауэрбанки для смартфонов. Для более мощных аккумуляторов необходимо получить разрешение от авиакомпании. При этом пауэрбанки свыше 160 Вт в час провозить запрещено. Аккумуляторы можно вести только в ручной клади. Следует запаковать их. Запрещено заряжать их на борту или сдавать в багаж. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
29: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Рига и Киев опровергли информацию о подготовке Украины ударов по России с территории Латвии. Об этом ранее заявила СВР и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бов. отвернулся и сегодня перешел к снижению, при том, что накануне укреплялся на 2%. Чего ждать от рубля дальше? Почти каждый десятый представитель молодежи для доступа к горячей воде записывается в спортзал, следует из опроса Авито. Почти столько же ходят в баню или сауну, а 13% закупаются на время отключения сухими шампунями и влажными салфетками. Все подробности в эфире. Бизнес FM.
7: Реклама.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
27: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
29: Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента опровергла эти заявления, поспешил с опровержениями и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
9: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürich Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменить союзника политически и финансово, совсем другое обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
29: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автор телеграм-канала «Бофт знает». США и Израиль планировали вернуть к власти в Иране бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада. По крайней мере, так утверждает издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников, хотя у экспертов эта публикация вызывает сомнения. Источники газеты говорят, якобы в начале боевых действий в Иране израильская сторона разработала план, чтобы устроить смену режима в стране. Для этого ВВС Израиля ударили по дому Ахмадинежада в Тегеране, видимо, чтобы в возникшем хаосе тайно вывести его для участия в госперевороте. Но в результате бывший президент был ранен. Понял замысел США и Израиля, но якобы разочаровался в плане смены режима. С тех пор он не появлялся на публике, где он и в каком сейчас состоянии, неизвестно. Издание подытоживает, все это говорит о том, что война задумывалась с расчетом на установление в Тегеране более сговорчивого руководства. Впрочем, все описанное звучит неправдоподобно, говорит политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
10: Вбросы по поводу судьбы Ахмадинеджада, якобы ставки на него со стороны Израиля и США, липовые полностью. С точки зрения специалиста, это совсем неприкрытая ложь. Махмуд Ахмадинеджад всегда был очень близок к Муштабе Хамини, сыну предыдущего духовного лидера Ирана, нынешнего сейчас духовного лидера Ирана. Махмуд Ахмадинеджад всегда занимал очень жесткие позиции, в Израиле его терпеть не могут. Он столько делал заявлений по Израилю, и очень жестких, что никто на него не будет делать ставку ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки. Я сама как-то общалась с Махмудом Ахмадинеджадом и скажу, что он всегда откровенно занимал очень жесткие позиции по отношению к Америке и по отношению к Израилю. Поэтому, скорее всего, эти вбросы преследуют цель внести раскол в иранское руководство. На этот раз это как-то очень грубо выглядит.
29: Елена Супонина. Политолог-международник был шестым президентом Ирана в 2005-2013 годах. Добавлю, в американской прессе раньше появлялись спекуляции на тему того, куда пропал Ахмадинежад, и что он мог бы быть полезен США как человек, обладающий глубокими знаниями о ситуации в Иране. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Каналь Плюс» Винсента Баларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Баларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чебанова.
11: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Баларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. России. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Баларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Баларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
12: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, и есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, вы с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не
13: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
12: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как «Le Monde», «Libération». Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
11: Баларе оскандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
14: «Канал Плюс» — один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Канал Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
13: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
14: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ожидали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
11: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра, не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
15: Реклама.
25: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
16: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
19: Деньги. После Второй мировой войны Банк Англии выпустил 9 банкнот достоинством 1 миллион фунтов стерлингов. Это зеленая купюра шириной около 20 сантиметров. До наших дней дошли всего 2 такие банкноты, на каждой из которых есть подпись министра финансов королевства и штамп Банка Англии. Отменено. Одна из этих миллионных купюр недавно была продана на аукционе. Стоимость лота составила 78 тысяч 300 фунтов.
20: История денег на Бизнес ФМ.
22: Компании и корпорации.
30: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
31: Сделки.
0: Российский дистрибуторский бизнес поставщика моторных масел «Волвалин» снова сменил собственника. Выкупившая в 2023 году актив, компания «VP Partners» передала его адвокатскому бюро «Андрей Городиский и партнеры», которое специализируется в том числе на сделках по слиянию и поглощению. Российское подразделение нидерландской «Волвалин Холдингс» занималось импортом масел под одноименным брендом. После введения санкций поставки были остановлены.
1: Отчеты и планы.
0: Акционер группы «Астра» Денис Фролов ведет переговоры о продаже около 10-15% собственных акций IT-холдингу «Т1», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в IT-компаниях. Группа «Астра» – один из ведущих разработчиков отечественного инфраструктурного программного обеспечения. Среди продуктов компании – операционная система «Астра Линукс», облачные платформы, почтовый сервер «Рупост» и корпоративная мобильная рабочая среда. Работники Samsung Electronics планируют начать забастовку 21 мая. Лидеры профсоюза пообещали, что к акции присоединятся около 50 тысяч человек. Рабочие и управляющие Samsung Electronics не могут договориться по поводу размера премий на фоне высокой прибыли компании от бума полупроводниковой промышленности. Профсоюз требует направлять 15% операционной прибыли компании в премиальный фонд. Руководство готово выделить только 10%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
29: В Москве вы слушаете Business FM. Арсенал впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии по футболу. За один тур до конца сезона английской премьер-лиги главный соперник лондонского клуба Манчестер Сити потерял математические шансы на золото. Манкунианцы сыграли в ничью с Бормунтом, и у них 78 очков, а у Арсенала 82. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Когда «Арсенал» в предыдущий раз брал золото АПЛ, футболисты нынешнего состава были маленькими детьми, а кто-то и вовсе не родился. Мир совсем другой. Кнопочные телефоны-раскладушки, социальные сети функционируют в основном в тестовом режиме, а про искусственный интеллект и нейросети в том виде, в котором это есть сейчас, вообще разговоров не ведется. По крайней мере, среди простых футбольных болельщиков. Зато Арсена Венгера, бессменного в те времена главного тренера «Арсенала», обсуждают много. 22 года он отдал канонирам, привил команде яркую атакующую игру. А какие звезды блистали в Лондоне в то время? Деннис Бергкамп, Фредди Юмберг, француз Робер Пирес, Патрик Виера и, конечно же, Тьерри Анри. В общей сложности Венгер приводил Арсенал к победе в чемпионате Англии 3 раза. Но с 2004 года команда такого успеха не добивалась. Французский специалист покинул канониров в 2017, но успел воспитать из своих футболистов будущего преемника, испанца Микеля Артету, который впоследствии прошел неплохую школу в тренерском штабе Манчестер Сити у Хосепа Гвардиолы. И в 2019 вернулся в Арсенал уже главным тренером. И вот 7 долгих лет шел Артета к своей цели. Терпел все. Критику, беспощадные мемы и, конечно же, упущенные чемпионства. Сценарий был плюс-минус один и тот же. Лондонцы лидируют, но испытывают спад по весне. И в решающих матчах упускают золото, которое вовремя прибирает к рукам стервятник Сити. 3 года назад это случилось за тур до конца, а 2 года назад вообще в последнем туре. Но вот она, долгожданная победа. Порой Артету критиковали в этом сезоне за скучный футбол, за оборонительный душный стиль, но победителей судить как-то все же не с руки. А ведь впереди еще и финал Лиги Чемпионов, и этот трофей даже Венгеру не покорялся. Но эра Гвардиолы в Манчестер Сити заканчивается. Что ж, это была славная охота. 6 золотых медалей АПЛ, Лига Чемпионов, 20 трофеев в общей сложности. Но в последнем матче с Борнмутом горожан было не узнать. Видимо, тот факт, что информация об уходе Пепа просочилась в прессу, а затем и дошла до футболистов, повлиял на команду. И все, что смог сделать Сити, это отыграться в концовке после удара Эрлинга Холланда. 1-1, но это ничья, всего лишь со вкусом серебра. Всему свое время, все циклично и все меняется. После матча Гвардиола со свойственной ему открытостью сердечно поздравил своего ученика Артету. А тысячи фанатов Арсенала всю ночь пели песни счастья на улицах Лондона. Григорий Гуреев, Business FM.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
29: Гриш, приветствую.
5: Добрый день.
29: С чего начнем? С рубля, с нефти?
5: В принципе, можно и с рубля. В общем-то, здесь добавить нечего. Но после укрепления российской валюты до максимальных уровней, по-моему, сколько? За 3 года. к юаню, по крайней мере, сейчас пошло обратное движение. Ну, частично это связано и со спекулятивной активностью. Соответственно, спекулянты, делавшие ставку против рубля в свое время, естественно, потерпели убытки, поэтому позиции закрывались. Но, с другой стороны, настроения остаются по отношению к рублю негативными, тем более приближается июнь месяц. В начале июня Минфин объявит новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Соответственно, очень такие масштабные ожидания, что объем скупки валюты будет увеличен кратно. Сейчас меньше 2 миллиардов рублей в день должны озвучить, может быть, и 5, и 6, а может быть, и 7, в зависимости от тех оценок, которые сейчас анализируют. Стратегия рыночная, но в целом говорить о том, что вот укрепление рубля завершено, и, скажем так, до конца мая или июня, или начала июня, мы не увидим еще одного захода по рублю в сторону укрепления, ну, скажем, юань к рублю ниже 10, ну, уверенности такой нет, скорее всего, такой вариант может все-таки состояться, тем более в приближается период плотных налоговых платежей, соответственно, предложение валюты будет побольше. Ну вот у нас полдень, активность именно в этот период на межбанке растет. Ну, пока нет продаж валюты, но я бы не сказал, что активно покупают. Формально юань к рублю выше 10.40, но чтобы так окончательно развернуть российскую валюту в сторону ослабления, ну, надо вернуть юань для начала выше 11, пока, в принципе, этого нет. Рынок акций реагирует на визит, вернее, итоги визита российского президента в Китай, хотя, насколько я понял, основная часть визита еще впереди, это будет неформальное чаепитие двух лидеров, может быть, там будут какие-то вопросы решаться, но публично никто не озвучил каких-то конкретных экономических сделок, особенно в сегменте поставок российских энергоносителей, «Сила Сибири-2», например, тут остались эти заявления в форме декларации, поэтому разочарованные инвесторы фиксируют позиции. «Газпром» теряет 2%, «Роснефть» больше процента, тут еще цены на нефть немножечко вниз пошли, так что нефтегазовый сектор сегодня идет вниз, и пока тащит вниз индекс Мосбиржи, потери в пределах процента. Что касается цен на нефть, ну, понятно, здесь реакция больше идет на ожидания по Ирану. Будет удар, не будет. Американский президент анонсировал, что чуть ли не в пятницу эту могут ударить. Блеф, потому что зачем сообщать конкретные сроки, значит, есть какие-то варианты все-таки урегулирования и прочее, но пока иранская сторона молчит, так что рынки ждут, чем все кончится, но, тем не менее, Brent ниже 110, вот в таком узком диапазоне торгуется вторую неделю подряд котировки Brent, но уверенно пока держится выше $100, что интересно. Ну а фондовые рынки, и европейские, и американские, наоборот, более позитивно сейчас воспринимают ситуацию. Рынки после череды распродаж восстановились, но единственный американский доллар пока остается крепким. Здесь частично это можно связать не только с растущими рисками по иранской теме, но и с сохранением динамики долговых волнений на мировом рынке долга. Цены падают и растут доходности в Британии, в Японии. Но все это перекинулось сейчас и на американский долговой рынок. Самые длинные американские долговые бумаги с погашением 20-30 лет превысили максимум по доходности аж 2007 года. И рынки ждут, что смогут сделать финансовые регуляторы, чтобы этот процесс остановить.
27: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
1: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
25: Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
5: Деньги.
6: Первые государственные банки в России, дворянские и купеческие, были учреждены в середине 18 столетия. В конце века они превратились в государственные заемные и государственные коммерческие банки. Заемный давал помещикам суды под залог имений и крепостных. Именно в этом банке гоголевский Чичиков собирался заложить мертвые души, а задачей коммерческого банка было содействие развитию промышленности и торговли.
5: История денег на Business FM.
7: FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый

0: 58,65% соответственно. В Москве все получше, 42,45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением. В Санкт-Петербурге 63,64% соответственно. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: 12:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Россия продлит безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сегодня о продлении безвиза с Россией на следующий год объявил китайский МИД. Нынешнее соглашение о визовом режиме между нашими странами действует до 14 сентября 2026 года. Сейчас россияне могут по загранпаспортам находиться в КНР до 30 дней с туристическими или деловыми целями, а также для посещения родственников. Три домовладения в нескольких муниципалитетах Кубани повреждены после атаки беспилотников ВСУ. Пострадавших нет, об этом сообщили в оперштабе региона. В Крымске по двум адресам повреждены кровля частного дома и забор. В Приморско-Ахтарске кровля частного дома. В поселке Степной Славянского района фрагменты беспилотника упали на одной из улиц. На местах работают оперативные и специальные службы. Совет Федерации одобрил закон, который разрешает использование российской армии для защиты россиян в случае их ареста за рубежом. Согласно документу, президент России в том числе сможет направлять формирование вооруженных сил России для защиты граждан нашей страны от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без российского участия. Сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали трех человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержанные поляки в возрасте от 48 до 62 лет. Их обвиняют в разведдеятельности. По версии польских силовиков, они следили за размещением войск НАТО в стране, а также распространяли фейки и пропагандистские материалы. Всех подозреваемых арестовали на 3 месяца. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Переговоры лидеров России и Китая. По итогам подписано 20 документов, в том числе декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Сегодня же МИД КНР объявил о продлении безвизового режима для россиян до конца будущего года. Неужели разворот? Рубль сегодня перешел к снижению. Сейчас он падает к юаню на 0,8% или на 9 копеек. Китайская валюта стоит на Мосбирже 10,44. Снижение внебиржевого курса доллара 0,7%. Американская валюта стоит 71,08. Напомню, что накануне рубль в моменте прибавлял к основным валютам около 2%. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых, наоборот, ускоряется. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature. Впрочем, в целом планета толстеет. Но, однако, есть отдельные страны, где прогнозируется снижение числа пациентов с ожирением. Говорят специалисты, все подробности в нашем эфире. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первое соглашение заявления. Москва и Пекин продлят взаимный безвизовый режим на 27-й год. Граждане России с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без виз на срок до 30 дней. Режим распространяется на туристические, деловые, транзитные и частные поездки. Си Цзиньпин подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Подписан декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. По силе Сибири-2 ситуация не ясна. Вот как на вопросы о судьбе проекта ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту, есть и...

0: кому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
1: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
0: Чего?
1: Проект «Поселение Сибири-2».
0: Четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
2: В присутствии лидеров документы по проекту «Сила Сибири-2» подписаны не были. Владимир Путин в своей речи проект даже не упоминал. Впрочем, есть еще время до вечера отдельного пресс-подхода президента. Вот сейчас, например, есть информация, что российский лидер провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в рамках визита в Китай. Проект «Сила Сибири-2» давно назрел, говорит гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Вполне возможно, что на этот раз окончательный контракт снова подписан не будет по «Силе Сибири-2». Хотя, конечно, момент был очень благоприятный. Напомню, что по «Силе Сибири» в прошлом году уже 39 было миллиардов поставлено. Подписан осенью прошлого года договор на расширение на 44 миллиарда. С января следующего года заработает маршрут дальневосточный еще 12 миллиардов. Планировалось на 50. Китай тоже оказался в сложной ситуации в контексте Армузского пролива. Китай традиционно делал ставку на СПГ, а теперь Соединенные Штаты демонстрируют, что они не только и свои поставки могут подвесить, но и мы видим ситуацию с Катаром очень наглядную. Политическое давление может быть оказано и на Австралию. То есть в этом плане, на самом деле, и для Китая этот газ достаточно выгоден. Китай предпочитает вести методичные переговоры, пытаясь получить определенные уступки у России, пользуясь ситуацией, что с европейского рынка нас постепенно удаляют. Хотя сейчас, я думаю, что европейцы тоже могут пересмотреть, по крайней мере, тайминг введения санкций. В течение 26-го года полноценный контракт все-таки может быть подписан. Сейчас подписание может и не быть. Очень распространена такая точка зрения, что Китай пытается выбить уступки по цене. Даже были странные публикации, что Китай требует поставок по внутрироссийским ценам. У меня другая точка зрения. Мы знаем ценовые ориентиры поставок по первой силе Сибири, российский газ. И так по достаточно комфортным для Китая ценам поставляется, но и выгодным для нас, особенно в текущей ситуации. По прошлому году цена поставок была чуть ниже 300 долларов за 1000 кубов по российскому газу. Если возьмете СПГ, цена была средняя по 2025 году порядка 400 долларов за 1000 кубов. СПГ обходился Китаю, обходится дороже. Но, например, газ из Средней Азии примерно по таким же ценам, что и российский, приходит. При этом российский газ заходит в Китай в достаточно удобной точке, снабжает пекинскую агломерацию. Маршрут «Силы Сибири» один выгоден. Да и маршрут «Силы Сибири-2» тоже. Центральноазиатский газ приходится брать на западной границе Китая, дальше тащить через весь Китай в основные промышленные зоны. Точка входа на территорию Китая по «Силе Сибири» 1, да и 2 тоже комфортно. Поэтому я думаю, что главный вопрос не формула цены, а вопрос гибкости поставок.
2: Константин Симонов. Си Цзиньпин в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам зарождения милитаризма и предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии. Также он призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Си сказал, что Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество спиной к спине. А Россия и Китай считают необходимым устранить первопричины украинского кризиса, говорится в совместном заявлении. Тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития лидеров. Первое заявление комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
4: Очень важно, что было сделано заявление относительно перехода к многополярному миру, поскольку, ссылаясь на визит Трампа, многие тогда наблюдатели говорили, что Трамп будет предлагать Си Цзиньпину какой-то вариант биполярности, G2, Америка, как это раньше называли в Соединенных Штатах. Подтверждение приверженности принципам многополярности, я бы еще добавил многосторонности, это важный символический шаг, который, однако, в общем, не вызывает удивления, поскольку Россия и Китай уже неоднократно заявляли о своей солидарности в строительстве многополярного мира.
5: Были высказаны следующие вещи. Возобновление боевых действий в Персидском заливе нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры. И Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса.
4: Многие считают, что интересы России и Китая в конфликте в Персидском заливе не совпадают, поскольку Китай является одним из крупнейших импортеров энергоресурсов. и там почти половину своей нефти он получал через Армузский пролив, а Россия является экспортером, поэтому она может быть заинтересована в повышении цен, соответственно, в увеличении своих доходов. Ну, это, в общем, отчасти верно, поскольку рассчитывать на то, что этот кризис приведет к долгосрочному увеличению цен на нефть и газ, не приходится. Нефти и газа в мире довольно много, а вот стратегически и Россия, и Китайского залива была бы зоной стабильности. Естественно, они не заинтересованы в распространении ядерного оружия. Об этом тоже много говорилось российскими и китайскими лидерами. И я думаю, что они солидарны в том, что единственный вариант стабилизации ситуации в этом регионе – это создание некой инклюзивной системы региональной безопасности, которая бы включала как арабские страны, так и Исламскую республику Иран. А в отношении российско-украинского конфликта – важно, что Китай поддерживает российскую позицию о том, что речь идет не только и, может быть, даже не столько о противостоянии Москвы и Киева, сколько о попытках Запада и, прежде всего, Североатлантического альянса продвинуть свои интересы на европейском континенте в ущерб безопасности России. Китай стремится дистанцироваться от российско-украинского конфликта, но он не может и не считает для себя приемлемым полностью дистанцироваться от конфликта России и Запада, поскольку НАТО вызов не только для российской безопасности, но это, в общем, потенциальный вызов и для безопасности Китайской Народной Республики.
2: Андрей Картунов, Сбер хочет использовать китайские чипы для своего искусственного интеллекта, заявил Герман Греф. Он в составе российской делегации в Китае. По словам Грефа, китайские технологии пока не задействованы в нейросети Сбера Гигачат, но надеемся, что постепенно сможем использовать китайские чипы. Глава ВПРФ Игорь Шувалов сказал, что китайские чипы в числе вопросов для обсуждения с партнерами, но разглашать детали не стал. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, он тоже в Пекине, заявил, что обсуждает с Китаем инициативы в области искусственного интеллекта в России. К другим темам. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья в третьих странах. Соответствующая лицензия вступает в силу 20 мая, является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. Она разрешает также предоставление услуг и осуществление действий, связанных с импортом таких нефтепродуктов, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Санкции Евросоюза, к которым присоединилась Великобритания, которые запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах, они вступили в действие с марта 2026 года. И, конечно, это ограничивает число поставщиков, это усложняет процедуру проверки импортируемого топлива, потому что та же самая Индия, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, львиную долю полученных из российской нефти нефтепродуктов экспортировала. Поэтому мы так быстро переориентировались на азиатские рынки из Европы. Все те объемы, которые ушли, они почти все пришли именно в Индию, потому что у Индии уже был готовый бизнес к этому моменту. Теперь можно скупать смело нефтепродукты, произведенные в Индии, в ряде других азиатских стран, которые тоже импортируют российскую нефть. Это и в том числе Турция, потому что Турция массово скупала российский дизель с 2022 года и примерно такие же объемы продавала в Евросоюз. Заявляя, что российский дизель они оставляют на своем внутреннем рынке, а экспортируют в Евросоюз дизель, произведенных на их НПЗ. И теперь, в общем-то, чтобы предотвратить возникновение физического дефицита топлива на внутреннем рынке, и прежде всего авиакеросина уже сейчас не хватает как в Великобритании, так и в Евросоюзе, они создают ситуацию максимальной конкуренции. Вот, пожалуйста, можно импортировать. Напрямую по-прежнему импортировать из России нефтепродукты нельзя ни в Евросоюз, ни в Великобританию. Но шаг к насыщению рынка они сделали. На самом деле это сигнал еще будет к тому, чтобы можно было бы скупать и российское топливо через третьи страны. И плюс к тому стоит ожидать, что, может быть, и Евросоюз примет подобное решение вслед за Великобританией.
2: Игорь Юшков. Ранее на этой неделе стало известно, что США еще на месяц продлили действие лицензии, позволяющей проводить отдельные операции с российской нефтью. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Статья об этом во авторитетном журнале Nature опубликована международным исследовательским консорциумом, который занимается неинфекционными заболеваниями. И Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран с 80 по 24 года и пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. Но все-таки в странах с высоким уровнем доходов этот рост выходит на плато, а вот в странах с низким и средним уровнем, наоборот, скорость нарастает. Почему так происходит, как связан доход со здоровым питанием? Объясняет врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
7: Это касается не только стран бедных, это касается людей с ограниченным доходом везде практически. Проще набирают вес и не за счет фастфуда и сладких газировок, потому что нынешний фастфуд не очень дешевый. При низком доходе люди в основном питаются для того, чтобы было насыщение. В основном идут углеводистые крупы, хлеб, макаронные изделия. Они достаточно все дешевые. Как правило, любят еще, если побаловать, то это обязательно сладкое. Булка или конфетки. В рационе получается у людей с ограниченным доходом овощи, фрукты только по сезону, лето-осень, когда они стоят не очень дорого, потому что, например, взять ту же Москву, мы все с вами ходим в магазины, мы видим, сколько стоят зимние овощи и фрукты человеку с низким доходом. Эти продукты доступны в качестве побаловать себя, но побаловать себя огурцом, допустим, это менее вкусно, чем побаловать себя какой-нибудь конфеткой. Это первый момент, но заниматься фитнесом, речь-то не идет о хождении в зал. Заниматься фитнесом можно и дома совершенно спокойно. Другое дело, что люди с низким доходом фитнесом, даже домашним, занимаются реже. Поэтому у нас распространение ожирения по России касается глубинки не очень больших городов, где доход у населения не очень высокий, потому что если мы возьмем мегаполисы, если мы выйдем на улицу, мы увидим, что в эпидемии ожирения нет. Стоит забраться поглубже, действительно видно на улице, что людей с лишним весом очень много, с ожирением тоже цифра нарастает.
2: Анна Белоусова, диетолог. В России по состоянию на прошлый год около 65% взрослых имели избыточную массу тела, поэтому показатель России занимает 78 место из 199. Для сравнения, США на 21 позиции, Китай на 151.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: В эфире новости, в студии Венер Дельмиев. На территории Татарстана сбили беспилотник самолетного типа. БПЛА уничтожили в период с 20.00 до 7 утра. Об этом в мессенджере «Макс» сообщает Минобороны России. Точное количество уничтоженных над Татарстаном дронов не уточняется. Всего этой ночью ПВО перехватили и уничтожили 273 беспилотника над несколькими регионами России. Беспилотная опасность действовала в Татарстане с поздней ночи до 8 утра. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы были закрыты около 3 часов. На момент подготовки выпуска новостей ограничения на полеты были сняты. Мошенники стали рассылать ссылки со списком отключения горячей воды, чтобы заманить на фишинговый сайт. Об этом рассказал замминистра цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев. Его слова передает Татаринформ. По мнению эксперта, мошенники часто используют сезонные поводы, например, весной под видом курьеров с цветами просят назвать код из СМС, который на самом деле относится к госуслугам, а также эксплуатируют темы поступления в институт и другие. Переход по такой ссылке может привести к заражению устройства вирусом, после чего может открыться доступ к банковским приложениям на смартфоне. Акбарс в гостевом 5-м матче финальной серии Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву». Матч закончился со счетом 4-1. Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу ярославской команды. В составе железнодорожников дубль оформил Байрон Фрейс. По одной шайбе на счету Никиты Кирьянова и Артура Каюмова. У казанцев отличился Александр Хмелевский. Шестой матч финала КХЛ между «Локомотивом» и «Акбарсом» состоится в Казани в четверг, 21 мая. Игра начнется в 19:30. Участники Казань-форума 2026 съели 920 килограммов мороженого и 480 килограммов чак-чака. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор ОНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов. Напомним, с 12 по 17 мая на площадках форума было заключено 163 соглашения, в том числе 86 международных. Деловая программа Казань-форума 2026 проходила с 13 по 15 мая и была сосредоточена на территории выставочного центра «Казань-экспо». Количество участников деловой части превысило 9 тысяч человек. Около половины жителей Татарстана не готовы отказаться от привычной еды ради правильного питания. Такие данные приводит исследование холдинга «Логика молока» и Национальное агентство финансовых исследований. Причины – высокая цена полезных продуктов, нехватка времени на готовку, предпочтение семьи, недостаток знания о здоровой еде и мнение о невкусности полезных продуктов. При этом большинство считает, что ведет здоровый образ жизни и признает важность правильного питания. Основные мотивы – это забота о здоровье, профилактика проблем в будущем и поддержание формы. Молочные продукты – важная часть рациона. Многие едят их ежедневно или несколько раз в неделю. Чаще всего употребляют молоко, масло, кефир, сметану и сыры. Больше половины доверяют местным производителям молочной продукции, некоторые же – фермерским товарам. Ностальгические ассоциации с детством чаще всего вызывают молочная каша, мороженое и теплое молоко. Накануне в Казани зафиксировали температурный рекорд 42-летней давности. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. Предыдущий абсолютный рекорд по температуре воздуха для 19 мая в Казани фиксировали в 1984 году. Тогда в столице Татарстана потеплело до плюс 30. По данным метеостанции «Казань», вчера максимальная температура воздуха составила плюс 31,2 градуса. Это уже третий температурный рекорд с начала этого месяца. Напомним, ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которая будет действовать с 16 по 22 мая. МЧС рекомендовала татарстанцам надевать светлую одежду и головные уборы, а также употреблять больше воды. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
11: Продвижение.
12: Продвижение. На «Бизнес ФМ».
9: Для слушателей старше 12 лет.
13: Женщина у руля. Почему уверенность сегодня становится частью бизнеса? Как подача, внутреннее состояние и умение быть заметной влияет на переговоры, деньги и масштаб? Здравствуйте! С вами Ольга Глухова и программа «Продвижение» на «Бизнес ФМ Казань». Сегодня у меня в гостях Татьяна Кунчей. Здравствуй, Таня!
14: Доброго дня всем!
13: Татьяна – создатель первой в Казани школы моделей «Плюс Сайз». Соорганизатор и главный режиссер конкурса «Мисс и миссис бизнес Татарстан». Лауреат премии «Великие люди России», режиссер фэшн-показов. И Татьяна работает с женщинами-предпринимателями. Но сегодня у нас разговор не про дефиле и даже не про конкурс красоты. Разговор про женское лидерство, уверенность, управление впечатлением, про то, как женщине научиться проявляться в бизнесе без страха оценки. Особенно в среде, где традиционно ценится сдержанность, скромность, аккуратная подача себя. Это очень интересный социальный и бизнес-феномен. Тань, очень многие женщины в бизнесе умеют работать, управлять, быть сильными, но при этом до сих пор боятся быть заметными. И мне кажется, что ты работаешь не только с походкой, а с тем, как женщина ощущает себя. Расскажи об этом.
14: Почему-то считаю, да, что женщина успешная, женщина-бизнес-вумен – это на одной и той же позиции, что и мужчина. Такая серьезная, сдержанная, правильная. Но ведь женщина, она совсем про другое. И здесь я хочу рассказать о том, что женский успех – это через совсем другие энергии, другие достижения, потому что женщина должна перестать уже сейчас быть мягкой, заметной, проявленной. Женский бизнес, он другой. И когда есть вот эта красота, когда есть нежность, то с разрешения себе добиваться больших успехов приходит и X10 больше, конечно же, и в бизнесе, и в личной жизни, и в окружении, от того, насколько сильно ты себе и много разрешишь.
13: То есть женщина входит в комнату переговоров
11: раньше, чем начинает говорить.
14: Конечно, нас всегда встречают по одежке, по нашему телу, по движениям, по уверенностью, по взглядам. И когда я работаю с женщинами, я всегда говорю, входите не вы, а входит солнце. Потому что даже по этикету, заметь, когда входит женщина, мужчины должны встать. И, конечно, женская энергия, да, на какую-то женщину реагирует, и все мужчины встают и замолкают. И даже есть такие женщины, которые в ресторан заходят, и даже там все замирает. Это и есть разрешение себе быть проявленной, быть заметной и не прятаться в какие-то другие рамки, в том числе и в работу.
11: Она может зайти в переговоры даже в каске строительной, но при этом быть женщиной в короне. И, наверное, может быть, в этом есть сила влияния для самых сложных каких-то бизнес-историй.
14: Я бы даже сказала, это такое некое колдовство, когда мы себе действительно позволяем через женские приемы, женские всякие штучки общаться и вести бизнес. Неважно, что на тебе надето, в туфлях ты сегодня или в тапочках, в деловом костюме или в элегантном платье, в кудряшками или в каске, как ты сказала. Важно совершенно другое, как ты себя ведешь, как ты сидишь, как ты смотришь, как ты позволяешь к себе относиться. И здесь хочу самое важное сказать, что мы, женщины, это зеркало. И всегда к нам относятся так, как мы сами к себе. Наверное, это и есть ключ ко многим проектам, и к бизнес-проектам, и к любовным проектам.
11: Мы это с тобой очень хорошо видим, какими становятся женщины от первой встречи, да, нашей участницы на мисс и миссис бизнес Татарстан, и в момент финала, когда просто на сцену выходят лебеди в прекрасных платьях, в красивейших коронах и разрешают себе быть королевами и получают в ответ огромное количество признания, любви. Да? И это, наверное, как раз то самое наполнение энергии, которое влияет потом на их будущее, на их бизнес, на их семью, да, тоже, возможно, на их детей, которые гордятся своими мамами.
14: Давай вспомним несколько историй с конкурса. Во-первых, как на нашем конкурсе в этом году дети кричали: «Смотрите, это моя мама!»
11: А ему 16 лет, этому мальчику, да?
14: «Это моя мама!» Да? И давай самое главное вспомним: счастливая женщина, счастливые все вокруг. Да, сначала кислородный баллон себе, а потом ребенку. И, наверное, здесь вот разрешить себе не жить в состоянии жертвы, не отдавать все свое время сначала все работе, да, вот я работаю, а приходить домой, снимать деловой образ и вот надевать все-таки иногда корону и вот в этом состоянии королевы пребывать, жить и сиять. Конкурс очень сильно это подчеркивает, потому что мы видим, как женщина до слез, до мурашек говорит: спасибо, что вы мне напомнили, не показали, не научили, напомнили, что я могу быть такой.
11: Спасибо тебе большое, Татьяна. С вами были Татьяна Кунчий и Ольга Глухова. Программа «Продвижение» на Бизнес FM Казань.
12: Продвижение.
15: Знай меру.
9: Для слушателей старше 12 лет.
15: ШТОВ – емкость и единица объема жидкости, в основном алкоголя. Заимствовано из старонемецкого языка. ШТОВ, как русская мера объема, это 1/10 часть ведра, то есть примерно литр с четвертью. В обиходе использовали также полуштофы, штофики – это четверть штофа, и шкалики – 1/20 штофа, то есть чуть больше 60 миллилитров.
16: Знай меру на Бизнес FM.
8: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо.
17: Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
8: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги. До введения механической чеканки существовала чеканка молотом или ручная. Нижний штемпель вставлялся в наковальню, на него накладывалась монетная пластина, а верхний штемпель удерживал чеканщик. При ручной штамповке верхний штемпель часто сдвигался относительно нижнего.
12: История денег на Business FM.
8: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87. Business FM. Новости. Коротко.
18: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Китай встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Встреча прошла в Большом Восточном зале Дома народных собраний в Пекине с российской стороны. К беседе присоединились глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко. Девять 17-летних подростков, 6 юношей и 3 девушки пострадали при обрушении балкона в школе в Севастополе. Они госпитализированы, 3 пострадавших в тяжелом состоянии. Балкон в школе номер 13 обрушился сегодня, когда дети вышли на него, чтобы сфотографироваться. Возбуждено уголовное дело. В Курской области умерла женщина, пострадавшая при ударе беспилотника ВСУ в понедельник. Ее муж скончался накануне. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Напомню, в понедельник украинский дрон атаковал частный дом в селе Марково Глушковского района Курской области. Всего в результате этого удара погибли 3 мирных жителя. Беспилотник нарушил литовское воздушное пространство утром в среду. Об этом сообщил глава Национального центра управления кризисами республики. Информация о нарушении воздушного пространства Литвы поступила от военных. Радары зафиксировали объект, приближающийся к литовской границе. Предположительно, отметил он, беспилотник летел в сторону Вильнюса. Напомню, сегодня в связи с угрозой беспилотной опасности был закрыт аэропорт столицы Литвы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин совершает визит в Китай. Только что он заявил, что переговоры с Си Цзиньпином были весьма продуктивными. Поставлены новые масштабные задачи по развитию российско-китайского сотрудничества. Это я цитирую сейчас по информагентствам. А позднее сегодня у Владимира Путина еще одна встреча с китайским лидером за чаем. Будут они обсуждать проблематику. На этом визит российского лидера в страну завершится. С кассовыми разрывами все чаще начали сталкиваться российские предприниматели, причем каждый четвертый столкнулся с ними впервые за долгое время. Что происходит с этой отраслью, что стало причиной, мы спросили об этом в подробности в рубрике «Бизнес говорит» прямо через минуту. США и Израиль хотели вернуть к власти в Иране Махмуда Ахмадинежада. Во всяком случае, так утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». А, впрочем, эксперты в эту версию не очень-то верят. Напомню, что Ахмадинежад, по неофициальным данным, сначала, как сообщалось, погиб, потом, что был ранен. Где он сейчас находится и жив ли, точно неизвестно. Все подробности в нашем эфире. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время, пишет ведомость со ссылкой на опрос «Актион Финанс». Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
16: «Бизнес говорит».
19: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
20: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как на это реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части. На 1.5 месяца мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим четверть, потом частями 1.5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6.5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается, соответственно, это сказывается и на нас. Это на наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, они меньше покупают.
19: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангар Строй Инжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
21: Не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризации лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают. Намного сложнее стало получать сделку. Наверное, 8 из 10 в окружении строительных компаний точно так же в этом, к сожалению, варятся.
22: С чем связано это в строительной сфере?
21: Связано с падением продаж, что в свою очередь связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили. 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в 2 инвестпроекта туристических. Не получили субсидий, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на 2 проектах инвестиционных.
19: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
23: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, 2. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях, обращаясь обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна – покупательная способность населения снизилась. Соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая – растет себестоимость. Растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет, соответственно, пытаемся продавать дороже, дороже продавать сложнее, и поэтому образовываются разрывы.
2: Компании все чаще ищут альтернативные источники финансирования. На вопрос, проведенном Актион Финансы, 34% респондентов сказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но одобрение получили лишь 19% из них. А примерно четверть компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. США и Израиль планировали вернуть к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. По крайней мере, утверждает так «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников. Хотя у экспертов эта публикация вызывает сомнения. Источники «Нью-Йорк Таймс» уверяют, что якобы в начале боевых действий в Иране израильская сторона разработала план, чтобы устроить смену режима в стране. Для этого ВВС Израиля ударили по дому Ахмадинежада в Тегеране, видимо, чтобы в возникшем хаосе тайно вывести его для участия в госпереворате. Но в результате бывший президент был ранен, понял замысел США и Израиля, но якобы разочаровался в плане смены режима. С тех пор он не появлялся на публике, где он сейчас в каком состоянии, неизвестно. Издание утверждает, все говорит о том, что война задумывалась с расчетом на установление в Тегеране более сговорчивого руководства. Впрочем, все описанное звучит неправдоподобно, считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
0: Вбросы по поводу судьбы Ахмадинеджада и якобы ставки на него со стороны Израиля и США липовые полностью. С точки зрения специалиста это совсем неприкрытая ложь. Махмуд Ахмадинеджад всегда был очень близок к Муштабе Хамини, сыну предыдущего духовного лидера Ирана, нынешнего сейчас духовного лидера Ирана. Махмуд Ахмадинеджад всегда занимал очень жесткие позиции, в Израиле его терпеть не могут. Он столько делал заявлений по Израилю, и очень жестких, что никто на него не будет делать ставку ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки. Я сама как-то общалась с Махмудом Ахмадинеджадом и скажу, что он всегда откровенно занимал очень жесткие позиции по отношению к Америке и по отношению к Израилю. Поэтому, скорее всего, эти вбросы преследуют цель внести раскол в иранское руководство. На этот раз это как-то очень грубо выглядит.
2: Елена Супонина. Ахмадинежад был шестым президентом Ирана с 2005 по 2013 годы. В американской прессе и раньше появлялись спекуляции на тему того, куда пропал Махмуд Ахмадинежад и что он мог бы быть полезен США как человек, обладающий глубокими знаниями о ситуации в Иране. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца телеканала «Каналь Плюс» Винсана Блэре. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотры за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Блэре оскорбился и пообещал больше не оказывать финподдержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чебанова.
1: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Блэре нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Блэре, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Блэре финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
3: большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь и есть приватная помощь. Это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем. Он не спрашивал, вы с левой, с правой стороны. Он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него. И это была его реакция. Сейчас они не
4: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
3: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
1: Баларе оскандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала. Канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
5: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
4: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
5: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ожидали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
1: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru. АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
24: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
25: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
26: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
27: Компании и корпорации.
28: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
29: Сделки.
28: Российский дистрибуторский бизнес поставщика моторных масел «Волвалин» снова сменил собственника. Выкупившая в 2023 году актив, компания «VP Partners» передала его адвокатскому бюро «Андрей Городиский и партнеры», которое специализируется в том числе на сделках по слиянию и поглощению. Российское подразделение нидерландской «Волвалин Холдингс» занималось импортом масел под одноименным брендом. После введения санкций поставки были остановлены.
29: Отчеты и планы.
28: Акционер группы «Астра» Денис Фролов ведет переговоры о продаже около 10-15% собственных акций IT-холдингу «Т1», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в IT-компаниях. Группа «Астра» – один из ведущих разработчиков отечественного инфраструктурного программного обеспечения. Среди продуктов компании – операционная система «Астра Линукс», облачные платформы, почтовый сервер «Рупост» и корпоративная мобильная рабочая среда. Работники Samsung Electronics планируют начать забастовку 21 мая. Лидеры профсоюза пообещали, что к акции присоединятся около 50 тысяч человек. Рабочие и управляющие Samsung Electronics не могут договориться по поводу размера премий на фоне высокой прибыли компании от бума полупроводниковой промышленности. Профсоюз требует направлять 15% операционной прибыли компании в премиальный фонд. Руководство готово выделить только 10%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Москва 13:46. Сейчас к нам присоединяется инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов. Сергей, добрый день.
7: Да, здравствуйте.
2: Я предлагаю начать с темы рубля, самая острая, наверное, сегодня. Прямо сейчас российская валюта падает, причем довольно существенное снижение, примерно по проценту, если смотреть по межбанку. Доллар стоит 71,28, евро 82,69, ну и на московской бирже к юаню падение даже еще больше, проценты 0,2. Юань стоит 10,47. Так, цифры я озвучил. А, собственно, с вас вопрос, а что, собственно, происходит?
7: Ну, на самом деле, я думаю, что это скорее техническая коррекция рубля. Рубль чрезмерно укрепился за последнее время. Укрепление было очень существенным, поэтому игроки решили просто, игроки на валютном рынке частично решили зафиксировать прибыль, поэтому на фоне фиксации прибыли происходит ослабление рубля. Но, возможно, это краткосрочное снижение рубля. Я думаю, что до начала июня рубль вновь может перейти в стадию укрепления. Дело в том, что приток валютной выручки остается достаточно существенным. Покупка валюты Минфином не очень большая, и на этом фоне рубль вполне после коррекции может продолжить укрепление до той поры, когда будут объявлены параметры валютных интервенций на июнь. А по июню, возможно, резкий рост валютных интервенций Минфина примерно в 2-3 раза, и это может привести уже к более фундаментальному ослаблению курса рубля.
2: Ну, то есть вот пока, насколько я понимаю, никаких таких событий, которые могли бы свидетельствовать о развороте сейчас, на этой неделе все-таки нет.
7: Нет, событий никаких нет. Цена нефти остается высокой. Минфин покупает в умеренном количестве валюту. Поэтому я думаю, что это технический фактор. Рубль слишком быстро и слишком сильно укрепился. И поэтому участники торгов, наверное, фиксируют прибыль.
2: Переживать пока рано. Или наоборот, расстраиваться рано. Кстати, какой курс-то нужен сейчас нам? Ну, с точки зрения, не знаю, бюджета.
7: Но с точки зрения бюджета, я думаю, что курс, который хотел бы бюджет, это, наверное, 90 рублей за доллар. Но пока такой курс в ближайшей перспективе не просматривается. Поэтому я думаю, что до 90 мы теоретически можем дойти, ну, или в конце текущего года, или уже в следующем году. Пока же в ближайшее время курс не очень выгоден для бюджетов, для экспортеров, но и для товаропроизводителей. Многие товаропроизводители сталкиваются с угрозой дешевого импорта. Это влияет на финансовые показатели промышленности. Это поэтому крепкий рубль бьет не только по экспортерам и бюджету, но и по товаропроизводителям. Но, с другой стороны, он сдерживает инфляцию. Мы видим, что темпы роста цен замедлились. И это частично благодаря крепкому рублю.
2: Снижение по российскому фондовому рынку сейчас около 0,8%. Все это на фоне визита Владимира Путина. А в Китае некоторые обратили внимание по поводу того, что никаких заявлений, даже не говоря уже о бумажек, насчет сил Сибири-2 не было.
7: Ну, «Сила Сибири-2» – это достаточно долгосрочный проект, он уже давно обсуждается. Действительно, нету каких-то кардинальных подвижек, поэтому падают акции «Газпрома», трубно-металлургической компании. Но я так понимаю, что вопрос по «Силе Сибири-2» упирается в том числе и в цену, потому что Китайская Народная Республика хотела бы, ну, не очень высокие цены, которые не устраивают «Газпром», то есть по ценам китайского внутреннего рынка, хотя бы Китайская Народная Республика, насколько можно судить по вот информации, которая есть на данный момент. И поэтому вопрос цены является камнем преткновения, поэтому не так просто достичь окончательных договоренностей. Но я думаю, что рано или поздно все равно, конечно, договоренности будут достигнуты, но, наверное, это будет достаточно длительный процесс. Пока же краткосрочно рынок скорее разочарован отсутствием какой-то конкретики в отношении Сибири-2.
2: Ну и еще про энергетику. Нефть марки Brent сейчас стоит $108 с небольшим, и падение довольно приличное, почти 3%. Чего ждем от нефти, ваши ощущения?
7: Ну, я думаю, что цена на нефть, естественно, главным образом зависит от развития ситуации на Ближнем Востоке. Трамп пока не достиг своих целей в Иране. Я думаю, что одна из его целей состояла в том числе получить контроль над иранской нефтяной промышленностью. Ну, поэтому пока какого-то решения этого вопроса нету. И поэтому я думаю, что конфликт продолжится, и цена на нефть на фоне снижения запасов после вот этой коррекции, она вновь может начать расти. Но если же будет какое-то мирное соглашение Ирана и США, тогда, возможно, более серьезная коррекция цен на нефть, они могут снизиться ниже $100 за баррель, возможно, до уровня $80 за баррель. Но пока я думаю, что это не базовый сценарий. Базовый сценарий все-таки это продолжение конфликта, снижение запасов нефти и скорее рост цены на нефть.
2: Ну, то есть вот прогноз, который встречается сейчас в западных СМИ, что рынок нефти в ближайшее время будет лихорадить, буквально все-таки вполне реалистично.
7: Да, цена на нефть лихорадит, очень большая волатильность на этом рынке. Заявления делаются достаточно, в общем, много заявлений, рынок на эти заявления реагирует, поэтому идет или в ту, или в другую сторону, в зависимости от заявлений Трампа в отношении конфликта с Ираном. Но на самом деле на рынке нефти дефицит сейчас, потому что Ормузский залив продолжает оставаться заблокированным. На этом фоне, на фоне дефицита на мировом рынке нефти, фундаментально скорее движение должно быть в сторону роста цены, но с другой стороны, аналитики ждут снижения цен во втором полугодии. Фьючерсы показывают, что цена будет ниже, но вот где-то уже через несколько месяцев пока же будет оставаться высокой.
2: Спасибо большое за комментарии. Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал», был на прямой связи со студией. Еще раз повторю, рубль сегодня снижается, потери в районе 1% к основным валютам. Доллар 71.20 сейчас, евро 82.60. Ну и на московской бирже 10.46 стоит юань.
9: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
10: Реклама на Business FM в Казани.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
18: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
8: На нас и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, между делом рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
15: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов. А потом мне начали подписчики писать: Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а у вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему. Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются. Мне так капали-капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я, на самом деле, прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, и сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче я уже могу на себя что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить не экологичный, но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую, но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни, и если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
8: Я слушаю Ирену и вспоминаю в теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
15: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
8: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
26: Между делом на Бизнес ФМ.
16: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
26: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений.

0: Следующий год объявил китайский МИД. Нынешнее соглашение о визовом режиме между нашими странами действует до 14 сентября 2026. Сейчас граждане России могут по загранпаспортам находиться в Китае до 30 дней с туристическими или деловыми целями, а также для посещения родственников. Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет родителям и детям военнослужащего, ставшего инвалидом из-за ранения и продолжившего службу, возможность получить отпуск вместе с ним, если он не состоит в браке. В документе также прописано, что родитель или ребенок военного с инвалидностью по желанию может сделать свой отпуск по продолжительности, равным отпуску военнослужащего. При этом зарплата не будет выплачиваться за дни отдыха, превышающие продолжительность его ежегодного отпуска. США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3» в районе Тихого океана. Запуск осуществили с базы космических сил «Ванденберг» в Калифорнии в район американского Тихоокеанского ракетного полигона вблизи Маршалловых островов. Дальность полета составила примерно 6800 километров. Испытание является рутинным, было запланировано и не связано с какими-либо событиями в мире. В России ждут новой волны закрытий фэшн-магазинов до конца года. Об этом рассказали ТАСС аналитики CoreXP. Причинами прекращения работы называют рост издержек, неопределенность спроса на фоне инфляции и его перераспределение в пользу маркетплейсов. По итогам первого квартала 2026 года доля закрытий фэшн-арендаторов в торговых центрах Москвы составила 48,6%, отмечают аналитики. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держи. Курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Переговоры лидеров России и Китая. По итогам подписано 20 документов о сотрудничестве в разных сферах, в том числе декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. А сегодня же МИД КНР объявил о продлении безвизового режима для россиян до конца будущего года. Владимир Путин еще раз сегодня встретится с Си Цзиньпином вечером за чаепитием. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья, в третьих странах. Новая норма вступает в силу с сегодняшнего дня. Она является бессрочной, хотя может подлежать пересмотру, как это будет работать. Что происходит с рублем? Российская валюта, которая вчера росла к основным валютам примерно на 2%, сегодня на процент примерно падает. Доллар 71.20 сейчас стоит, а юань на Мосбирже 10.46. Впрочем, эксперты говорят, что говорить о подлинном развороте пока, наверное, рановато. Все подробности в нашем эфире. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления. А Китай и Россия продлят взаимный безвизовый режим на 27-й год. Граждане России с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без виз на срок до 30 дней. Режим распространяется на туристические, деловые, транзитные и частные поездки. Си подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. По силе Сибири-2 неясная ситуация. Вот как на вопрос о судьбе проекта ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
4: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
3: Чего?
4: Проекта по силе Сибири-2.
3: Четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
2: В присутствии лидеров документы по проекту «Сила Сибири-2» подписаны не были. Владимир Путин в своей речи проект вообще не упоминал. Впрочем, есть еще время до вечера и отдельного пресс-подхода президента. Проект «Сила Сибири-2» давно назрел, говорит глава Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
5: В Вполне возможно, что на этот раз окончательный контракт снова подписан не будет по «Силе Сибири-2». Хотя, конечно, момент был очень благоприятный. Напомню, что по «Силе Сибири» в прошлом году уже 39 было миллиардов поставок.

0: составлено, подписан осенью прошлого года договор на расширение на 44 миллиарда. С января следующего года заработает маршрут дальневосточный еще 12 миллиардов. Планировалось на 50. Китай тоже оказался в сложной ситуации в контексте Ормузского пролива. Китай традиционно делал ставку на СПГ, а теперь Соединенные Штаты демонстрируют, что они не только и свои поставки могут подвесить, но и мы видим ситуацию с Катаром очень наглядную. Политическое давление может быть оказано и на Австралию. То есть в этом плане, на самом деле, и для Китая этот газ достаточно выгоден. Китай предпочитает вести методичные переговоры, пытаясь получить определенные уступки у России, пользуясь ситуацией, что с европейского рынка нас постепенно удаляют. Хотя сейчас, я думаю, что европейцы тоже могут пересмотреть, по крайней мере, тайминг введения санкций. В течение 26 года полноценный контракт все-таки может быть подписан. Сейчас подписание может и не быть. Очень распространена такая точка зрения, что Китай пытается выбить уступки по цене. Даже были странные публикации, что Китай требует поставок по внутрироссийским ценам. У меня другая точка зрения. Мы знаем ценовые ориентиры поставок по первой силе Сибири. Российский газ и так по достаточно комфортным для Китая ценам поставляется, но и выгодным для нас, особенно в текущей ситуации. По прошлому году цена поставок была чуть ниже 300 долларов за 1000 кубов по российскому газу. Если возьмете СПГ, цена была средняя по 2025 году порядка 400 долларов за 1000 кубов. СПГ обходился Китаю и обходится дороже. Но, например, газ из Средней Азии примерно по таким же ценам, что и российский, приходит. При этом российский газ заходит в Китай в достаточно удобной точке, снабжает пекинскую агломерацию. Маршрут силы Сибири один выгоден, да и маршрут силы Сибири 2 тоже. Центральноазиатский газ приходится брать на западной границе Китая, дальше тащить через весь Китай в основные промышленные зоны. Точка входа на территорию Китая по силе Сибири 1, да и 2 тоже комфортно. Поэтому я думаю, что главный вопрос не формула цены, а вопрос гибкости поставок.
1: Константин Симонов. Си Цзиньпин в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма, предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии. Также призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Возобновление боевых действий нецелесообразно. Необходимо продолжить переговоры, отметил Си. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество спиной к спине. А Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса, говорится в совместном заявлении. Тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. Первое заявление комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Очень важно, что было сделано заявление относительно перехода к многополярному миру, поскольку, ссылаясь на визит Трампа, многие тогда наблюдатели говорили, что Трамп будет предлагать Си Цзиньпину какой-то вариант биполярности, G2, Америка, как это раньше называли в Соединенных Штатах. Подтверждение приверженности принципам многополярности, я бы еще добавил многосторонности, это важный символический шаг, который, однако, в общем, не вызывает удивления, поскольку Россия и Китай уже неоднократно заявляли о своей солидарности в строительстве многополярного мира.
3: Были высказаны следующие вещи. Возобновление боевых действий в Персидском заливе нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры. И Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса.
2: Многие считают, что интересы России и Китая в конфликте в Персидском заливе не совпадают, поскольку Китай является одним из крупнейших импортеров энергоресурсов. И там почти половину своей нефти он получал через Ормузский пролив, а Россия является экспортером, поэтому она может быть заинтересована в повышении цен, соответственно, в увеличении своих доходов. Ну, это, в общем, отчасти верно, поскольку рассчитывать на то, что этот кризис приведет к долгосрочному увеличению цен на нефть и газ, не приходится. Нефти и газа в мире довольно много. А вот стратегически и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы сама зона Персидского залива была бы зоной стабильности. Естественно, они не заинтересованы в распространении ядерного оружия. Об этом тоже много говорилось российскими и китайскими лидерами. И я думаю, что они солидарны в том, что единственный вариант стабилизации ситуации в этом регионе – это создание некой инклюзивной системы региональной безопасности, которая бы включала как арабские страны, так и Исламскую республику Иран. А в отношении российско-украинского конфликта важно, что Китай поддерживает российскую позицию о том, что речь идет не только и, может быть, даже не столько о противостоянии Москвы и Киева, сколько о попытках Запада и, прежде всего, Североатлантического альянса продвинуть свои интересы на европейском континенте в ущерб безопасности России. Китай стремится дистанцироваться от российско-украинского конфликта, но он не может и не считает для себя приемлемым полностью дистанцироваться от конфликта России и Запада, поскольку НАТО вызов не только для российской безопасности, но это, в общем, потенциальный вызов и для безопасности Китайской Народной Республики.
1: Андрей Картунов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил сегодня, что обсуждает с Китаем инициативу в области искусственного интеллекта в России. Глава Сбера Герман Греф сказал, что Сбер хочет использовать китайские чипы для своего. И глава ВПРФ Игорь Шувалов тоже заявил, что китайские чипы в числе вопросов для обсуждения с партнерами. Правда, Шувалов детали разглашать не стал. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья, в третьих странах. Соответствующая лицензия вступает в силу 20 мая и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. Она разрешает также предоставление услуг и осуществление действий, связанных с импортом таких нефтепродуктов. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Санкции Евросоюза, к которым присоединилась Великобритания, которые запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах, они вступили в действие с марта 2026 года. И, конечно, это ограничивает число поставщиков, это усложняет процедуру проверки импортируемого топлива, потому что та же самая Индия, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, львиную долю полученных из российской нефти нефтепродуктов экспортировала. Поэтому мы так быстро переориентировались на азиатские рынки из Европы. Все те объемы, которые ушли, они почти все пришли именно в Индию, потому что у Индии уже был готовый бизнес к этому моменту. Теперь можно скупать смело нефтепродукты, произведенные в Индии, в ряде других азиатских стран, которые тоже импортируют российскую нефть. Это и в том числе Турция, потому что Турция массово скупала российский дизель с 2022 года и примерно такие же объемы продавала в Евросоюз. Заявляя, что российские дизели они оставляют на своем внутреннем рынке, а экспортируют в Евросоюз дизель, произведенных на их НПЗ. И теперь, в общем-то, чтобы предотвратить возникновение физического дефицита топлива на внутреннем рынке, и прежде всего авиакеросина уже сейчас не хватает как в Великобритании, так и в Евросоюзе, они создают ситуацию максимальной конкуренции. Вот, пожалуйста, можно импортировать. Напрямую по-прежнему импортировать из России нефтепродукт нельзя ни в Евросоюз, ни в Великобританию. Но шаг к насыщению рынка они сделали. На самом деле это сигнал еще будет к тому, чтобы можно было бы скупать и российское топливо через третьи страны. И плюс к тому стоит ожидать, что, может быть, и Евросоюз примет подобное решение вслед за Великобританией.
1: Это был Игорь Юшков, эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности. Ранее на этой неделе стало известно, что США еще на месяц продлили действие лицензии, позволяющей проводить отдельные операции с российской нефтью. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, в небогатых ускоряется. Статью об этом в авторитетном журнале Nature опубликовал международный исследовательский консорциум, занимающийся неинфекционными заболеваниями. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран с 1980 по 2024 годы. И пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. Но все-таки в странах с высоким уровнем доходов этот рост выходит на плато. А вот в странах со средним и низким, наоборот, скорость нарастает. Почему так происходит? Как связан доход со здоровым питанием? Объясняет врач, диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
5: Это касается не только стран бедных, это касается людей с ограниченным доходом везде практически. Проще набирают вес и не за счет фастфуда и сладких газировок, потому что нынешний фастфуд не очень дешевый. При низком доходе люди в основном питаются для того, чтобы было насыщение. В основном идут углеводистые крупы, хлеб, макаронные изделия. Они достаточно все дешевы. Как правило, любят еще, если побаловать, то это обязательно сладкое. Булка или конфетки. В рационе получается у людей с ограниченным доходом овощи, фрукты только по сезону, лето-осень, когда они стоят не очень дорого, потому что, например, взять ту же Москву, мы все с вами ходим в магазины, мы видим, сколько стоят зимние овощи и фрукты. Человеку с низким доходом эти продукты доступны в качестве побаловать себя. Но побаловать себя огурцом, допустим, это менее вкусно, чем побаловать себя какой-нибудь конфеткой. Это первый момент, ну, заниматься фитнесом, речь-то не идет о хождении в зал. Заниматься фитнесом можно и дома совершенно спокойно. Другое дело, что люди с низким доходом фитнесом, даже домашним, занимаются реже. Поэтому у нас распространение ожирения по России касается глубинки не очень больших городов, где доход у населения не очень высокий, потому что если мы возьмем мегаполисы, если мы выйдем на улицу, мы увидим, что эпидемии ожирения нет. Стоит забраться поглубже, действительно видно на улице, что людей с лишним весом очень много, с ожирением тоже цифра нарастает.
1: Анна Белоусова. В России по состоянию на прошлый год около 65% взрослых имели избыточную массу тела. По этому показателю Россия занимает 78 место из 199. Для сравнения, США на 21 позиции, Китай на 151.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Антимонопольные службы России и Китая договорились о сотрудничестве. На встрече в Пекине был подписан соответствующий меморандум. Договор определяет направление партнерства антимонопольных органов двух стран на 2026-2027 годы. Так, Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере антимонопольного правоприменения, борьбы с недобросовестной конкуренцией и контроля за соблюдением законодательства о рекламе. Кроме того, запланировано взаимодействие по обмену информацией о состоянии конкуренции в ключевых сферах, в том числе на цифровых рынках. Инвестиции в геолого-разведочные работы в Западной Сибири в этом году вырастут почти в полтора раза и составят около 5 миллиардов рублей. Основной объем вложений обеспечат сами недропользователи. Средства направят преимущественно на разведку месторождений угля и золота. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента по недропользованию Сибнедр Алексей Портулин. Он уточнил, что такие вложения позволяют значительно перекрывать объемы добычи. По информации руководителя ведомства, всего в регионах Сибири действует около 1000 лицензий на пользование недрами. Свыше 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей вернули россияне в денежный оборот во время ежегодной акции «Монетная неделя», прошедшей в апреле. Вес мелочи превысил на 2 тонны предыдущую акцию. Она прошла в октябре. Об этом сообщается в материалах Центробанка. Отмечается, что россияне обменивали мелочь не только в банках и магазинах, но и в кассах некоторых пригородных железнодорожных вокзалов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
1: Сейчас столица по-прежнему плюс 31 градус. Осадков сегодня не ожидается. Температура к вечеру опустится до плюс 27-25. Ночью обещают плюс 19. Все равно очень тепло. На четверг небольшие осадки прогнозируются. И днем до плюс 30 градусов. В пятницу 29 градусов и небольшие осадки. Субботы понижение температуры довольно серьезное. Днем обещают плюс 22. В воскресенье те же 22 градуса и уже с дождем. А на следующей неделе прогнозируется почти осенняя погода. Дневные температуры 13-15 выше нуля. Так что, в общем, есть смысл наслаждаться тем, что есть сейчас. В Москве 14-17. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используют телефонные мошенники. Договорные услуги связи можно будет расторгнуть не менее чем через 90 дней после его оформления, рассказал руководитель аппарата Кабмина Дмитрий Григоренко. То есть, по его словам, мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям. Мера войдет во второй пакет мер против кибермошенничества. Есть ли в ней смысл, мнение управляющего Артем Групп, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
8: Эта мера повышает цену левой сим-карты, которые попадают в руки злоумышленников. Механика достаточно простая. То есть у нас в настоящий момент действует ограничение на количество сим-карт на одного человека. Часто злоумышленники используют сим-карты по максимуму лимита. В настоящий момент, по-моему, 20 сим-карт на одно физическое лицо. Соответственно, если договор нельзя расторгнуть в течение 3 месяца, то сделал себе 20 сим-карт на подставное лицо и будешь 3 месяца с ними сидеть. А раньше как злоумышленники делали? Они заключали договор с оператором на подставное лицо, пользовались несколько раз для совершения мошеннических операций этими сим-картами. После этого отказывались от услуг связи, симку блокировали, исключали, и лимит заново обновлялся. То есть они еще 20 сим-карт могли оформлять. Сейчас это просто удлиняет вот эту схему, этот механизм становится просто дороже.
7: Это то самое, когда говорят, да, что условно дроп-комплект дорожает из-за того, что растет стоимость за получение сим-карты или какими-то данными.
8: Ну да. То есть получается, что, допустим, у вас есть возможность выпустить сим-карты на 10 человек. Таким образом, вы можете получить их там 200 штук. И через месяц выбросить эти сим-карты и получить новые 200 штук. Ну, просто потому, что договор с оператором связи можно разорвать быстрее. А сейчас нужно ждать 3 месяца. Поэтому вы не 600 за 3 месяца получите симок, а те же самые 200.
1: Евгений Царев, Артем Групп. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, в законопроекте уже закреплена обязанность для операторов переставать взимать плату с абонентов, если те выскажут желание и сообщат оператору, что хотят отказаться от услуг связи. Таким образом, по словам Григоренко, для обычных абонентов никаких обременений не будет. Сейчас принят первый пакет мер против кибермошенничества, второй прошел первое чтение в Госдуме, третий пакет пока только анонсирован. Как ранее в интервью Business FM заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, стоимость так называемого дроп-комплекта для мошенников, куда входят одноразовые сим-карты и банковские карты, после законодательных ужесточений подорожала с 3000 до 70 тысяч рублей. Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Обновление школьной программы анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что эта тема, как экспериментальное направление, была включена во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике. Как сказал министр, профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с ближайшего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Мы поговорили с учителями информатики о том, что собой будет представлять обучение. Суть не в том, чтобы научить пользоваться нейросетями, с этим дети и так отлично справляются сами, а объяснить, как они работают под капотом. Говорит учитель информатики Московской школы номер 57, Константин Люстров.
9: Предмет — это не то, как пользоваться искусственным интеллектом, а как он работает, как он создается, на чем основано то, что мы как пользователи видим, все эти умные помощники, ассистенты и так далее и тому подобное.
10: Если учитель информатики сам не работал с нейросетями, мало ли вот так случилось, может ли он вести такой профиль искусственного интеллекта после кратких курсов, или это, грубо выражаясь, будет какая-то профанация?
9: Профанации никакой не будет. Педагоги вообще обучаемы в большинстве. В большинстве подавляющем, особенно молодые педагоги, особенно педагоги информатики, изначально следят за технологиями априори. Даже если там учитель с какими-то аспектами не знаком, это не страшно. Есть, во-первых, и курсы. Во-вторых, интернет дает огромные возможности для самообразования. Как раз летом можно будет почитать, посмотреть, попробовать. И потом в процессе учебного года тоже вместе со школьниками двигаться вперед. Это тоже распространенно педагогическая практика, но что-то появилось, ну давайте вместе изучать.
10: Считаю, что только это коснется учеников средних и старших классов. Почему о младшеклассниках забыли? Все-таки, мне кажется, им тоже было бы интересно искусственный интеллект потихонечку начинать изучать.
9: Младшие школьники уже сами умеют пользоваться искусственным интеллектом, и, к сожалению, это происходит порой даже больше, чем надо. Рассказывать им, как он работает, наверное, рановато, потому что все основные теоретические моменты, которые лежат в фундаменте работы искусственного интеллекта, они достаточно сложны.
1: Константин Люстров, учитель информатики Московской школы номер 57. Нововведение коснется углубленного уровня обучения, который пока реализуется не во всех школах, а значит, затронет примерно половину преподавателей, считают учителя. О том, готовы ли педагоги к новому предмету, говорит Сергей Коцур, учитель информатики школы номер 3, станицы Геогенской республики Адыгея и, между прочим, учитель года 2025.
11: За последние несколько лет школьный курс информатики несколько раз изменялся. Сами учителя проходят постоянно курс повышения подготовки, в том числе по искусственному интеллекту. Я едва ли не каждый год участвую в курсах от МФТИ. Он называется «Быстрый старт в искусственный интеллект». Этот курс рассчитан не только для учителей информатики, но, в принципе, для всех педагогов и отдельно на более углубленном уровне для учителей информатики, чтобы более предметно говорить об этом.
10: Обучать школьников планируется на нейросетях GigaChat и Алисы или не только на них?
11: Когда мы говорим про искусственный интеллект, то не столь важна модель, конкретная нейросеть, скорее важно говорить о самой технологии, о ее использовании, об этичном использовании искусственного интеллекта. А если более предметно, то, наверное, да, скорее всего, это будет GigaChat и Алиса, как наиболее крупные игроки на этом рынке в сфере отечественного образования.
1: Сергей Коцур. А в конце прошлого года в СМИ обсуждались идеи вести ЕГЭ по искусственному интеллекту и IT-технологиям, но тогда в Рособранадзоре говорили, что это невозможно из-за отсутствия федеральных рабочих программ по этому предмету. Дональд Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
12: Трамп in exchange. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
1: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США, с тех пор, как впервые баллотировался в президент в 2015 году. В какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он, цитата, христианин. Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. А какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗ, говорит автоэксперт Игорь Мажоретто.
13: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5, это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от миллиона до двух. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, это все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Хавейл, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
1: Игорь Мажар, это по итогам прошлого года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23%. Год-года всего их было продано почти 770 тысяч.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 14:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. В Курской области умерла женщина, пострадавшая при ударе беспилотника ВСУ по жилому дому в понедельник. Ее муж скончался накануне, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Напомню, 18 мая дрон ВСУ атаковал частный дом в селе Марково Глушковского района. Всего в результате этого удара погибли 3 мирных жителя. Поезда не ходят от станции Театральная до станции метро Сокол на зеленой ветке московской подземки. В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами. Об этом предупреждает Дептранс. Причина в падении человека на пути на станции Белорусская. Беспилотник нарушил литовское воздушное пространство утром в среду. Об этом сообщил глава Национального центра управления кризисами республики. Военные радары, по его словам, зафиксировали объект, приближающийся к границе Литвы. Он нарушил ее около 9:40 по местному времени. Однако уже чуть позже 11 утра объект исчез с радаров. Утром в среду в Вильнюсском районе Литвы была объявлена воздушная тревога. В воздух подняли истребители НАТО. На аэропорт Вильнюс временно закрывался, движение поездов в районе литовской столицы приостанавливали. Покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо», выступающего в первой лиге. Специалист возглавил столичную команду в октябре 2025 года. По итогам чемпионата первой лиги «Торпедо» заняло 9-е место. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Временная нехватка средств на текущие расходы – настоящая проблема для российских предпринимателей, как индивидуальных, так и компаний. Из них каждый четвертый сталкивается с этим впервые за долгое время. Что происходит? Об этом рубрика «Бизнес» говорит буквально через минуту. Власти Кубани только что объявили об экстренной эвакуации жителей города Армавира в связи с угрозой подтопления после повышения уровня воды в реке из-за ливней. А в связи с повышением уровня воды в реках Кубани и Уруб сохраняется угроза подтопления прибрежных территорий Армавира, указывают власти города. Вода достигнет Армавира, как ожидается, к 17 часам по московскому времени. Махмуда Ахмадинежада хотели вернуть на пост президента Ирана, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». Якобы в этой спецоперации были задействованы американцы и израильтяне. Ахмадинежад, правда, идею не оценил. Кстати, до сих пор неизвестно, жив ли он, каково его здоровье. На связь он уже не выходит несколько месяцев. Эти и другие темы в нашем эфире. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время, пишет ведомость со ссылкой на опрос «Акцион Финанс». Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
6: «Бизнес говорит».
7: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
14: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как на это реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части. На 1,5 месяца мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим 1/4, потом частями 1,5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6,5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается, соответственно, это сказывается и на нас. Это на наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, не меньше покупают.
7: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангар Строй Инжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
15: И не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризации лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают. Намного сложнее стало получать сделку. Наверное, 8 из 10 в окружении строительных компаний точно так же в этом, к сожалению, варятся.
16: С чем связано это в строительной сфере?
15: Связано с падением продаж, что в свою очередь связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили. 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в 2 инвестпроекта туристических. Не получили субсидий, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на 2 проектах инвестиционных.
7: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
17: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, 2. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях, обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна. Покупательная способность населения снизилась. Соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая. Растет себестоимость. Растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет. Соответственно, пытаемся продавать дороже. Дороже продавать сложнее. И поэтому образовываются разрывы.
1: Компании все чаще ищут альтернативные источники финансирования. На вопросе, проведенном Актион Финансы, 34% респондентов сказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но одобрение получили лишь 19% из них. А примерно 1/4 компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. США и Израиль планировали вернуть к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. По крайней мере, утверждает так «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников. Хотя у экспертов эта публикация вызывает сомнения. Источники «Нью-Йорк Таймс» уверяют, что якобы в начале боевых действий в Иране израильская страна разработала план, чтобы устроить смену режима в стране. Для этого ВВС Израиля ударили по дому Ахмадинежада в Тегеране, видимо, чтобы в возникшем хаосе тайно вывести его для участия в госпереворате. Но в результате бывший президент был ранен, понял замысел США и Израиля, но якобы разочаровался в плане смены режима. С тех пор он не появлялся на публике, где он сейчас, в каком состоянии, неизвестно. Издание утверждает, все говорит о том, что война задумывалась с расчетом на установление в Тегеране более сговорчивого руководства. Впрочем, все описанное звучит неправдоподобно, считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
18: Вбросы по поводу судьбы Ахмадинеджада, якобы ставки на него со стороны Израиля и США, липовые полностью. С точки зрения специалиста, это совсем неприкрытая ложь. Махмуд Ахмадинеджад всегда был очень близок к Муштабе Хамини, сыну предыдущего духовного лидера Ирана, нынешнего сейчас духовного лидера Ирана. Махмуд Ахмадинеджад всегда занимал очень жесткие позиции, в Израиле его терпеть не могут. Он столько делал заявлений по Израилю, и очень жестких, что никто на него не будет делать ставку ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки. Я сама как-то общалась с Махмудом Ахмадинеджадом и скажу, что он всегда откровенно занимал очень жесткие позиции по отношению к Америке и по отношению к Израилю. Поэтому, скорее всего, эти бросы преследуют цель внести раскол в иранское руководство. На этот раз это как-то очень грубо выглядит.
1: Елена Супонина, на Ахмадинеджад был шестым президентом Ирана с 2005 по 2013 годы. В американской прессе и раньше появлялись спекуляции на тему того, куда пропал Махмуд Ахмадинеджад и что он мог бы быть полезен США как человек, обладающий глубокими знаниями о ситуации в Иране. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца телеканала «Канал Плюс» Винсана Блэре. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Блэре оскорбился и пообещал больше не оказывать финподдержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чебанова.
19: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Блэре нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Блэре, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Блэре финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
20: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, и есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не довольны.
21: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
20: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как «Le Monde», «Libération». Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
19: Блэре скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент, а 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
0: Каналы Плюс, один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки Каналы Плюс. Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
21: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
0: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ожидали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
19: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
6: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Деньги. В банках Древнего Рима вклады, монеты запечатывали в мешки и опечатывали в присутствии свидетелей. Последние тоже прикладывали свои печати. Контролер делал отметку о проверке, прикреплял к мешку специальный знак и брал на себя ответственность за содержимое. После этого опечатанный мешок можно было хранить, транспортировать и даже использовать как средство платежа. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
22: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
22: РЖД запустит продажу билетов на электрички с проверкой через национальный мессенджер «Макс». Услуга будет доступна с сентября и только для льготных категорий пассажиров. Это около 20 миллионов человек, рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Число точек магазинов «Леди энд Джентльмен» за год сократилось почти на 40%. Как пишут ведомости, во втором квартале прошлого года в портфеле сети было 67 магазинов. В настоящее время их 42. Одна из вероятных причин – общее падение посещаемости офлайн-фэшн-магазинов в стране из-за перетока части спроса в онлайн и на маркетплейсы. За прошлый год спрос на мультибрендовый фэшн-ритейл упал на 5%.
6: Арбитраж.
22: «Роза Хутор» судится с московским ЦУМом из-за свитшотов с логотипом горнолыжного курорта. Сумма иска 2,4 миллиона рублей, пишет телеграм-канал «Шоперс». Речь о компенсации за нарушение прав на товарные знаки. «Универмаг» продавал свитшоты с логотипом курорта за 24 тысячи рублей. Сейчас их уже нет в продаже. Одежду сделал для ЦУМа итальянский производитель модной одежды «Фефе Наполи», который привлечен к процессу пока в качестве третьего лица. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Москве 14:46. Рубль сегодня снижается. Прямо сейчас на московской бирже движение российской валюты китайской составляет 1% или 11 копеек. Юань стоит 10:46. Внебиржевые курсы доллара и евро снижаются сейчас, ну, примерно в таких же масштабах, на почти 0,9% падает рубль, а доллар стоит сейчас 71,18, евро 82,59, но это явно главная тема сейчас. Поговорим с экспертом, на прямую связь со студией выходит эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Людмила, добрый день.
2: Добрый день.
1: Российская валюта развернулась или не развернулась? Что происходит, по-вашему?
2: Пока что о развороте говорить рано, хотя, конечно же, вчера мы явно наблюдали уже какие-то панические распродажи держателей валюты и валютных инструментов, что часто предшествует развороту. Но сегодня наблюдаем отскок в валютных парах, пока что достаточно умеренный, может быть, связан с закрытием коротких позиций по валютам. Инструментом. А нужно, чтобы рост по итогам дня был хотя бы 2%, чтобы точно говорить о том, что это разворот. В целом наши макроэкономисты предупреждали, что в мае еще, скорее всего, рубль будет крепким. Есть явный дисбаланс между спросом и предложением валюты. Импорт у нас проседает. Экспортеры, наоборот, получают хорошую валютную выручку от текущих цен на энергоресурсы. Может быть, есть какие-то дополнительные факторы. Рынок тонкий. Может быть, какие-то участники рынка продавали валюту для каких-то своих внутренних целей, для выплаты дивидендов, погашения долгов и так далее. Но обычно такие моменты уже становятся известны постфактум.
1: Ну, пару недель у нас еще есть, в общем, для примерно понятного курса рубля. А дальше что?
2: Дальше наши макроэкономисты все-таки ожидают умеренного ослабления. Летом к 80 рублям за доллар, по юаню где-то 11 рублей за юань. И к концу года 85 по доллару, 12 по юаню.
1: Для бюджета комфортные цифры?
2: Ну, наверное.
1: Хорошо. А российский фондовый рынок сегодня падает. На 0,7% снижения. Отметка 2700 у нас по индексу Мосбиржи. Такое ощущение, что заколдовано. И вроде как и пытаются брать, но не удается там удержаться. Когда все-таки ситуация может поменяться?
2: Да, на фондовом рынке у нас основные ожидания были сконцентрированы в «Газпроме». Была ставка на то, что мы услышим что-то позитивное по силе «Сибирь-2». В итоге опять расплывчатые заявления о том, что обсуждается. Но хотелось бы уже, конечно, какой-то конкретики рынку в виде подписания конкретных документов. Этого не происходит. И на этом фоне мы наблюдаем откат в «Газпроме». «Газпром» занимает почти 10% в индексе Мосбиржи и таким образом сильно влияет на весь рынок. Но сказать, что какой-то развал в «Газпроме» нельзя, потому что бумага остается в боковом диапазоне 120-124,5 рублей. И, в принципе, в нем она может и продолжить торговаться до появления каких-то новых драйверов. Из позитива мы видим, что да, рынок с одной стороны у нас не растет, в отскоках находится. По индексу Мосбиржи примерно диапазон 2,620-2,670 сохраняется. Но при этом у рынка не было негативной реакции на укрепление рубля, что тоже такой позитивный сигнал, потому что большая часть рынка сформирована бумагами экспортеров, которым крепкий рубль-то не очень приятен. И складывается впечатление, что визит российской делегации в Китай в большей мере был связан, наверное, не с экономическими соглашениями, а с политикой. Возможно, что-то было оговорено по российско-украинскому конфликту, потому что сегодня мы получаем новости и о визите Уиткофа, ожидаемом в Россию, и о выборе переговорщика со стороны ЕС на Кипре. Так что, возможно, если действительно политический характер носил визит, и мы что-то позитивное по этой теме услышим, то это даст поддержку нашему рынку.
1: Про нефть есть что вам сказать? 109,28, падение почти на 2%, и все ждут пятницу, когда может обстреляют Иран, может не обстреляют, можно Трампу верить, неизвестно.
2: Нефть, да, держится высоко, несмотря на все ожидания скорого отката. Кстати, это еще один фактор в пользу переоценки нашего нефтегаза. Мы все еще оцениваем его с позиции того, что вот-вот нефть упадет, хотя вот вышел обновленный прогноз Минэнерго США по рынку нефти и Если месяц назад они думали, что конфликт закончится в апреле, в мае пойдет нормализация потоков, сейчас они уже прогнозируют, что закончится в мае, в июне пойдет нормализация. Но в целом по маю-июню они ожидают сохранения нефти Brent в районе 106 долларов за баррель, и то благодаря продаже из стратегических резервов.
1: Спасибо большое. Да.
2: Спасибо.
1: Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций», была на прямой связи со студией, обсуждали ситуацию на рынках. Но прежде всего в центре внимания у нас рубль сегодня и его довольно сильные движения. Вчера он снижался, укреплялся на 2%, сегодня снижается примерно на процент. Но пока, в общем, эксперты считают, что это все-таки еще не разворот. К другим темам. С вас 28 тысяч рублей. Нет, ну ладно, 5. Сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Подробнее Иван Медведев.
4: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
5: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
4: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
8: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
4: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: Реклама.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 20 мая и 11 июня на сцене Театра эстрады. Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина. Режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стрична, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Валюты. Малазийский рингит окончательно установился как официальная валюта страны, вытеснив малазийский доллар в 1976 году. Рингит переводится с малайского как «зазубренный», «рубчатый». Так на малайском архипелаге еще в 18 веке называли крупные серебряные европейские монеты с рубчатым краем. Рингит в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В Москве 14.58, в студии Вероника Романова. Кир Стармер назвал новый пакет санкций Великобритании против России мощным.

0: защиты российских нефтегазовых платформ в Каспийском море. Охране этих объектов разрешили сбивать атакующие их беспилотники. Закон затрагивает объекты «Лукойла», который ведет промышленную морскую добычу на месторождениях имени Корчагина и Филановского. Поправки вносятся в закон о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Скончался академик Российской академии наук Вадим Покровский. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ему был 71 год. Более 40 лет Покровский руководил научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом. Стоял у истоков борьбы с ВИЧ-инфекцией в России, работая с первыми случаями и вспышками заболевания. При его непосредственном участии в 80-е и 90-е годы прошлого века был выявлен нулевой пациент, разработана сама методология и система борьбы с инфекцией, которая легла в основу создания общероссийской сети центров по профилактике и борьбе со СПИДом. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления, в том числе продлят взаимный безвизовый режим на 27-й год. Также Москва и Пекин считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса. А тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. А вот по силе Сибири 2 ситуация неясная. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья, в третьих странах. Соответствующая лицензия вступает в силу сегодня и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. Чем чреват этот шаг для баланса рынка? В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран и пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. Почему так происходит? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления. Китай и Россия продлят взаимный безвизовый режим на 27-й год. Граждане России с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Режим распространяется на туристические, деловые, транзитные и частные поездки. Си Цзиньпин подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Подписано Декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. По силе Сибири-2 неясная ситуация. Вот как на вопрос о судьбе проекта ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
4: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
3: Чего?
4: Проекта по силе Сибири-2.
3: Четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
2: В присутствии лидеров документы по проекту «Сила Сибири-2» подписаны не были. Путин в своей речи проект также не упомянул. А, впрочем, еще есть время до вечера и отдельного пресс-подхода президента. Проект «Сила Сибири-2» давно назрел, говорит гендиректор Фонда нации энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Вполне возможно, что на этот раз окончательный контракт снова подписан не будет по силе Сибири-2. Хотя, конечно, момент был очень благоприятный. Напомню, что по силе Сибири в прошлом году уже 39 было миллиардов поставлено. Подписан осенью прошлого года договор на расширение на 44 миллиарда. С января следующего года заработает маршрут дальневосточный еще 12 миллиардов. Планировалось на 50. Китай тоже оказался в сложной ситуации в контексте Ормузского пролива. Китай традиционно делал ставку на СПГ, а теперь Соединенные Штаты демонстрируют, что они не только и свои поставки могут подвесить, но и мы видим ситуацию с Катаром очень наглядную. Политическое давление может быть оказано и на Австралию. То есть в этом плане, на самом деле, и для Китая этот газ достаточно выгоден. Китай предпочитает вести методичные переговоры, пытаясь получить определенные уступки у России, пользуясь ситуацией, что с европейского рынка нас постепенно удаляют. Хотя сейчас, я думаю, что европейцы тоже могут пересмотреть, по крайней мере, тайминг введения санкций. В течение 26 года полноценный контракт все-таки может быть подписан. Сейчас подписание может и не быть. Очень распространена такая точка зрения, что Китай пытается

0: выбить уступки по цене. Даже были странные публикации, что Китай требует поставок по внутрироссийским ценам. У меня другая точка зрения. Мы знаем ценовые ориентиры поставок по первой силе Сибири. Российский газ и так по достаточно комфортным для Китая ценам поставляется, но и выгодным для нас, особенно в текущей ситуации. По прошлому году цена поставок была чуть ниже $300 за 1000 кубов по российскому газу. Если возьмете СПГ, цена была средняя по 2025 году порядка $400 за 1000 кубов. СПГ обходился Китаю и обходится дороже. Но, например, газ из Средней Азии примерно по таким же ценам, что и российский, приходит. При этом российский газ заходит в Китай в достаточно удобной точке, снабжает пекинскую агломерацию. Маршрут силы Сибири один выгоден, да и маршрут силы Сибири 2 тоже. Центральноазиатский газ приходится брать на западной границе Китая, дальше тащить через весь Китай в основные промышленные зоны. Точка входа на территорию Китая по силе Сибири 1, да и 2 тоже комфортно. Поэтому я думаю, что главный вопрос не формула цены, а вопрос гибкости поставок.
1: Профессор финансового университета Константин Симонов. Си Цзиньпин в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Си предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии. Также председатель КНР призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Возобновление боевых действий нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры, отметил Си. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и подготовить стратегическое сотрудничество спиной к спине. Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса, говорится в совместном заявлении. Тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. Первое заявление комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Очень важно, что было сделано заявление относительно перехода к многополярному миру, поскольку, ссылаясь на визит Трампа, многие тогда наблюдатели говорили, что Трамп будет предлагать Си Цзиньпину какой-то вариант биполярности, G2, Америка, как это раньше называли в Соединенных Штатах. Подтверждение приверженности принципам многополярности, я бы еще добавил многосторонности, это важный символический шаг, который, однако, в общем, не вызывает удивления, поскольку Россия и Китай уже неоднократно заявляли о своей солидарности в строительстве многополярного мира.
3: Были высказаны следующие вещи. Возобновление боевых действий в Персидском заливе нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры. И Россия, и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса.
2: Многие считают, что интересы России и Китая в конфликте в Персидском заливе не совпадают, поскольку Китай является одним из крупнейших импортеров энергоресурсов. И там почти половину своей нефти он получал через Армузский пролив, а Россия является экспортером, поэтому она может быть заинтересована в повышении цен, соответственно, в увеличении своих доходов. Ну, это, в общем, отчасти верно, поскольку рассчитывать на то, что этот кризис приведет к долгосрочному увеличению цен на нефть и газ, не приходится. Нефти и газа в мире довольно много. А вот стратегически и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы сама зона Персидского залива была бы зоной стабильности. Естественно, они не заинтересованы в распространении ядерного оружия. Об этом тоже много говорилось российскими и китайскими лидерами. И я думаю, что они солидарны в том, что единственный вариант стабилизации ситуации в этом регионе – это создание некой инклюзивной системы региональной безопасности, которая бы включала как арабские страны, так и Исламскую республику Иран. А в отношении российско-украинского конфликта важно, что Китай поддерживает российскую позицию о том, что речь идет не только, и может быть даже не столько, о противостоянии Москвы и Киева, сколько о попытках Запада и прежде всего Североатлантического альянса продвинуть свои интересы на европейском континенте в ущерб безопасности России. Китай стремится дистанцироваться от российско-украинского конфликта, но он не может и не считает для себя приемлемым полностью дистанцироваться от конфликта России и Запада, поскольку НАТО вызов не только для российской безопасности, но это, в общем, потенциальный вызов и для безопасности Китайской Народной Республики.
1: Политолог-международник Андрей Картунов. Сбербанк хочет использовать китайские чипы для своего искусственного интеллекта, заявил глава банка Герман Греф. Он находится в составе российской делегации в Китае. Глава ВПРФ Игорь Шувалов сказал, что китайские чипы в числе вопросов для обсуждения с партнерами, но разглашать детали не стал. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает с Китаем инициативы в области искусственного интеллекта в России. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья, в третьих странах. Соответствующая лицензия вступает в силу 20 мая и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. Она разрешает также предоставление услуг и осуществление действий, связанных с импортом таких нефтепродуктов, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Санкции Евросоюза, к которым присоединилась Великобритания, которые запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах, они вступили в действие с марта 2026 года. И, конечно, это ограничивает число поставщиков, это усложняет процедуру проверки импортируемого топлива, потому что та же самая Индия, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, львиную долю полученных из российской нефти нефтепродуктов экспортировала. Поэтому мы так быстро переориентировались на азиатские рынки из Европы. Все те объемы, которые ушли, они почти все пришли именно в Индию, потому что у Индии уже был готовый бизнес к этому моменту. Теперь можно скупать смело нефтепродукты, произведенные в Индии, в ряде других азиатских стран, которые тоже импортируют российскую нефть. Это и в том числе Турция, потому что Турция массово скупала российский дизель с 2022 года и примерно такие же объемы продавала в Евросоюз. Заявляя, что российские дизели они оставляют на своем внутреннем рынке, а экспортируют в Евросоюз дизель, произведенных на их НПЗ. И теперь, в общем-то, чтобы предотвратить возникновение физического дефицита топлива на внутреннем рынке, и прежде всего авиакеросина уже сейчас не хватает как в Великобритании, так и в Евросоюзе, они создают ситуацию максимальной конкуренции. Вот, пожалуйста, можно импортировать. Напрямую по-прежнему импортировать из России нефтепродукт нельзя ни в Евросоюз, ни в Великобританию. Но шаг к насыщению рынка они сделали. На самом деле это сигнал еще будет к тому, чтобы можно было бы скупать и российское топливо через третьи страны. И плюс к тому стоит ожидать, что, может быть, и Евросоюз примет подобное решение вслед за Великобританией.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета. Ранее на этой неделе стало известно, что США еще на месяц продлили действие лицензии, позволяющей проводить отдельные операции с российской нефтью. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Статью об этом в авторитетном журнале Nature опубликовал международный исследовательский консорциум, занимающийся неинфекционными заболеваниями. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран с 80-х годов прошлого века по 24-й год века этого. И пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. Но все-таки в странах с высоким уровнем доходов этот рост выходит на плато. А вот в странах со средним и низким, наоборот, скорость нарастает. Почему так происходит? Как связан доход со здоровым питанием, объясняет врач и диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
5: Это касается не только стран бедных, это касается людей с ограниченным доходом везде практически. Проще набирают вес и не за счет фастфуда и сладких газировок, потому что нынешний фастфуд не очень дешевый. При низком доходе люди в основном питаются для того, чтобы было насыщение. В основном идут углеводистые крупы, хлеб, макаронные изделия. Они достаточно все дешевы. Как правило, любят еще, если побаловать, то это обязательно сладкое. Булка или конфетки. В рационе получается у людей с ограниченным доходом овощи, фрукты только по сезону, лето-осень, когда они стоят не очень дорого, потому что, например, взять ту же Москву, мы все с вами ходим в магазины, мы видим, сколько стоят зимние овощи и фрукты. Человеку с низким доходом эти продукты доступны в качестве побаловать себя, но побаловать себя огурцом, допустим, это изменений. Это первый момент. Но заниматься фитнесом, речь-то не идет о хождении в зал. Заниматься фитнесом можно и дома совершенно спокойно. Другое дело, что люди с низким доходом фитнесом, даже домашним, занимаются реже. Поэтому у нас распространение ожирения по России касается глубинки не очень больших городов, где доход у населения не очень высокий, потому что если мы возьмем мегаполисы, если мы выйдем на улицу, мы увидим, что в эпидемии ожирения нет. Стоит забраться поглубже, действительно видно на улице, что людей с лишним весом очень много, с ожирением тоже цифра нарастает.
1: Врач-диетолог Анна Белоусова: в России по состоянию на прошлый год около 65% взрослых имели избыточную массу тела. По этому показателю Россия занимает 78 место из 199. Для сравнения, США на 21 позиции, Китай на 151.
6: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Окончательные договоренности по строительству газопровода «Силы Сибири-2» близки к завершению. Компании дорабатывают конкретные контракты. Это заявил зампред правительства Александр Новак. В сентябре 25-го «Газпром» и китайская компания CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию в «Союз-Восток». Проект предполагает поставку 50 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет. Длина газопровода составит 6700 километров, 2700 из которых пройдут по территории России. Как заявил представитель Кремля по итогам визита Владимира Путина в Китай, Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта, маршруту и организации строительства, добавил Дмитрий Песков. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda хочет зарегистрировать товарный знак в России. Под этим брендом компания планирует продавать легковые спортивные автомобили, бензин, электрические аккумуляторы, а также размещать свои автосалоны и осуществлять услуги аренды автомобилей и ремонта транспортных средств. В ноябре 22-го Mazda продала свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой Solers во Владивостоке и в октябре 25-го утратила возможность обратного выкупа российского актива. Доля россиян с дополнительной работой выросла до 24%. Еще половина работающих граждан хотели бы найти подработку. Одновременно увеличилась финансовая значимость дополнительного заработка. Это следует из исследования «Суперджоб». Активнее остальных подрабатывают сотрудники с гибридным форматом занятости. Среди них дополнительную работу имеет 37% опрошенных. Для полностью удаленных сотрудников показатель составляет 27%, а среди работников с постоянным присутствием в офисе – 21%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
1: Сейчас в столице 31 градус. В ближайшее время погода сильно не изменится. Дождей не ожидается. А вот на четверг синоптики передают небольшие осадки до плюс 30 в течение дня. +15-17 в Москве. Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Такое обновление школьной программы анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что эта тема, как экспериментальное направление, была включена во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике. Как сказал министр, профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с ближайшего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Мы поговорили с учителями информатики о том, что собой будет представлять обучение. А суть не в том, чтобы научить пользоваться нейросетями. С этим дети и так отлично справляются сами, а объяснить, как они работают под капотом, говорит учитель информатики Московской школы номер 57 Константин Люстров.
9: Предмет — это не то, как пользоваться искусственным интеллектом, а как он работает, как он создается, на чем основано то, что мы как пользователи видим, все эти умные помощники, ассистенты и так далее и тому подобное.
10: Если учитель информатики сам не работал с нейросетями, мало ли вот так случилось, может ли он вести такой профиль искусственного интеллекта после кратких курсов, или это, грубо выражаясь, будет какая-то профанация?
9: Профанации никакой не будет. Педагоги вообще обучаемы в большинстве. В большинстве подавляющем, особенно молодые педагоги, особенно педагоги информатики, изначально следят за технологиями априори. Даже если там учитель с какими-то аспектами не знаком, это не страшно. Есть, во-первых, и курсы, во-вторых, интернет дает огромные возможности для самообразования. Как раз летом можно будет почитать, посмотреть, попробовать, и потом в процессе учебного года тоже вместе со школьниками двигаться вперед. Это тоже распространенно педагогическая практика, но что-то появилось, ну давайте вместе изучать.
10: Считаю, что только это коснется учеников средних и старших классов. Почему о младшеклассниках забыли? Все-таки, мне кажется, им тоже было бы интересно искусственный интеллект потихонечку начинать изучать.
9: Младшие школьники уже сами умеют пользоваться искусственным интеллектом, и, к сожалению, это происходит порой даже больше, чем надо. Рассказывать им, как он работает, наверное, рановато, потому что все основные теоретические моменты, которые лежат в фундаменте работы искусственного интеллекта, они достаточно сложны.
1: Константин Люстров, учитель информатики. Нововведение коснется углубленного уровня обучения, которое пока реализуется не во всех школах, а значит, затронет примерно половину преподавателей, считают учителя. О том, готовы ли педагоги к новому предмету, говорит учитель информатики школы номер 3, станицы Геогинской республики Адыгея, а также учитель года 2025 Сергей Коцур.
11: За последние несколько лет школьный курс информатики несколько раз изменялся. Сами учителя проходят постоянно курс повышения подготовки, в том числе по искусственному интеллекту. Я едва ли не каждый год участвую в курсах от МФТИ. Он называется «Быстрый старт в искусственный интеллект». Этот курс рассчитан не только для учителей информатики, но, в принципе, для всех педагогов и отдельно на более углубленном уровне для учителей информатики, чтобы более предметно говорить об этом.
10: Обучать школьников планируется на нейросетях Гигачата Алисы или не только на них?
11: Когда мы говорим про искусственный интеллект, то не столь важна модель конкретной нейросети, скорее важно говорить о самой технологии, о ее использовании, об этичном использовании искусственного интеллекта. А если более предметно, то, наверное, да, скорее всего, это будет GigaChat и Алиса, как наиболее крупные игроки на этом рынке в сфере отечественного образования.
1: Сергей Коцур, учитель информатики. А в федеральный перечень учебников уже включены первые школьные учебники по искусственному интеллекту. Это введение в искусственный интеллект для 5-9 классов. Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
12: Трамп in exchange. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению.
13: решением. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
1: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США с тех пор, как впервые баллотировался в президенты в 2015 году. А в какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он, цитата, «христианин». США и Израиль планировали вернуть к власти в Иране бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада. По крайней мере, так утверждает издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников, хотя у экспертов эта публикация вызывает сомнения. Источники газеты говорят, якобы в начале боевых действий в Иране израильская сторона разработала план, чтобы устроить смену режима в стране. Для этого ВВС Израиля ударили по дому Ахмадинежада в Тегеране, видимо, чтобы в возникшем хаосе тайно вывести его для участия в госперевороте. Но в результате бывший президент был ранен, понял замысел США и Израиля, но якобы разочаровался в плане смены режима. А с тех пор он не появляется на публике, где он и в каком сейчас состоянии, неизвестно. Издание подытоживает, все это говорит о том, что война задумывалась с расчетом на установление в Тегеране более сговорчивого руководства. А впрочем, все описанное звучит неправдоподобно, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
14: Вбросы по поводу судьбы Ахмадинеджада и якобы ставки на него со стороны Израиля и США липовые полностью. С точки зрения специалиста это совсем неприкрытая ложь. Махмуд Ахмадинеджад всегда был очень близок к Муштабе Хомейни, сыну предыдущего духовного лидера Ирана, нынешнего сейчас духовного лидера Ирана. Махмуд Ахмадинеджад всегда занимал очень жесткие позиции, в Израиле его терпеть не могут. Он столько делал заявлений по Израилю, и очень жестких, что никто на него не будет делать ставку ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки. Я сама как-то общалась с Махмудом Ахмадинеджадом и скажу, что он всегда откровенно занимал очень жесткие позиции по отношению к Америке и по отношению к Израилю. Поэтому, скорее всего, эти вбросы преследуют цель внести раскол в иранское руководство. На этот раз это как-то очень грубо выглядит.
1: Востоковед Елена Супонина. Махмуд Ахмадинеджад был шестым президентом Ирана в 2005-2013 годах. Добавлю, в американской прессе и раньше появлялись спекуляции на тему того, куда пропал Ахмадинеджад и что он мог бы быть полезен США как человек, обладающий глубокими знаниями о ситуации в Иране. Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с «АвтоВАЗом» – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. А какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для «АвтоВАЗа», говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
15: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, стоит теперь 2.5. Это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что «АвтоВАЗ» сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что «Гранта» — самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам. Хорошая версия «Гранта» стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от миллиона до двух. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, вот все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Хавейл, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
1: Автоэксперт Игорь Маржарет. По итогам 2025 года, как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год к году, а всего их было продано почти 770 тысяч.
6: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
8: В Москве 15:28, студия Вероника Романова. Эвакуация жителей объявлена в Армавире в связи с угрозой подтопления на фоне подъема уровня воды в реках. После ливней об этом сообщили в администрации города. Ожидается, что вода достигнет пика к 17:00. Местным жителям рекомендуют поднять ценные вещи на верхние этажи, собрать документы, важные вещи и готовиться к эвакуации. Совет Федерации одобрил поправки, предусматривающие противодействие искажению исторической правды и уклонизму от службы в армии. Их внесут в статью федерального закона об основах системы профилактики правонарушений в России. В перечне направлений профилактики правонарушений появится новое основание для проверки: исполнение воинской обязанности, несение воинской службы, обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества. РЖД с осени этого года планирует запустить оформление билетов на электричке с подтверждением личности через мессенджер Макса. Для начала только для льготных категорий граждан. Об этом глава компании Олег Белозеров сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Белозерова, через Макс пользователи смогут подтверждать право на льготу при покупке пригородных билетов. По его словам, эксперимент потенциально затронет более 20 миллионов человек. Российские спортсмены показали отличный результат на чемпионате Европы по стендовой стрельбе среди юниоров до 18 лет. Он прошел в Хорватии. В первый же день серебряную медаль в упражнении трап завоевала Дара Чупина. Об этом сообщает Стрелковый союз России. В командном зачете в упражнении трап российские спортсмены завоевали золото и бронзу. Чемпионками Европы стали Дара Чупина, Кира Папина и Ксения Самофалова. В сумме спортсменки поразили 195 мишеней. Бронзовые медали среди юниоров завоевали Иван Сапонин, Денис Дубинин и Никита Прытков. Команда показала результат 185 пораженных мишеней. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина четвертого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используются телефонными мошенниками. Договор на услуги связи может быть расторгнут не менее чем через 90 дней после его оформления. Мера войдет во второй пакет против кибермошенничества. Есть ли в ней смысл? Крупнейшая забастовка рабочих компаний Samsung, производящей чипы, должна начаться уже завтра по плану профсоюза. Она продлится 18 дней. А главная претензия рабочих в уровне надбавок. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Об этом пишет ведомости со ссылкой на опрос «Актёна финансы». Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
7: «Бизнес говорит».
16: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
17: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как это реагировать. Например, вчера мы...
18: А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
19: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
18: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только...

0: к ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
1: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене сантехнического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
0: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Политический скандал на Каннском фестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Каналь Плюс» Винсента Баларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Баларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чебанова.
3: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Баларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Баларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Баларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
4: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь и есть приватная помощь. Это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем. Он не спрашивал, вы с левой, с правой стороны. Он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него. И это была его реакция. Сейчас они не довольны.
5: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
4: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
3: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент, а 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
6: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных известных личностей становится все больше и больше.
5: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
6: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ожидали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
3: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
8: Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
11: Деньги. Начиная с конца Второй мировой войны, Ближний Восток стал одним из крупнейших центров производства поддельных денег. Промышленным способом здесь чеканят старинные византийские, греческие и римские монеты, практически неотличимые от настоящих. Такие фальшивки коллекционеры называют бейрутскими подделками.
12: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
13: Легенда о золотом тельце – это ветхозаветная история о временах странствий еврейского народа по пустыне под водительством Моисея. Когда пророк в одиночестве взошел на гору Синай для получения божьих скрижалей, а потом не вернулся к людям в назначенный срок, те решили сделать себе идола, который поведет их дальше и станет новым знаменем странствий вместо Моисея. Из принесенных людьми золотых украшений фигура быка получилась как будто сама собой. И это так впечатлило народ, что он понес к идолу жертвы. Вернувшийся Моисей расставил все по своим местам. Но с тех пор фраза «золотой телец» подразумевает сразу и веру в неправедное, и поклонение культу денег.
12: Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Оскар Уайлд.
14: У меня очень непритязательный вкус. Достаточно самого лучшего.
12: «Наизусть» на Бизнес FM.
15: Бизнес FM. Новости коротко. В Москве 15.58, в студии Вероника Романова. Кир Стармер назвал новый пакет санкций Великобритании против России мощным и выходящим далеко за рамки существующих ограничительных мер. Он включает в себя новый запрет на морские перевозки сжиженного природного газа и новые запреты на поставки нефтепродуктов из России, уточнил британский премьер, выступая в парламенте. 19 мая правительство Великобритании бессрочно сняло запрет на импорт керосина и дизельного топлива, произведенных из российской нефти в третьих странах. Лицензия вступает в силу 20 мая. Министр внутренних дел Великобритании может в любое время отозвать ее или приостановить. Софет одобрил закон, устанавливающий правовой режим антитеррористической защиты российских нефтегазовых платформ в Каспийском море. Охране этих объектов разрешено

0: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:59 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления, в том числе будет продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год. Также Москва и Пекин считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса. Тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. А вот по силе Сибири-2 ситуация неясная. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья в третьих странах. Лицензия вступает в силу сегодня и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. А чем чреват этот шаг для баланса рынка? В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран и пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. А почему так происходит? Эти и другие темы в эфире Business FM. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления. Китай и Россия продлят безвизовый режим на 27-й год. Граждане России с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Режим распространяется на туристические, деловые, транзитные и частные поездки. Си Цзиньпин подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. А по силе Сибири-2 неясная ситуация. Вот как на вопрос о судьбе проекта ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
3: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
2: Чего?
3: Проект по силе Сибири-2.
2: Четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
1: В присутствии лидеров документа по проекту «Сила Сибири-2» подписаны не были. Путин в своей речи также проект не упоминал. Впрочем, есть еще время до вечера и отдельного пресс-подхода президента. Проект «Сила Сибири-2» давно назрел, говорит гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Вполне возможно, что на этот раз окончательный контракт снова подписан не будет по силе Сибири-2. Хотя, конечно, момент был очень благоприятный. Напомню, что по силе Сибири в прошлом году уже 39 было миллиардов поставлено. Подписан осенью прошлого года договор на расширение на 44 миллиарда. С января следующего года заработает маршрут дальневосточный еще 12 миллиардов. Планировалось на 50. Китай тоже оказался в сложной ситуации в контексте Армузского пролива. Китай традиционно делал ставку на СПГ, а теперь Соединенные Штаты демонстрируют, что они не только и свои поставки могут подвесить, но и мы видим ситуацию с Катаром очень наглядную. Политическое давление может быть оказано и на Австралию. То есть в этом плане, на самом деле, и для Китая этот газ достаточно выгоден. Китай предпочитает вести методичные переговоры, пытаясь получить определенные уступки у России, пользуясь ситуацией, что с европейского рынка нас постепенно удаляют. Хотя сейчас, я думаю, что европейцы тоже могут пересмотреть, по крайней мере, тайминг введения санкций. В течение 26-го года полноценный контракт все-таки может быть подписан. Сейчас подписание может и не быть. Очень распространена такая точка зрения, что Китай пытается выбить уступки по цене. Даже были странные публикации, что Китай требует поставок по внутрироссийским ценам. Но у меня другая точка зрения. Мы знаем ценовые ориентиры поставок по первой силе Сибири, российский газ. И так по достаточно комфортным для Китая ценам поставляется, но и выгодным для нас, особенно в текущей ситуации. По прошлому году цена поставок была чуть ниже 300 долларов за 1000 кубов по российскому газу. Если возьмете СПГ, цена была средняя по 2025 году порядка 400 долларов за 1000 кубов. СПГ обходился Китаю и обходится дороже. Но, например, газ из Средней Азии примерно по таким же ценам, что и российский, приходит. При этом российский газ заходит в Китай в достаточно удобной точке, снабжает пекинскую агломерацию. Маршрут «Сила Сибири» один выгоден. Да и маршрут «Силы Сибири-2» тоже. Центральноазиатский газ приходится брать на западной границе Китая, дальше тащить через весь Китай в основные промышленные зоны. Точка входа на территорию Китая по «Силе Сибири-1», да и «2» тоже комфортно. Поэтому я думаю, что главный вопрос не формула цены, а вопрос гибкости поставок.

0: Профессор финансового университета Константин Симонов. Си Цзиньпин в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Си предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии. Также председатель КНР призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Возобновление боевых действий нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры, отметил Си. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество спиной к спине. Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса, говорится в совместном заявлении. А тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. Первое заявление комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
1: Очень важно, что было сделано заявление относительно перехода к многополярному миру, поскольку, ссылаясь на визит Трампа, многие тогда наблюдатели говорили, что Трамп будет предлагать Си Цзиньпину какой-то вариант биполярности, G2, Америка, как это раньше называли в Соединенных Штатах. Подтверждение приверженности принципам многополярности, я бы еще добавил многосторонности, это важный символический шаг, который, однако, в общем, не вызывает удивления, поскольку Россия и Китай уже неоднократно заявляли о своей солидарности в строительстве многополярного мира.
2: Были высказаны следующие вещи. Возобновление боевых действий в Персидском заливе нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры. И Россия, и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса.
1: Многие считают, что интересы России и Китая в конфликте в Персидском заливе не совпадают, поскольку Китай является одним из крупнейших импортеров энергоресурсов. И там почти половину своей нефти он получал через Армузский пролив, а Россия является экспортером. Поэтому она может быть заинтересована в повышении цен, соответственно, в увеличении своих доходов. Ну, это, в общем, отчасти верно, поскольку рассчитывать на то, что этот кризис приведет к долгосрочному увеличению цен на нефть и газ, не приходится. Нефти и газа в мире довольно много. А вот стратегически и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы сама зона Персидского залива была бы зоной стабильности. Естественно, они не заинтересованы в распространении ядерного оружия. Об этом тоже много говорилось российскими и китайскими лидерами. И я думаю, что они солидарны в том, что единственный вариант стабилизации ситуации в этом регионе – это создание некой инклюзивной системы региональной безопасности, которая бы включала как арабские страны, так и Исламскую республику Иран. А в отношении российско-украинского конфликта важно, что Китай поддерживает российскую позицию о том, что речь идет не только и, может быть, даже не столько о противостоянии Москвы и Киева, сколько о попытках Запада и, прежде всего, Североатлантического альянса продвинуть свои интересы на европейском континенте в ущерб безопасности России. Китай стремится дистанцироваться от российско-украинского конфликта, но он не может и не считает для себя приемлемым полностью дистанцироваться от конфликта России и Запада, поскольку НАТО вызов не только для российской безопасности, но это, в общем, потенциальный вызов и для безопасности Китайской Народной Республики.
0: Политолог-международник Андрей Картунов. Сбербанк хочет использовать китайские чипы для своего искусственного интеллекта, заявил глава банка Герман Греф. Он находится в составе российской делегации в Китае. По его словам, китайские технологии пока не задействованы в нейросети Сбера Гигачат, но мы надеемся, что постепенно сможем использовать китайские чипы, отметил Греф. Глава ВЭБ-РФ Игорь Шувалов сказал, что китайские чипы в числе вопросов для обсуждения с партнерами, но разглашать детали не стал. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает с Китаем инициативы в области искусственного интеллекта в России. Мир только начинает понимать, что самая дешевая энергетика в мире для искусственного интеллекта – это Россия. И мы показываем, что наша энергетика может быть в разы дешевле, чем во многих других странах, отметил Дмитриев. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья в третьих странах. Соответствующая лицензия вступает в силу 20 мая и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. Она разрешает также предоставление услуг и осуществление действий, связанных с импортом таких нефтепродуктов, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Санкции Евросоюза, к которым присоединилась Великобритания, которые запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах, они вступили в действие с марта 2026 года. И, конечно, это ограничивает число поставщиков, это усложняет процедуру проверки импортируемого топлива, потому что та же самая Индия, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, львиную долю полученных из российской нефти нефтепродуктов экспортировала. Поэтому мы так быстро переориентировались на азиатские рынки из Европы. Все те объемы, которые ушли, они почти все пришли именно в Индию, потому что у Индии уже был готовый бизнес к этому моменту. Теперь можно скупать смело нефтепродукты, произведенные в Индии, в ряде других азиатских стран, которые тоже импортируют российскую нефть. Это и в том числе Турция, потому что Турция массово скупала российский дизель с 2022 года и примерно такие же объемы продавала в Евросоюз. Заявляя, что российские дизели они оставляют на своем внутреннем рынке, а экспортируют в Евросоюз дизель, произведенных на их НПЗ. И теперь, в общем-то, чтобы предотвратить возникновение физического дефицита топлива на внутреннем рынке, и прежде всего авиакеросина уже сейчас не хватает как в Великобритании, так и в Евросоюзе, они создают ситуацию максимальной конкуренции. Вот, пожалуйста, можно импортировать. Напрямую по-прежнему импортировать из России нефтепродукт нельзя ни в Евросоюз, ни в Великобританию. Но шаг к насыщению рынка они сделали. На самом деле это сигнал еще будет тому, чтобы можно было бы скупать и российское топливо через третьи страны. И плюс к тому стоит ожидать, что, может быть, Евросоюз примет подобное решение вслед за Великобританией.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета. Ранее на этой неделе стало известно, что США еще на месяц продлили действие лицензии, позволяющей производить отдельные операции с российской нефтью. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Статью об этом в авторитетном журнале NHA опубликовал международный исследовательский консорциум, занимающийся неинфекционными заболеваниями. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран с 80-х годов прошлого столетия по 24-й год этого века. И пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. Но все-таки в странах с высоким уровнем доходов этот рост выходит на плато. А вот в странах со средними и низкими, наоборот, скорость нарастает. Почему так происходит? Как связан доход со здоровым питанием, объясняет врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
4: Это касается не только стран бедных, это касается людей с ограниченным доходом везде практически. Проще набирают вес и не за счет фастфуда и сладких газировок, потому что нынешний фастфуд не очень дешевый. При низком доходе люди в основном питаются для того, чтобы было насыщение. В основном идут углеводистые крупы, хлеб, макаронные изделия. Они достаточно все дешевы. Как правило, любят еще, если побаловать, то это обязательно сладкое. Булка или конфетки. В рационе получается у людей с ограниченным доходом овощи, фрукты только по сезону, лето-осень, когда они стоят не очень дорого, потому что, например, взять ту же Москву, мы все с вами ходим в магазины, мы видим, сколько стоят зимние овощи и фрукты человеку с низким доходом. Эти продукты доступны в качестве побаловать себя, но побаловать себя огурцом, допустим, это менее вкусно, чем побаловать себя какой-нибудь конфеткой. Это первый момент, но заниматься фитнесом, речь-то не идет о хождении в зал. Заниматься фитнесом можно и дома совершенно спокойно. Другое дело, что люди с низким доходом фитнесом, даже домашним, занимаются реже. Поэтому у нас распространение ожирения по России касается глубинки не очень больших городов, где доход у населения не очень высокий, потому что если мы возьмем мегаполисы, если мы выйдем на улицу, мы увидим, что эпидемии ожирения нет. Стоит забраться поглубже, действительно видно на улице, что людей с лишним весом очень много, с ожирением тоже цифра нарастает.
0: Анна Белоусова, врач-диетолог. В России по состоянию на прошлый год около 65% взрослых имели избыточную массу тела. А по этому показателю Россия занимает 78 место из 199. Для сравнения, США на 21 позиции, а Китай на 151.
5: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «ВЭД». Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. «Бизнес FM Казань». Новости коротко.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: В эфире новости, в студии Венер Дельмиев. На территории Татарстана сбили беспилотник самолетного типа. БПЛА уничтожили в период с 20.00 до 7 утра. Об этом в мессенджере «Макс» сообщает Минобороны России. Точное количество уничтоженных над Татарстаном дронов не уточняется. Всего этой ночью ПВО перехватили и уничтожили 273 беспилотника над несколькими регионами России. Беспилотная опасность действовала в Татарстане с поздней ночи до 8 утра. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы были закрыты около 3 часов. На момент подготовки выпуска новостей ограничения на полеты были сняты. Мошенники стали рассылать ссылки со списком отключения горячей воды, чтобы заманить на фишинговый сайт. Об этом рассказал замминистра цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев. Его слова передает Татаринформ. По мнению эксперта, мошенники часто используют сезонные поводы. Например, весной под видом курьеров с цветами просят назвать код из СМС, который на самом деле относится к госуслугам, а также эксплуатируют темы поступления в институт и другие. Переход по такой ссылке может перевести к заражению устройства вирусом, после чего может открыться доступ к банковским приложениям на смартфоне. Акбарс в гостевом 5-м матче финальной серии Кубка Гагарина проиграл Локомотиву. Матч закончился со счетом 4-1. Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу ярославской команды. В составе железнодорожников дубль оформил Байрон Фрейс по одной шайбе на счету Никиты Кирьянова и Артура Каюмова. У казанцев отличился Александр Хмелевский. Шестой матч финала КХЛ между Локомотивом и Акбарсом состоится в Казани в четверг, 21 мая. Игра начнется в 19:30. Участники Казань-форума 2026 съели 920 килограммов мороженого и 480 килограммов чак-чака. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор ОНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов. Напомним, с 12 по 17 мая на площадках форума было заключено 163 соглашения, в том числе 86 международных. Деловая программа Казань-форума 2026 проходила с 13 по 15 мая и была сосредоточена на территории выставочного центра «Казань-экспо». Количество участников деловой части превысило 9 тысяч человек. Около половины жителей Татарстана не готовы отказаться от привычной еды ради правильного питания. Такие данные приводит исследование холдинга «Логика молока» и Национальное агентство финансовых исследований. Причины – высокая цена полезных продуктов, нехватка времени на готовку, предпочтение семьи, недостаток знаний о здоровой еде и мнение о невкусности полезных продуктов. При этом большинство считает, что ведет здоровый образ жизни и признает важность правильного питания. Основные мотивы – это забота о здоровье, профилактика проблем в будущем и поддержание формы. Молочные продукты – важная часть рациона. Многие едят их ежедневно или несколько раз в неделю. Чаще всего употребляют молоко, масло, кефир, сметану и сыры. Больше половины доверяют местным производителям молочной продукции, некоторые же – фермерским товарам. Ностальгические ассоциации с детством чаще всего вызывают молочная каша, мороженое и теплое молоко. Накануне в Казани зафиксировали температурный рекорд 42-летней давности. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. Предыдущий абсолютный рекорд по температуре воздуха для 19 мая в Казани фиксировали в 1984 году. Тогда в столице Татарстана потеплело до плюс 30. По данным метеостанции Казань, вчера максимальная температура воздуха составила плюс 31,2 градуса. Это уже третий температурный рекорд с начала этого месяца. Напомним, ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которая будет действовать с 16 по 22 мая. МЧС рекомендовала татарстанцам надевать светлую одежду и головные уборы, а также употреблять больше воды. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес FM Казань».
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
9: Кемерово, 550 тысяч жителей. Еще в 1721 году на берегу реки Томь обнаружили залежи каменного угля. Однако разработка месторождений начали лишь в 1907. Окрестные села через 11 лет объединились в город.
5: Как появлялись города на Бизнес FM.
10: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
11: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
5: Бизнес FM Казань.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: 2 метра земли от границ дома. Все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию. И перспектива их возвращения не ясна. Что все это изменит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
13: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
14: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекта озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
13: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
15: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае, вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
13: В то же время разрешение оформить в собственность только участок с шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
16: Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников на многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация. То есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
13: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город. Но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Слово и деньги.
6: Для слушателей старше 13 лет.
5: Годовой доход 20 фунтов при расходе 19 фунтов 96 пенсов – это счастье. Годовой доход 20 фунтов при расходе 20 фунтов 6 пенсов – это нищета. Чарльз Диккенс, английский писатель-романист. Слово и деньги на Бизнес ФМ. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
8: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Деньги.
2: В начале 2011 года 100-долларовая купюра радикально изменила свой облик, расставшись с зеленым цветом и окрасившись в голубой. Банкнота, к тому же, приобрела 3D-защиту в виде специальной объемной нити и трехмерного изображения числа 100, выполненного с помощью миллиона микролинз, вплетенных в бумагу. Цена печати такой банкноты – 14 центов, что на 3 цента выше стоимости 100 долларов предыдущего образца.
8: История денег на Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва. 87,5. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: В Москве 16:28, в студии Вероника Романова. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят неформальную беседу за чаем в Доме народных собраний в Пекине. Там участвуют по 4 человека с российской и китайской стороны, обсуждают вопросы международной повестки. Это ранее анонсировал помощник президента Юрий Ушаков. Чаепитие станет завершающим мероприятием официальной программы российского президента в Китае. Путин прибыл в КНР 19 мая, провел переговоры с Си Цзиньпином, по итогам которых были подписаны документы о сотрудничестве стран. После российский президент провел встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Вооруженные силы некоторых европейских стран разрабатывают секретные планы введения боевых действий из-за опасений, что Штаты могут выйти из НАТО. Об этом сообщил изданию Economist источник, знакомый с ситуацией. По его данным, поводом для беспокойства в Европе стали решения Дональда Трампа по сокращению американского военного контингента на континенте. Он заявлял, в частности, о намерении существенно сократить число американских военнослужащих в Германии, отказаться от размещения ФРГ крылатых ракет «Томагавк». Собеседники издания отмечают, что в некоторых странах НАТО начали обсуждать способы ведения боевых действий без поддержки США, а также создание альтернативной системы командования вне действующей структуры Альянса. Внутри НАТО существует опасение, что Трамп будет блокировать решение военного блока, пишет «Экономист». Разница в цене между первичным и вторичным жильем сократилась до 23%. По подсчетам ЦИАНа, в мае жилье на вторичном рынке в 40 городах России с населением от 500 тысяч человек стоило в среднем 152 тысячи рублей за один квадратный метр. Показатель снижается пятый месяц подряд, говорят эксперты. Это объясняется опережающим ростом цен на вторичное жилье. Покупатели переориентируются на него в связи с сокращением программ льготной ипотеки. В рыночных условиях ценовая премия новостроек не может быть выше 9-15%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используют телефонные мошенники. Инструмент войдет во второй пакет мер против кибермошенничества. Есть ли в этом смысл? Крупнейшая забастовка рабочих компании Samsung, производящей чипы, должна начаться уже завтра. По плану профсоюза она продлится 18 дней. Ожидается, что в забастовке примут участие почти 50 тысяч сотрудников. А главная претензия рабочих – уровень надбавок. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Об этом пишут ведомости со ссылкой на опрос «Актион Финансы». А чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
18: Бизнес говорит.
19: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
20: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как на это реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части на 1,5 месяца. Мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим четверть, потом частями, 1,5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6,5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается, соответственно, это сказывается и на нас. Это на наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, не меньше покупают.
19: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангар Строй Инжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
21: Не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризации лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают. Намного сложнее стало получать сделку. наверное, 8 из 10 в окружении строительных компаний точно так же в этом, к сожалению, варятся.
1: С чем связано это в строительной сфере?
21: Связано с падением продаж, что, в свою очередь, связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили, 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в 2 инвестпроекта туристических. Не получили субсидии, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на 2 проектах инвестиционных.
19: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
3: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, 2. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях, обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна. Покупательная способность населения снизилась. Соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая. Растет себестоимость. Растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет. Соответственно, пытаемся продавать дороже. Дороже продавать сложнее. И поэтому образовываются разрывы.
0: Компании все чаще ищут альтернативные источники финансирования. В опросе, проведенном «Актеонная финансы», 34% респондентов рассказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но лишь 19% получили одобрение. А примерно четверти компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используют телефонные мошенники. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть не менее чем через 90 дней после его оформления, рассказал руководитель аппарата Кабмина Дмитрий Григоренко. То есть, по его словам, мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям. Мера войдет во второй пакет действий против кибермошенничества. Есть ли в ней смысл? Мнение управляющего РТМ Групп, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
22: Эта мера повышает цену левой сим-карты, которые попадают в руки злоумышленников. Механика достаточно простая. То есть у нас в настоящий момент действует ограничение на количество сим-карт на одного человека. Часто злоумышленники используют сим-карты по максимуму лимита. В настоящий момент, по-моему, 20 сим-карт на одно физическое лицо. Соответственно, если договор нельзя расторгнуть в течение 3 месяца, то сделал себе 20 сим-карт на подставное лицо и будешь 3 месяца с ними сидеть. А раньше как злоумышленники делали? Они заключали договор с оператором на подставное лицо, пользовались несколько раз для совершения мошеннических операций этими сим-картами. После этого отказывались от услуг связи, симку блокировали, исключали, и лимит заново обновлялся. То есть они еще 20 сим-карт могли оформлять. Сейчас это просто удлиняет вот эту схему, этот механизм становится просто дороже.
23: Это то самое, когда говорят, да, что условно дроп-комплект дорожает из-за того, что растет стоимость за получение сим-карты или какими-то данными.
22: Ну да. То есть получается, что допустим, у вас есть возможность выпустить сим-карты на 10 человек. Таким образом, вы можете получить их там 200 штук. И через месяц выбросить эти сим-карты и получить новые 200 штук. Ну, просто потому, что договор с оператором связи можно разорвать быстрее. А сейчас нужно ждать 3 месяца. Поэтому вы не 600 за 3 месяца получите симок, а те же самые 200.
0: Эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев. По словам вице-премьера Григоренко, в законопроекте уже закреплена обязанность для операторов переставать взимать плату с абонентов, если те выскажут желание и сообщат оператору, что хотят отказаться от услуг связи. Таким образом, по словам Григоренко, для обычных абонентов никаких обременений не будет. Сейчас принят первый пакет мер против кибермошенничества, второй прошел первое чтение в Госдуме, а третий пакет пока только анонсирован. Как ранее в интервью «Бизнес ФМ» заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, стоимость так называемого дроп-комплекта для мошенников, куда входят одноразовые сим-карты и банковские карты, после законодательных ужесточений подорожали с 3000 до 70 тысяч рублей. Крупнейшая забастовка рабочих компании Samsung Electronics, производящей чипы, должна начаться уже завтра. По плану профсоюза она продлится 18 дней. Ожидается, что в забастовке примут участие 48 тысяч сотрудников. Работа предприятий по выпуску чипов фактически будет парализована. Samsung сейчас контролирует до трети мирового производства чипов памяти. Эти комплекты стоят внутри почти каждого смартфона, ноутбука, сервера и дата-центра на планете, сообщает CNBC. А профсоюз и руководство Samsung Electronics не согласовали всего одно условие. Главной претензией рабочих была в уровне надбавок. Сейчас из-за этого цены на чипы могут взлететь еще больше, считает аналитик агентства M-Forum Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко.
4: В целом это, конечно, окажет на мировой рынок микроэлектроники и электроники очень существенное воздействие. Если забастовка действительно произойдет, дальше ветвление возможно, это насколько длительное оно будет, потому что одно дело, если она состоится и стороны быстро придут к какому-то решению, которое устроит обе стороны, а другое дело, если она будет продолжаться долго. Результаты будут, безусловно, разными. В любом случае, потеря производства какого-то значимого объема, измеряющегося в десятках процентов, в ситуации, когда память практически и без того полностью востребована, все возможные объемы производства выкуплены на год вперед. Мы и так находимся в ситуации дефицита чипов памяти и постоянного роста их цены. И тут еще, если пропадет несколько десятков процентов объема производства, можно смело прогнозировать дальнейший рост цен и ужесточение дефицита чипов памяти. Учитывая, что память применяется практически везде, то есть трудно представить все изделия электроники, в которых не нужны микросхемы памяти, особенно она применяется в системах искусственного интеллекта, в бурном развитии которых состязаются не только США и Китай, но также и другие страны, претендующие на какую-то технологическую развитость, то, конечно, это по всем ударит прежде всего финансово. Когда нет возможности приобрести чипы, будут останавливаться какие-то другие производства. Это скажется на объемах выпуска серверов и плат GPU и так далее. То есть везде, где память существенный объем составляет, все вот эти изделия электроники могут стать дефицитными, может уменьшиться конкурентный уровень. А это скажется на росте цен, на увеличение срока поставок. В общем, очень неприятно звучит для всего рынка.
0: Аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко. Планируемая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям и, вероятнее всего, потребует вмешательства властей. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. У правительства республики есть право приостанавливать забастовки на 30 дней, если они могут нанести серьезный урон национальной экономике.
18: Реклама.
7: Реклама на Business FM в Казани.
9: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
10: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
24: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
11: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
14: Компании и корпорации.
15: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
15: РЖД запустит продажу билетов на электрички с проверкой через национальный мессенджер «Макс». Услуга будет доступна с сентября и только для льготных категорий пассажиров. Это около 20 миллионов человек, рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Число точек магазинов «Леди энд Джентльмен» за год сократилось почти на 40%. Как пишут ведомости, во втором квартале прошлого года в портфеле сети было 67 магазинов. В настоящее время их 42. Одна из вероятных причин – общее падение посещаемости офлайн-фэшн-магазинов в стране из-за перетока части спроса в онлайн и на маркетплейсы. За прошлый год спрос на мультибрендовый фэшн-ритейл упал на 5%.
16: Арбитраж.
15: «Роза Хутор» судится с московским ЦУМом из-за свитшотов с логотипом горнолыжного курорта. Сумма иска 2,4 миллиона рублей, пишет телеграм-канал «Шоперс». Речь о компенсации за нарушение прав на товарные знаки. «Универмаг» продавал свитшоты с логотипом курорта за 24 тысячи рублей. Сейчас их уже нет в продаже. Одежду сделал для ЦУМа итальянский производитель модной одежды «Фефе Наполи», который привлечен к процессу пока в качестве третьего лица. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Шестнадцать сорок пять в Москве. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну ладно, 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
25: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
26: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Внимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
25: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
2: случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он предупреждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
25: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Каналь Плюс» Винсента Баларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Баларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чебанова.
5: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Баларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Баларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Баларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
6: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, и есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не
8: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
6: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
5: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
13: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных разных личностей становится все больше и больше.
8: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
13: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
5: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
17: «Бизнес ФМ». Контекст. 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской Академии Радио, локальное радио, инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+.
19: Валюты. Монгольский тугрик стал официальной валютой Коммунистической Республики в 1925 году, заменив бывшие в обращении монгольские доллары. А до них страна 10 лет прожила вообще без собственной валюты, используя российские рубли или золотые и серебряные монеты Китая. Сегодня тугрик в несколько тысяч раз дешевле доллара США.
20: Валюты на Бизнес ФМ.
21: Сумма технологий. С Денисом Самсоновым.
23: Старший среди равных. На этой неделе оцениваем доходы и карьерные перспективы специалистов на рынке высоких технологий. Сегодня посмотрим на позицию сеньор, разработчика или эксперта на пике профессиональной формы. Это по-прежнему дорогой специалист, но нюансы уже есть. По данным Хабар карьеры, медианный доход сеньор-специалист в IT 308 тысяч рублей в месяц. У разработчиков зарплаты выше. Сеньор-программист на Java будет стоить в районе 430 тысяч. В отличие от молодых инженеров, число сеньор-позиций на рынке стабильно, как и уровень их окладов, и в этой стабильности я склоняюсь видеть первые признаки угрозы для карьерного роста. После резкого скачка в 2022-2023 годах зарплаты сеньор-специалистов продолжили расти, но примерно на уровне официальной инфляции, то есть можно сказать, что и не росли вовсе. После 5-7 лет опыта зарплаты сеньор-разработчиков выходят на плато и дальше почти не повышаются. Работодатели справедливо полагают, специалист достиг своего потолка, а если он перестал расти, почему должна расти его зарплата? Но и эта стабильность может подойти к концу. По данным Business Insider, до 75% кода уже пишет или анализирует искусственный интеллект, а человек потом его проверяет. Способность быстро создавать качественный код перестает быть главным конкурентным преимуществом. От синьор-специалистов все чаще ждут способности мыслить как архитектор или бизнес-аналитик. Глубокого проникновения в процессы и специфику той отрасли, для которой создается софт, будь то медицина, финансы или юриспруденция, умение управлять командой и агентов. Мой прогноз – позиция синьор на развилке, но для тех, кто готов освоить новые навыки и взять новый уровень ответственности, открываются отличные перспективы, в том числе финансовые.
20: Сумма технологий на Бизнес ФМ.
27: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
20: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В Москве 16:58, в студии Вероника Романова. США давят на Украину с целью ослабления ограничений на импорт калийных удобрений из Беларуси. Это пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, Штаты просят Киев посодействовать в снятии с Беларуси европейских санкций. Калийные удобрения долгое время были основным источником валютных поступлений в страну. В Вашингтоне считают, что снятие ограничений может помочь Минску дистанцироваться от России. США уже сняли собственные ограничения на удобрения из Беларуси. Ранее министр иностранных дел Литвы заявлял на закрытом заседании правящей партии, что страны региона начинают ощущать давление со стороны США в отношении транзита калийных удобрений, пишет агентство. В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь их запрещено заряжать в полете. Нельзя будет провозить особенно мощные устройства. Это следует из обновленных норм, опубликованных Минтрансом. Аккумуляторы емкостью до 100 Вт в час можно беспрепятственно провозить в самолете. Если батареи от 100 до 160 Вт в час, то их необходимо согласовывать с авиакомпанией, а пауэрбанки, емкость которых превышает 160 Вт в час, к перевозке самолетами запрещены. Российские спортсмены показали отличный результат на чемпионате Европы по стендовой стрельбе среди юниоров до 18 лет. Он прошел в Хорватии. В первый же день серебряную медаль в упражнении трап завоевала Дара Чупина, а в командном зачете в этом же упражнении россияне завоевали золото и бронзу. Чемпионками Европы стали Дара Чупина, Кира Папина и Ксения Самофалова. Бронзу среди юниоров завоевали Иван

0: Устранить первопричину украинского кризиса. Тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. А вот по силе Сибири-2 ситуация неясная. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран и пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. А почему так происходит? Ритейлеры столкнулись с невозможностью доставлять в Россию товары Adidas и Nike через Объединенные Арабские Эмираты. Закрытие Армузского пролива из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке привело к остановке поставок товаров одних из самых популярных у россиян брендов. А чем это чревато и кто первый пострадает от смены конъюнктуры? Эти и другие темы в эфире Business FM. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления. Китай и Россия продлят взаимный безвизовый режим на 2027 год. Граждане России с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Режим распространяется на туристические, деловые, транзитные и частные поездки. Си Цзиньпин подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. По силе Сибири-2 неясная ситуация. Вот как на вопрос о судьбе проекта ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
2: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
1: Чего?
2: Проект по силе Сибири-2.
1: Четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
0: В присутствии лидеров документы по проекту «Сила Сибири-2» подписаны не были. Путин в своей речи проект также не упомянул. Впрочем, есть еще время до вечера и отдельного пресс-подхода президента. Проект «Сила Сибири-2» давно назрел, говорит гендиректор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Вполне возможно, что на этот раз окончательный контракт снова подписан не будет по силе Сибири-2. Хотя, конечно, момент был очень благоприятный. Напомню, что по силе Сибири в прошлом году уже 39 было миллиардов поставлено. Подписан осенью прошлого года договор на расширение на 44 миллиарда. С января следующего года заработает маршрут дальневосточный еще 12 миллиардов. Планировалось на 50. Китай тоже оказался в сложной ситуации в контексте Армузского пролива. Китай традиционно делал ставку на СПГ, а теперь Соединенные Штаты демонстрируют, что они не только и свои поставки могут подвесить, но и мы видим ситуацию с Катаром очень наглядную. Политическое давление может быть оказано и на Австралию. То есть в этом плане, на самом деле, и для Китая этот газ достаточно выгоден. Китай предпочитает вести методичные переговоры, пытаясь получить определенные уступки у России, пользуясь ситуацией, что с европейского рынка нас постепенно удаляют. Хотя сейчас, я думаю, что европейцы тоже могут пересмотреть, по крайней мере, тайминг введения санкций. В течение 26 года полноценный контракт все-таки может быть подписан. Сейчас подписание может и не быть. Очень распространена такая точка зрения, что Китай пытается выбить уступки по цене. Даже были странные публикации, что Китай требует поставок по внутрироссийским ценам. У меня другая точка зрения. Мы знаем ценовые ориентиры поставок по первой силе Сибири, российский газ. И так по достаточно комфортным для Китая ценам поставляется, но и выгодным для нас, особенно в текущей ситуации. По прошлому году цена поставок была чуть ниже 300 долларов за 1000 кубов по российскому газу. Если возьмете СПГ, цена была средняя по 2025 году порядка 400 долларов за 1000 кубов. СПГ обходился Китаю и обходится дороже. Но, например, газ из Средней Азии примерно по таким же ценам, что и российский, приходит. При этом российский газ заходит в Китай в достаточно удобной точке, снабжает пекинскую агломерацию. Маршрут «Сила Сибири» один выгоден. Да и маршрут «Силы Сибири-2» тоже. Центральноазиатский газ приходится брать на западной границе Китая, дальше тащить через весь Китай в основные промышленные зоны. Точка входа на территорию Китая по «Силе Сибири-1», да и «2» тоже комфортно. Поэтому я думаю, что главный вопрос не формула цены, а вопрос гибкости поставок.
0: Профессор финансового университета Константин Симонов. А между тем стало известно, что Путин и Си Цзиньпин завершили общение за чаем. Оно длилось около полутора часов. Ждем пресс-подход президента. Ранее Си Цзиньпин в своей речи отметил, что

0: Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Си предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии. Также председатель КНР призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Возобновление боевых действий нецелесообразно, необходимо продолжать переговоры, отметил Си. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество спиной к спине. Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса, говорится в совместном заявлении. Тема Украины еще будет обсуждаться. Первое заявление комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
1: Визит Владимира Путина в Китай неизбежно сравнивают с визитом Дональда Трампа в Китай, который состоялся буквально несколько дней назад. Но на самом деле эта оптика, конечно, ошибочная. Дело в том, что Дональд Трамп предлагал Си Цзиньпину некую перезагрузку отношений, некую большую сделку, для чего было привезено значительное количество бизнесменов и, соответственно, бизнес-предложений. Визит Владимира Путина кардинально отличался от этого тем, что ему не нужно было перезагружать эти отношения. Отношения находятся на стабильно высоком уровне, и это то, что на дипломатическом жаргоне именуется буквально сверкой часов. Стороны понимают, что они друг от друга ждут. Очевидно, они обсудили как раз переговоры Китайской Народной Республики с Соединенными Штатами Америки, что очень важно вот в этом треугольнике США, Китай, Россия, который в значительной степени определяет политику 21 века. Если говорить о конкретике, то здесь пока, конечно, не подписано соглашение о строительстве силы Сибири-2. Пока, опять же, говорится о понимании, но понимание это, что называется, не контракт, не договор. Я думаю, что этот визит Владимира Путина можно назвать будничным, но именно потому, что отношения России и Китая уже находятся на высоком уровне, и необходимости в каких-то прорывах каждый раз нет. Владимир Путин часто бывает в Китае, часто общается с Си Цзиньпином, и поэтому этот визит можно назвать, что называется, будничным и даже проходным, но это, повторюсь, хорошая характеристика в условиях уже достигнутого высокого уровня отношений.
0: Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Сбербанк хочет использовать китайские чипы для своего искусственного интеллекта, заявил глава банка Герман Греф. Он находится в составе российской делегации в Китае. А по словам глава ВЭБ-РФ Игорь Шувалов сказал, что китайские чипы в числе вопросов для обсуждения с партнерами, но разглашать детали не стал. А глава РФП Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает с Китаем инициативы в области искусственного интеллекта в России. Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Такое обновление школьной программы анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что эта тема, как экспериментальное направление, была включена во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике. Как сказал министр, профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с ближайшего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Мы поговорили с учителями информатики о том, что собой будет представлять обучение. Суть не в том, чтобы научить пользоваться нейросетями, с этим дети и так отлично справляются сами, а объяснить, как они работают под капотом, говорит учитель информатики Московской школы номер 57 Константин Люстров.
2: Предмет – это не то, как пользоваться искусственным интеллектом, а как он работает, как он создается, на чем основано то, что мы как пользователи видим, все эти умные помощники, ассистенты и так далее и тому подобное.
3: Если учитель информатики сам не работал с нейросетями, мало ли вот так случилось, может ли он вести такой профиль искусственного интеллекта после кратких курсов, или это, грубо выражаясь, будет какая-то профанация?
2: Профанации никакой не будет. Педагоги вообще обучаемы в большинстве. С подавляющим, особенно молодые педагоги, особенно педагоги информатики, изначально следят за технологиями априори. Даже если там учитель с какими-то аспектами не знаком, это не страшно. Есть, во-первых, и курсы, во-вторых, интернет дает огромные возможности для самообразования. Как раз летом можно будет почитать, посмотреть, попробовать, и потом в процессе учебного года тоже вместе со школьниками двигаться вперед. Это тоже распространенно педагогическая практика, но что-то появилось, ну давайте вместе изучать.
3: Считаю, что только это коснется учеников средних и старших классов. Почему о младшеклассниках забыли? Все-таки, мне кажется, им тоже было бы интересно искусственный интеллект потихонечку начинать изучать.
2: Младшие школьники уже сами умеют пользоваться искусственным интеллектом, и, к сожалению, это происходит порой даже больше, чем надо. Рассказывать им, как он работает, наверное, рановато, потому что все основные теоретические моменты, которые лежат в фундаменте работы искусственного интеллекта, они достаточно сложны.
0: Константин Люстров, учитель информатики. Нововведение коснется углубленного уровня обучения, который пока реализуется не во всех школах, а значит, затронет примерно половину преподавателей, считают учителя. О том, готовы ли педагоги к новому предмету, говорит учитель информатики школы номер 3 станицы Геогинской республики Адыгея, а также учитель года 2025 Сергей Косур.
4: За последние несколько лет школьный курс информатики несколько раз изменялся. Сами учителя проходят постоянно курс повышения подготовки, в том числе по искусственному интеллекту. Я едва ли не каждый год участвую в курсах от МФТИ. Он называется «Быстрый старт в искусственный интеллект». Этот курс рассчитан не только для учителей информатики, но, в принципе, для всех педагогов и отдельно на более углубленном уровне для учителей информатики, чтобы более предметно говорить об этом.
3: Обучать школьников планируется на нейросетях GigaChat и Алисы или не только на них?
4: Когда мы говорим про искусственный интеллект, то не столь важна модель, конкретно нейросеть, скорее важно говорить о самой технологии, о ее использовании, об этичном использовании искусственного интеллекта. А если более предметно, то, наверное, да, скорее всего, это будет GigaChat и Алиса, как наиболее крупные игроки на этом рынке в сфере отечественного образования.
0: Сергей Коцур, учитель информатики. В федеральный перечень учебников уже включены первые школьные учебники по искусственному интеллекту. Это введение в искусственный интеллект для 5-9 классов.
5: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее Яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
10: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань. Улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
14: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
15: Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ.
16: Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Татарстан, зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Бизнес ФМ Казань. Новости коротко. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. С 1 октября в Татарстане тарифы на теплоснабжение увеличат на 14%. Об этом сообщил председатель Госкомитета Республики по тарифам Ренат Гайнудинов. Показатель составит 3348 рублей за 1 гигакалорию. Напомним, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что некоторые регионы установили излишне высокие тарифы на ЖКХ. Для решения этой проблемы он предложил обязать регионы не менее 5% собираемого тарифа направлять на инвестиции в модернизацию сетей ЖКХ. Такое стало возможным после того, как в нашей стране собираемость коммунальных платежей достигла уровня 100%, отметил политик. В Татарстане в апреле заметно вырос спрос на недвижимость. По данным регионального Росреестра, сделок на вторичном рынке стало существенно больше по сравнению с мартом. Особенно активно покупают индивидуальные жилые дома и земельные участки. Здесь рост составил 30%. В целом, за первые 4 месяца года зарегистрировано почти 48 тысяч сделок. Чуть больше, чем год назад. При этом апрельский показатель заметно выше аналогичного месяца прошлого года. На первичном рынке динамика более спокойная, количество договоров долевого участия в строительстве в марте и апреле примерно одинаково, а за первые 4 месяца их число выросло на 7% относительно прошлого года. Об этом сообщила замруководителя управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова. ЦИК Татарстана и региональное отделение Союза пенсионеров России подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Андрей Кондратьев и Любовь Мишина. В рамках соглашения планируется проведение совместных информационно-разъяснительных мероприятий, образовательных встреч, реализация проектов, направленных на повышение правовой культуры, информированности избирателей старшего возраста о современных избирательных процедурах и механизмах голосования. По словам председателя Татарстанского центра избиркома, представители старшего поколения являются одной из наиболее активных и дисциплинированных категорий участников избирательного процесса. Именно поэтому сотрудничество с общественными организациями, объединяющими пенсионеров, ветеранов, граждан старшего возраста, рассматривается как важный элемент подготовки к федеральной избирательной кампании, отметил Андрей Кондратьев. В ЦИК Республики отмечают, что развитие партнерства с общественными организациями является важной частью подготовки к единому дню голосования 2026. Билеты на новую волну в Казани раскупили за 2 дня. На открытие фестиваля в свободном доступе несколько мест ближе к сцене. В партере цены варьируются от 35 до 90 тысяч рублей. При этом купить вход в VIP-ложу нельзя. В соцсетях новой волны обсуждают, будто билеты выкладывают партиями, но в агентстве, которое занимается продажей билетов «Арт-метро», это опровергли. Там заявили, что все билеты уже выложены. Новые места могут появляться только из-за возвратов, пишет издание 116.ru. Напомним, Казань станет площадкой для международного песенного конкурса «Новая волна» во второй раз. Мероприятие, как и в прошлом году, пройдет на специально построенной у Акбарс-арены локации New Wave Hall. Конкурс пройдет с 20 по 26 августа. В этом году в финал прошли 13 артистов, 9 из них представят Россию. Один из финалистов – уроженец Казани Игнат Изотов. В Татарстане начали переобучать учителей информатики, в частности, их научат работать с искусственным интеллектом. По программе повышения квалификации пройдут обучение все учителя предметов республики. В рамках курса педагогов научат работать с отечественными ИИ-решениями, в том числе с нейросетью «Гигачат» от Сбера и сервисом «Госпромпт». Программа нацелена не просто на знакомство с технологиями, а на практическое применение ИИ в учебном процессе. Учителя освоят методики интеграции нейросетей в уроки, научатся создавать образовательные задачи с использованием ИИ и оценивать результаты учеников. После переподготовки часть педагогов сможет открыть свои специализированные кружки по ИИ в школах региона. По прогнозам, школьные ИИ-кружки будут посещать более 3500 учеников 5-8 классов. Обучение школьников основам ИИ начнется уже с 1 сентября. Футболисты «Рубина» начнут готовиться к новому сезону с 17 июня на базе клуба в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Соперники по товарищеским матчам будут объявлены позже. Традиционно такие игры помогают тренерскому штабу оценить форму игроков, наиграть связки и опробовать разные тактические схемы перед стартом официальных соревнований. Напомним, по итогам прошедшего сезона «Рубин» занял 8-е место в таблице российской премьер-лиги. Результат оказался хуже предыдущего. В 2025-м казанская команда финишировала в чемпионате 7-й. Жара в Татарстане немного спадет. В регионе 21 мая прогнозируют переменную облачность с максимальной температурой воздуха до плюс 27. В Казани будет плюс 26. Об этом сообщают в гидрометцентре республики. Существенных осадков не ожидается. Напомним, 19 мая в Казани зафиксировали температурный рекорд 42-летней давности. По данным метеостанции Казань, в этот день максимально воздух прогрелся до плюс 31. Предыдущий абсолютный рекорд по температуре воздуха для 19 мая в Казани фиксировали в 1984. Тогда в столице Татарстана потеплело до плюс 30. Согласно данным Яндекс.Погоды, прохладнее станет на следующей неделе. К примеру, со вторника, 26 мая, в Казани прогнозируют плюс 17 и кратковременные дожди. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
19: «Бизнес ФМ Казань».
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Самокатчиков хотят обязать проходить обязательную авторизацию через госуслуги. Причем во всех регионах, не только в Москве, где это уже частично реализовано через портал мост.ру. Минтранс поступило обращение из Госдумы с просьбой ужесточить правила пользования электросамокатами. Установить, например, обязательную проверку возраста через госуслуги для арендных самокатов, а для личных создать специальный реестр, чтобы проще было регистрировать нарушение ПДД. По сути, новые предложения скорее касаются личных самокатов, чем тех, которые берутся в аренду, считает пресс-секретарь сервиса кикшеринга «ВУШ» Денис Балакирев.
22: Еще в прошлом году сервисы кикшеринга писали письмо в Минцифры с просьбой осуществить возможность авторизации пользователей через госуслуги. Сейчас вопрос зависит именно от государства, потому что на данный момент госуслуги по закону не могут интегрироваться с сервисами кикшеринга. При этом все понимают, что в этом есть рациональное зерно, поэтому такая работа ведется при непосредственном участии Министерства транспорта. Как вы знаете, в Москве уже реализована верификация через МОСРУ. По сути, это городской аналог госуслуг. Просто в других городах таких сервисов нет, при этом с возможностью верификации, в том числе аккаунтов сервисов кикшеринга. В других городах мы используем подтверждение через данные банковских ID, то есть получаем буквально от банка подтверждение возраста пользователя при его регистрации. Но при этом верификация через госуслуги может все-таки быть более удобной, ну и работать более точно. Поэтому вот эта работа ведется. То, что сейчас предлагается, в большинстве своем уже реализовано у сервисов кикшеринга. Это очень важный момент, потому что Министерство транспорта уже неоднократно подтверждало, что необходимо сейчас, по сути, доводить частные самокаты до того уровня, который есть у сервисов кикшеринга. Потому что у арендных самокатов есть номера, есть полное понимание, кто едет на самокате, вся история поездок хранится. Если вдруг происходит какой-то негативный инцидент, всегда можно найти, кто нарушил правила, кто стал виновником этого инцидента. Плюс у арендных самокатов все поездки застрахованы, есть медленные зоны, и при этом вот все из перечисленного отсутствует у частных самокатов.
23: Проблема с электросамокатами и вообще с средствами индивидуальной мобильности, сколько бы ни принимали всяких разных мер, она все-таки остается сложной. Все меры, которые сейчас принимаются, они немножко опаздывают. Да, ситуация выправится, но она не может моментально полностью измениться. Во-первых, уже есть какое-то количество электросамокатов. Они все так же передвигаются. И несмотря на то, что там на арендные самокаты уже и проверяют возраст, даже где-то их запрещают и делают специально для них дороги. Это все постмера. То есть есть где-то в таких городах, мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, обилие мер, которые принимаются, даже где-то их там запрещают, передвижение электросамокатов. А где-то, допустим, в южных регионах, там на эти проблемы смотрят немножко с учетом местных особенностей. В Москве принимают меры, а ситуация не справляется в региональных субъектах. И, тем не менее, статистика говорит о том, что ситуация не улучшается. Это немножко искажение. Те, что меры приняты, я считаю, что на сегодняшний момент их нужно просто контролировать, чтобы соблюдали их во всех регионах. Самое лучшее, что на сегодняшний момент сделано, это именно регистрация средств индивидуальной мобильности, которые покупаются. То есть сразу чипируют меры, которые приняты, их абсолютно достаточно. Не хватает контроля, мониторинга по отдельным регионам.
18: На что обратить внимание, выбирая франшизу? Как насчет сроков окупаемости бизнеса?
1: Мы говорим, ребят, не верьте в легкие деньги. Франшиза — это такой же бизнес, где ты каждый день выходишь на работу, работаешь, управляешь, контролируешь.
18: Какой формат франшизы выбрать?
1: Формат, наверное, вот фастфуда или формат недорогой еды, он растет, и мы будем дальше расти, я в это верю.
18: Об успешном и, главное, системном подходе к франшизам поговорим с основателем сети национального фастфуда «Костобы» Азатом Назмутдиновым. Вопрос к эксперту по будням на «Бизнес FM Казань».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Знай меру.
4: Для слушателей старше 12 лет.
24: Ли, китайская мера длины, родилась как примерная протяженность обычной китайской деревни от одного конца до противоположного. Сегодня соответствует ровно 500 метрам, а в эпоху Цинь составляла чуть более 400. Великую китайскую стену называют стеной в 10 тысяч ли, хотя в современном пересчете она гораздо длиннее, как минимум в 4 раза.
3: Знай меру. На Бизнес FM.
25: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибатем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
4: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
5: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
8: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на слабо.
10: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 17:28, студия Вероника Романова. Украинский бизнесмен и совладелец студии 95 Тимур Миндич подал иск против Владимира Зеленского с требованием признать незаконным указ о введении против него санкций. Об этом пишет РИА Новости. Как следует из приложенной карточки дела, датой искового заявления указывается 14 мая. В ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение 7 участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе и Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Владимир Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Их также объявили в розыск. В школах Томской области запретили одежду с иностранными надписями. Меру объяснили профилактикой радикализации и распространения асоциальных идей среди школьников. Исключение сделали для зарегистрированных товарных знаков, если их содержание не противоречит российскому законодательству. Россия установила новый рекорд по числу своих туристов в Японии. Так, в апреле страну восходящего солнца посетили почти 26 тысяч россиян. И это и стало новым рекордом для этого месяца. Прошлый был установлен в 25-м, свыше 23 тысяч человек. Всего за первые 4 месяца в Японии побывали 67 тысяч человек. Это на 27,4% больше, чем за тот же период 25-го. Тогда было почти 53 тысячи. Приложение «Яндекс.Диск» отключит бесплатную облачную синхронизацию файлов для клиентов, которые пользовались приложением на компьютере. Теперь для этого нужно будет оформлять подписку. Москва побила 129-летний рекорд жары. В столице температура на базовой метеостанции на ВДНХ поднялась до плюс 30. Такого 20 мая не было с 1897 года. В субботу уже плюс 23. В понедельник, 25 мая, вместо солнца будут дожди, днем не выше плюс 15. А в ночь на вторник столбики термометра снизятся до плюс 5. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используются телефонными мошенниками. Мера войдет во второй пакет против кибермошенничества. Есть ли в ней смысл? Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили общение за чаем. Оно длилось около полутора часов. Глава администрации США Дональд Трамп признал, что следил за церемонией встреч президента России и председателя КНР. Выжидаем пресс-подход. Все подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Об этом пишут ведомости со ссылкой на опрос Актиона Финансы. А чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
13: Бизнес говорит.
14: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
15: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как на это реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части на 1.5 месяца. Мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим четверть, потом частями 1.5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6.5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается, соответственно, это сказывается и на нас. Это наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, не меньше покупают.
14: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангар Строй Инжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
16: Не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризации лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают. Намного сложнее стало получать сделку. Наверное, 8 из 10 в окружении строительных компаний точно так же в этом, к сожалению, варятся.
17: С чем связано это в строительной сфере?
16: Связано с падением продаж, что в свою очередь связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили. 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в 2 инвестпроекта туристических. Не получили субсидии, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на 2 проектах инвестиционных.
14: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
18: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, два. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях, обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна – покупательная способность населения снизилась, соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая – растет себестоимость, растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет, соответственно, пытаемся продавать дороже продавать сложнее, и поэтому образовываются разрывы.
12: Компании все чаще ищут альтернативные источники финансирования. В опросе, проведенном Актион Финансы, 34% респондентов рассказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но лишь 19% получили одобрение. Примерно четверти компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используют телефонные мошенники. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть не менее чем через 90 дней после его оформления, рассказал руководитель аппарата Кабмина Дмитрий Григоренко. То есть, по его словам, мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям. Мера войдет во второй пакет против кибермошенничества. Есть ли в ней смысл? Мнение управляющего РТМ-групп, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
19: Эта мера повышает цену левой сим-карты, которые попадают в руки злоумышленников. Механика достаточно простая. То есть у нас в настоящий момент действует ограничение на количество сим-карт на одного человека. Часто злоумышленники используют сим-карты по максимуму лимита. В настоящий момент, по-моему, 20 сим-карт на одно физическое лицо. Соответственно, если договор нельзя расторгнуть в течение 3 месяца, то сделал себе 20 сим-карт на подставное лицо и будешь 3 месяца с ними сидеть. А раньше как злоумышленники делали? Они заключали договор с оператором на подставное лицо, пользовались несколько раз для совершения мошеннических операций этими сим-картами. После этого отказывались от услуг связи, симку блокировали, исключали, и лимит заново обновлялся. То есть они еще 20 сим-карт могли оформлять. Сейчас это просто удлиняет вот эту схему, этот механизм становится просто дороже.
20: Это то самое, когда говорят, да, что условно дроп-комплект дорожает из-за того, что растет стоимость за получение сим-карты или какими-то данными.
19: Ну да. То есть получается, что допустим, у вас есть возможность выпустить сим-карты на 10 человек. Таким образом, вы можете получить их там 200 штук. И через месяц выбросить эти сим-карты и получить новые 200 штук. Ну, просто потому, что договор с оператором связи можно разорвать быстрее. А сейчас нужно ждать 3 месяца. Поэтому вы не 600 за 3 месяца получите симок, а те же самые 200.
12: Евгений Царев, эксперт в области информационной безопасности. По словам вице-премьера Григоренко, в законопроекте уже закреплена обязанность для операторов переставать взимать плату с абонентов, если те выскажут желание и сообщат оператору, что хотят отказаться от услуг связи. Таким образом, по словам Григоренко, для обычных абонентов никаких обременений не будет. Сейчас принят первый пакет мер против кибермошенничества, второй прошел первое чтение в Госдуме, а третий пакет пока только анонсирован. Как ранее в интервью «Бизнес.ФМ» заявил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, стоимость так называемого дроп-комплекта для мошенников, куда входят одноразовые сим-карты и банковские карты, после законодательных ужесточений выросла с 3000 до 70 тысяч рублей. Крупнейшая забастовка рабочих компании Samsung Electronics, производящей чипы, должна начаться уже завтра. По плану профсоюза она продлится 18 дней. Ожидается, что в забастовке примут участие 48 тысяч сотрудников. Работа предприятий по выпуску чипов фактически будет парализована. Samsung сейчас контролирует до трети мирового производства чипов памяти. Эти компоненты стоят внутри почти каждого смартфона, ноутбука, сервиса и дата-центра на планете, сообщает CNBC. Профсоюз и руководство Samsung Electronics не согласовывали всего одного условия. условия. Главная претензия рабочих была в уровне надбавок. Сейчас из-за этого цены на чипы могут взлететь еще больше, считает аналитик агентства M-Forum Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко.
0: В целом это, конечно, окажет на мировой рынок микроэлектроники и электроники очень существенное воздействие. Если забастовка действительно произойдет, дальше ветвление возможно, это насколько длительной она будет, потому что одно дело, если она состоится, и стороны быстро придут к какому-то решению, которое устроит обе стороны, а другое дело, если она будет продолжаться долго. Результаты будут, безусловно, разными. В любом случае потеря производства какого-то значимого объема, измеряющегося в десятках процентов, в ситуации, когда память практически и без того полностью востребована, все возможные объемы производства выкуплены на год вперед. Мы и так находимся в ситуации дефицита чипов памяти и постоянного роста их цены. И тут еще, если пропадет несколько десятков процентов объема производства, можно смело прогнозировать дальнейший рост цен и ужесточение дефицита чипов памяти. Учитывая, что память применяется практически везде, то есть трудно представить все изделия электроники, в которых не нужны микросхемы памяти, особенно она применяется в системах искусственного интеллекта, в бурном развитии которых состязаются не только США и Китай, но также и другие страны, претендующие на какую-то технологическую развитость, то, конечно, это по всем ударит прежде всего финансово. Когда нет возможности приобрести чипы, будут останавливаться какие-то другие производства. Это скажется на объемах выпуска серверов и плат GPU и так далее. То есть везде, где память существенный объем составляет, все вот эти изделия электроники могут стать дефицитными, может уменьшиться конкурентный уровень. А это скажется на росте цен, на увеличение срока поставок. В общем, очень неприятно звучит для всего рынка.
12: Алексей Бойко, аналитик агентства M-Forum Analytics. Планируемая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям и, вероятнее всего, потребуется вмешательство власти. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. У правительства республики есть право приостанавливать забастовки на 30 дней, если они могут нанести серьезный урон национальной экономике.
21: Прямо сейчас.
12: Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. Он уже находится в аэропорту. По всей видимости, пресс-подхода, вероятно, ждать не будем. Президент России и председатель КНР недавно завершили общение за чаем. Оно длилось около полутора часов. Это такой традиционный уже формат. Во встрече с российской стороны участвовали всего четыре представителя делегации. Это помощник президента Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров, замглава администрации президента Орешкин и посол России в КНР Игорь Маргулов. Остальные подробности о встрече и визите в нашем дальнейшем эфире.
21: Реклама.
22: Реклама на Бизнес FM в Казани.
23: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
24: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
23: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
26: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
1: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: РЖД запустит продажу билетов на электрички с проверкой через национальный мессенджер «Макс». Услуга будет доступна с сентября и только для льготных категорий пассажиров. Это около 20 миллионов человек, рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Число точек магазинов «Леди энд Джентльмен» за год сократилось почти на 40%. Как пишут ведомости, во втором квартале прошлого года в портфеле сети было 67 магазинов. В настоящее время их 42. Одна из вероятных причин – общее падение посещаемости офлайн-фэшн-магазинов в стране из-за перетока части спроса в онлайн и на маркетплейсы. За прошлый год спрос на мультибрендовый фэшн-ритейл упал на 5%.
3: Арбитраж.
2: «Роза Хутор» судится с московским ЦУМом из-за свитшотов с логотипом горнолыжного курорта. Сумма иска 2,4 миллиона рублей, пишет телеграм-канал «Шопперс». Речь о компенсации за нарушение прав на товарные знаки. «Универмаг» продавал свитшоты с логотипом курорта за 24 тысячи рублей. Сейчас их уже нет в продаже. Одежду сделал для ЦУМа итальянский производитель модной одежды «Фефе Наполи», который привлечен к процессу пока в качестве третьего лица. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: В Москве. США и Израиль планировали вернуть к власти в Иране бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада. По крайней мере, так утверждает издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников, хотя у экспертов эта публикация вызывает сомнения. Источники газеты говорят, якобы в начале боевых действий в Иране израильская страна разработала план, чтобы устроить смену режима в стране. Для этого ВВС Израиля ударили по дому Ахмадинежада в Тегеране, видимо, чтобы в возникшем хаосе тайно вывести его для участия в госперевороте. Но в результате бывший президент был ранен, понял замысел США и Израиля, но якобы разочаровался в плане смены режима, а с тех пор он не появляется на публике, где он и в каком состоянии сейчас неизвестно. Издание подытоживает, все это говорит о том, что война задумывалась с расчетом на установление в Тегеране более сговорчивого руководства. Впрочем, все описанное звучит неправдоподобно, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
4: Вбросы по поводу судьбы Ахмадинеджада, якобы ставки на него со стороны Израиля и США, липовые полностью. С точки зрения специалиста, это совсем неприкрытая ложь. Махмуд Ахмадинеджад всегда был очень близок к Муштабе Хамини, сыну предыдущего духовного лидера Ирана, нынешнего сейчас духовного лидера Ирана. Махмуд Ахмадинеджад всегда занимал очень жесткие позиции, в Израиле его терпеть не могут. Он столько делал заявлений по Израилю, и очень жестких, что никто на него не будет делать ставку ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки. Я сама как-то общалась с Махмудом Ахмадинеджадом и скажу, что он всегда откровенно занимал очень жесткие позиции по отношению к Америке и по отношению к Израилю. Поэтому, скорее всего, эти бросы преследуют цель внести раскол в иранское руководство. На этот раз это как-то очень грубо выглядит.
12: Востоковед Елена Супонина. Махмуд Ахмадинежад был 6-м президентом Ирана в 2005-2013 годах. Добавлю, в американской прессе раньше появлялись спекуляции на тему, куда пропал Ахмадинежад и что он мог бы быть полезен США как человек, обладающий глубокими знаниями о ситуации в Иране.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
12: Приветствую, Алексей.
5: Добрый вечер.
12: Столько в мире творится, но мы пока далеко заглядывать не будем. Посмотрим, что у нас происходит. Рубль разогнался, летел, взлетал. И вдруг то ли оступился, то ли захромал. Что случилось?
5: Ну, не то чтобы оступился, захромал. Вот мы накануне как раз обсуждали, что может развернуть рубль. И говорили о том, что назрела действительно коррекция, хотя бы по техническим факторам. Очень перекуплен был российский рубль против иностранных валют или валюты перепроданы. Ну, здесь уже не так важно. Но факт остается фактом. Сегодня мы наблюдаем, на мой взгляд, все-таки пока техническую коррекцию, потому что, ну, предпосылок для разворота серьезных нету. Все факторы, которые в пользу рубля играли, они остаются. Это и приближение единого дня уплаты налогов, такой сезонный фактор, 28 число каждого месяца, соответственно, это уже на следующей неделе, но вот после 28-го может ситуация с рублем немного измениться. Но помимо этого и приток валюты хороший и довольно слабый спрос, обусловленный тем, что много расчетов за импорт, ну, прежде всего, с Китаем ведется в национальных валютах. И все это снижает спрос на валюту иностранную со стороны импортеров. В целом эти факторы пока остаются актуальными, но плюс относительно высокая ставка Банка России. Хотя тренд остается на снижение ставки, но все-таки она по-прежнему остается очень высокой с учетом инфляции. Ну, почти в 3 раза выше показателей годовых инфляционных. Так что вот факторы все, которые в пользу рубля, они остаются. Но единственное, что Министерство финансов может резко увеличить объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Об этом на рынке в последнее время говорят, хотя говорили еще и до вот этого начала первого периода, ну, скажем, после паузы. Кто-то считал, что там 300-400 миллиардов будет тратить Минфин на покупку в целом. Но, как мы видим, Министерство финансов пока остановилось на минимальных объемах. И вот эти объемы могут резко возрасти в начале июня, пока вот текущий период до 4 июня действует. Соответственно, скорее всего, 3 июня мы узнаем новые параметры, новые объемы или вот валютных интервенций, как еще называют. И, соответственно, все тогда рынок для себя решит. Насколько Минфин сейчас все-таки будет резко увеличивать вот эти объемы покупки валют. И вот этот фактор, пожалуй, может быть, ожидание этого фактора ближе уже к началу июня будет уже отрицательно влиять на российский рубль. Но пока китайский юань 10 рублей 45 копеек, снижение рубля или рост юаня примерно на 10 копеек. Что касается доллара, ну, обратимся к однодневному фьючерсному контракту. Здесь существенный рост доллара на 1.5% почти, но не будем забывать, сколько доллар падал, опускался ниже 71 рубля, сейчас в районе 71 рубля 50 копеек. Но это однодневный фьючерсный контракт. Если рассматривать международный валютный рынок, то 71 рубль 11 копеек. Здесь уже не так все плохо для рубля, как было в начале сегодняшнего дня.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. Банк 16+.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
8: 20 мая и 11 июня на сцене Театра эстрады. Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина. Режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стрична, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
6: Валюты.
26: Малагасийский ари-ари – национальная валюта Мадагаскара. Название происходит от слова «алриал». Так жители африканского острова когда-то называли все иностранные деньги – пиастры, песо и реалы. Единственным законным платежным средством в стране ари-ари стал лишь в 2003-м. В новейшей истории в несколько тысяч раз дешевле американского доллара. Валюты на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
9: Между делом обсуждаем наши привычки в жизни. И как они формируют нас, как они влияют на нас, и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, между делом рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
10: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов. А потом мне начали подписчики писать: «Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а у вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему? Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются. Мне так капали-капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я на самом деле прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, и сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче я уже могу на себя что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить неэкологичный. Но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую. Но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни. И если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
9: Я слушаю Ирену и вспоминаю. В теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
10: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
9: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
26: Между делом на Бизнес FM.
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
26: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 17:58, студия Вероника Романова. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Президентский кортеж выехал в аэропорт Пекина от Дома народных собраний. Российский президент прилетел в КНР вместе с делегацией из 39 человек накануне вечером. Он провел переговоры с председателем Китая в узком и расширенном формате. По итогам было подписано 40 межведомственных и корпоративных соглашений. Принята программная декларация о развитии двухсторонних отношений. Завершился визит неформальным чаепитием Путина с Си Цзиньпином, на котором обсуждалась международная повестка от украинского кризиса до ситуации в Персидском заливе. С каждой стороны присутствовало по 4 человека. Российского президента сопровождали Юрий Ушаков, Максим Орешкин, Сергей Лавров и посол в КНР Игорь Маргулов. Тем временем Дональд Трамп приветствовал переговоры российского президента и председателя КНР. Так Трамп отметил, что с каждым из коллег у него налажены отличные отношения. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах ЦБ по состоянию на 1 мая оказалось почти 74 миллиона тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая США, Германии, Италии, Франции и Китаю. В течение последних суток 26 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив. Об этом заявили представители корпуса стражи Исламской революции. Речь идет о нефтяных танкерах, контейнеровозах и другом коммерческом транспорте. Отмечается, что иранские ВМС координировали проход судов по морскому коридору и обеспечивали безопасность. Государственную принадлежность судов в КСИР не уточнили. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 6 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте.

0: ударом ВСУ не хватило координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Ритейлеры столкнулись с невозможностью доставлять в Россию товары Adidas и Nike через Объединенные Арабские Эмираты. Закрытие Армузского пролива из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке привело к остановке поставок товаров одних из самых популярных у россиян брендов. Чем это чревато и кто первый пострадает от смены конъюнктуры? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. После неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний российский президент направился в аэропорт. За чаем лидеры обсудили различные вопросы, включая международную повестку. Разговор длился около полутора часов. По итогам переговоров и встречи Китая и России подписали более 40 различных соглашений и договоров, а также было продлено взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Си Цзиньпин в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Председатель КНР предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии. Си также призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, в совместном заявлении Россия и Китай подчеркнули, что считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса. Премьер Александр Новак заявил, что доработка контрактов на поставку газа по газопроводу «Силы Сибири-2» находится на финальной стадии, но в присутствии Путина и Си документы по проекту подписаны не были. Российский президент на неформальной встрече с председателем КНР заявил, что в ходе поездки стороны провели успешную и плодотворную работу.
1: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. Мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
0: Итоги двухдневного визита Владимира Путина обсудим с политологом Георгием Бовтом. Он сейчас на прямой связи со студией. Добрый вечер.
2: Здрасте.
0: Ну, все-таки, как этот визит можно охарактеризовать? Ну, были подписаны множество соглашений, продлен без виз и прочее. Но вот, например, по силе Сибири такая была до последнего момента непонятная ситуация. Соглашение вроде бы уже почти готово, но так и не подписали его лидеры двух стран.
2: Оно почти готово, но оно не готово, поэтому его и не подписали. Такое соглашение может быть подписано только на высшем уровне. Вообще-то о нем говорят с 2006 года, впервые тогда упоминался этот проект. И до сих пор, в общем, насколько известно, не согласована ни цена поставок, ни, так сказать, объем этих поставок. Пекин требует фактически внутрироссийских цен на газ и многократно скидку по отношению к цене, по которой газ поставляется по Чили Сибири-1. Кроме того, он поставляется дешевле, чем для других партнеров западного зарубежья России. Поэтому Китай хочет сильно сэкономить, скажем так. Помимо этого, наверное, у Пекина есть соображения по части объема поставок. Уже сейчас, если взять объемы трубопроводного газа, это «Сила Сибири-1» прежде всего, и СПГ, то доля российского газа на китайском рынке составляет порядка трети, примерно 32%. «Сила Сибири-2» может увеличить эту долю примерно до половины. Очевидно, что Пекин, может быть, не очень хочет увеличивать российскую долю, поскольку не хочет попадать в зависимость от одного поставщика, в том числе имея перед глазами опыт, когда такая зависимость привела к конфликтам еще до СВО между Россией и Европой и так далее. Поэтому тут могут быть всякие соображения. И при этом Пекин сам наращивает собственное производство энергии, прежде всего за счет возобновляемых источников. Весь прирост энергопотребления у Пекина идет за счет именно

0: возобновляемых источников энергии. Поэтому это сложный проект, и я, честно говоря, несмотря на все бодрые заявления, не очень уверен, что он будет подписан на тех условиях, которые бы были максимально выгодны Москве. Вероятно, придется в чем-то уступить. Ну, посмотрим.
1: Ну, а если говорить не про энергоресурсы, а про другие аспекты встречи, украинский вопрос, несомненно, поднимался, и в том числе во время неформального общения Путина и Си. Конкретно, что обсуждали в ходе этой беседы, нам еще неизвестно, но публично до этого еще отмечалось, что первопричины должны быть устранены. В целом, позиция Китая, получается, остается неизменной.
0: Да, позиция Китая неизменная, и, в принципе, те формулировки, которые вошли в итоговое заявление, в том числе и по Украине, то, что было сказано на встрече, они фактически повторяют все то, что говорилось ранее. Пекин сохраняет. И, в общем, это не та сфера, в которой два лидера будут делиться с широкой общественностью, в том числе западной, своими подробностями своих обсуждений. Поэтому формулировки максимально обтекаемые, максимально нейтральные. Так что тут мы никаких сенсаций не узнаем. В кулуарах могли обсуждаться более субстантивные вещи и более деликатные вещи, в том числе касающиеся поставок товаров двойного назначения. Но, разумеется, ни Си, ни Путин не скажут об этом подробно, чтобы не давать повода врагам на нашем на этом как-то сыграть. Это не та область, где будем делиться деталями.
1: Ну, казалось бы, даже то, что в публичном пространстве прозвучало про милитаризм, гегемонию, недопустимость этого всего и перестроение мироустройства, достаточно понятно, в том числе и для врагов, и для друзей.
0: Это Путин приезжает в Пекин уже пятый раз после 22-го года, и все эти формулировки были раньше. Это сильно напоминает вообще традиционную китайскую риторику. И вообще вот это вот 47-страничное заявление, оно отражает характер отношений двух стран. И мы, и китайцы традиционно придают большое значение идеологии и формулировкам, еще исторически, с советских времен. Поэтому это важно для того, чтобы выстраивать определенный тонус и тональность отношений по всем другим странам, по всем другим направлениям. Поэтому все вот эти вот идиократические формулировки, они важны как для Пекина, так и для Москвы. Это сигнальная система, свой-чужой, в данном случае свой. Поэтому не стоит слишком внимательно вчитываться в эти тексты. Это не более чем сигнальная система.
1: А стоит ли внимательно смотреть на то, что визит Путина состоялся практически вслед за Трампом? Конечно, и в Москве говорили буквально перед поездкой, что это просто так совпало, визит готовился давно, но многие же на это обращают внимание. Можно ли говорить, что визит Путина был призван подтвердить наличие крепких отношений Москвы и Пекина именно вот потому, что он произошел после сразу же?
0: Ну, конечно, и я думаю, что они обсуждали то, о чем Си говорил с Трампом, что-то и не обсуждали, потому что с Америкой отношения у Китая гораздо более коммерциализированы в данном случае. Там контракты, проекты и минимум всяких политических, идеологических декораций. С Россией строится по-другому структура отношений, и здесь и идеология, и вот вся эта риторика по поводу многополярного мира – это неотъемлемая часть этих отношений. При этом вот акцент на политическую часть, он каких-то сторонних наблюдателей, обывателей, он, может, и не удовлетворил в полной мере. Они, может, хотели бы увидеть снижение утилизационного сбора, чтобы китайские машины не стоили три цены в России. Но это не тот формат, в котором происходят подобные саммиты.
1: Спасибо. Визит Владимира Путина в Китай обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». К этой теме вернемся в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
2: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
6: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
9: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: В эфире радио не на словах, а на деле.
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM Казань.
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Самокатчиков хотят обязать проходить обязательную авторизацию через госуслуги. Причем во всех регионах, не только в Москве, где это уже частично реализовано через портал мост.ру. Минтранс поступило обращение из Госдумы с просьбой ужесточить правила пользования электросамокатами. Установить, например, обязательную проверку возраста через госуслуги для арендных самокатов, а для личных создать специальный реестр, чтобы проще было регистрировать нарушение ПДД. По сути, новые предложения скорее касаются личных самокатов, чем тех, которые берутся в аренду, считает пресс-секретарь сервиса кикшеринга «ВУШ» Денис Балакирев.
15: Еще в прошлом году сервисы кикшеринга писали письмо в Минцифры с просьбой осуществить возможность авторизации пользователей через госуслуги. Сейчас вопрос зависит именно от государства, потому что на данный момент госуслуги по закону не могут интегрироваться с сервисами кикшеринга. При этом все понимают, что в этом есть рациональное зерно, поэтому такая работа ведется при непосредственном участии Министерства транспорта. Как вы знаете, в Москве уже реализована верификация через МОСРУ. По сути, это городской аналог госуслуг. Просто в других городах таких сервисов нет, при этом с возможностью верификации, в том числе аккаунтов сервисов кикшеринга. В других городах мы используем подтверждение через данные банковских ID, то есть получаем буквально от банка подтверждение возраста пользователя при его регистрации. Но при этом верификация через госуслуги может все-таки быть более удобной, ну и работать более точно. Поэтому вот эта работа ведется, то, что сейчас предлагается, в большинстве своем уже реализовано у сервисов кикшеринга. Это очень важный момент, потому что Министерство транспорта уже неоднократно подтверждало, что необходимо сейчас, по сути, доводить частные самокаты до того уровня, который есть у сервисов кикшеринга. Потому что у арендных самокатов есть номера, есть полное понимание, кто едет на самокате, вся история поездок хранится. Если вдруг происходит какой-то негативный инцидент, всегда можно найти, кто нарушил правила, кто стал виновником этого инцидента. Плюс у арендных самокатов все поездки застрахованы, есть медленные зоны, и при этом вот все из перечисленного отсутствует у частных самокатов.
16: Проблема с электросамокатами и вообще с средствами индивидуальной мобильности, сколько бы ни принимали всяких разных мер, она все-таки остается сложной. Все меры, которые сейчас принимаются, они немножко опаздывают. Да, ситуация выправится, но она не может моментально полностью измениться. Во-первых, уже есть какое-то количество электросамокатов. Они все так же передвигаются. И несмотря на то, что там на арендные самокаты уже и проверяют возраст, даже где-то их запрещают и делают специально для них дороги, это все постмера. То есть есть где-то в таких городах, мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, обилие мер, которые принимаются, даже где-то их там запрещают, передвижение электросамокатов, а где-то, допустим, в южных регионах, там на эти проблемы смотрят немножко с учетом местных особенностей. В Москве принимают меры, а ситуация не справляется в региональных субъектах, и тем не менее статистика говорит о том, что ситуация не улучшается. Это немножко искажение. Те, что меры приняты, я считаю, что на сегодняшний момент их нужно просто контролировать, чтобы соблюдали их во всех регионах. Самое лучшее, что на сегодняшний момент сделано, это именно регистрация средств индивидуальной мобильности, которые покупаются. То есть сразу чипируют. Меры, которые приняты, их абсолютно достаточно. Не хватает контроля, мониторинга по отдельным регионам.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Вначале был бизнес.
19: Как появлялись города?
20: Норильск, Красноярский край. 180 тысяч человек. Медиус месторождений на реке Норильское жители близлежащих поселений пользовались еще в 16 веке. В 1921-м специальная экспедиция подтвердила богатые залежи полезных ископаемых. И через 14 лет началось строительство Норильского горно-металлургического комбината.
18: Как появлялись города? На Бизнес FM.
21: Спонсор программы ООО «Введенская».
22: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
23: На правах рекламы.
24: Вопрос к эксперту на Бизнес FM.
25: Для слушателей старше 12 лет.
26: Готовые успешные бизнес-модели пользуются спросом, особенно сейчас. Крупные компании предлагают стать их частью, например, посредством франшиз. И сейчас франшизы только набирают обороты. Готовый бренд, отлаженная логистика, обучение персонала, помощь с маркетингом. Все это, безусловно, привлекает. Как найти ту самую франшизу и не прогадать? Об этом поговорим с человеком, который на этом деле буквально КСТБИ съел, с основателем сети национального фастфуда КСТБИ Азатом Назмутдиновым. Азат, добрый день.
27: Всем привет, добрый день.
26: Ваш бренд существует существует уже 10 лет. Сколько должно пройти времени, чтобы начать продвигать франшизу?
0: На самом деле все зависит от продукта и системы. Многие предприниматели как делают? Пытаются гнаться за деньгами, быстро формируют какой-то продукт и начинают его продавать. Не успев выстроить системы и так далее, нельзя продавать сырой продукт. Такие франчайзинговые пузыри, знаете, так моментально продаются, но также быстро схлопываются. У нас есть простое правило. Если ты масштабируешь хаос, то получаешь большой хаос. Поэтому важно даже не время, а порядок. Контрольные точки, продукт, логистика, ну и в целом система. Если система есть, то можно запускать франшизу. Мы начинали продавать франшизу еще в 2018 году. Все это время мы не стали на месте, а постоянно прокачивали нашу систему, адаптацию, там качество, контроль. И сейчас уже спустя 10 лет с основания данного проекта, идеи, мы наконец готовы включать вторую скорость и открывать уже франшизу КСТБ в других городах России.
26: Азат, а сколько сейчас точек КСТБ?
0: Так, на данный момент у нас порядка 11 локаций, но тут, знаете, мы как бы не гонимся за количеством ресторанов, тут важна устойчивость каждой точки.
26: Это в Казани 11 локаций?
0: Да. Угу. Мы гонимся за количеством улыбок. Вот у нас есть такая интересная показатель. Сейчас мы кормим порядка 100 тысяч гостей.
26: У вас даже в логотипе улыбка как
0: да,
26: раз.
0: Да, да, да. И тут, знаете, как важно держать правильно динамику развития, чтобы продукт, скорость, это вот как два крыла самолета, они должны лететь синхронно и в одном направлении. А так, если говорить про ближайшие планы, 26-27 год, мы планируем продать порядка еще 10-15 франшиз. Это небольшое количество. Идем в умеренном режиме, чтобы успеть выставить правильную систему, стабилизировать процесс, укомплектовать команду. И вот с каждым годом, я думаю, что скорость развития, открытия новых точек ресторанов КСТБ будет, ну, расти.
26: В чем особенности вашего бренда?
0: КСТБ, ну, мы татарская комфортная еда. И тут, знаете, как бы сразу два конкурентных преимущества. Во-первых, татарская — это наша идентичность, вкус, культура, традиция. А во-вторых, комфортная — это значит понятная, доступная, вот с точки зрения цены, уютная еда без стресса. Знаете, вот есть у этих наушников такой эффект шумоподавления. Это вот когда ага. в КСТБ ты заходишь, отключаешь вот этот весь внешний шум, стресс.
1: Абстрагируешься полностью.
0: Да, и ты вот попадаешь в этот островок счастья, островок радости. У нас даже вот есть такая формулировка, месседж КСТБ основной — это мы создаем предсказуемую радость.
26: Азат, вы продаете франшизу вашей сети. Чем она привлекательна?
0: Наша экономическая модель, она прошла 4 кризиса. Это ковид, масочный режим, начало СВО, экономическая вот эта сложная волна 25-26 года, когда закрываются рестораны. Вот мы смотрим Москва, Питер, там прям улицами закрываются. Мы не закрывались, мы не падали, мы наоборот растем. И вот после каждого кризиса мы всегда плюсуемся. Поэтому особенность франшизы — это как раз-таки кризоустойчивость. Второй УКП — это вот наша фабрика. 70% того, что приходит в рестораны, приходит с нашего ресторана. Это стабильный вкус, экономия площади на кухне, оборудование, количество поваров. То есть тут это вот прям сильный элемент удержания стабильности и облегчения работы для наших партнеров. Третий пункт — это халяль-индустрия, она очень сильно развивается. Мы работаем исключительно только с халяль-продуктами. Вообще в России нету франчайзинговых каких-то больших федеральных сетей, которые продавали бы халяль-еду. Мы есть, поэтому мы заходим в этот рынок, и это большая возможность для партнеров. И четвертое — это система обучения, сопровождения, то есть это вот та наша команда, которая сопровождает, координирует, помогает нашим партнерам развиваться и приходить к нужной цели.
26: На что нужно обратить внимание покупателю той или иной франшизы? Как сделать правильный выбор? И что, кроме денег, должен вложить в бизнес покупатель франшизы?
0: Хороший вопрос. Тут, знаете, сначала мы такие немножко отговариваем, мы говорим: ребят, не верьте в легкие деньги, потому что люди думают, что, покупая франшизу, это будет такая, знаете, легкая инвестиционная какая-то.
26: Через 2 дня миллиард рублей.
0: Да. Мы говорим: ребят, не верьте в легкие деньги. Франшиза — это такой же бизнес, где ты каждый день выходишь на работу, работаешь, управляешь, контролируешь. Да, но с франшизы ты получаешь готовую систему, экономишь, ну вот 10 лет мы занимаемся этой системой, то есть как минимум ты экономишь эти 10 лет времени, какие-то расходы на ошибках, и это все как бы, ну, франшиза в этом плане очень классно отрабатывает свою суть. Обязательно надо внимание обращать на экономическую, опять-таки, модель. Это цифры, это экономика, это окупаемость. Обязательно оценивайте долгосрочность перспективы вот данной ниши. Сегодня актуально, завтра может быть не актуально. Ну вот все проходили, тут надо изучать тренды. Мы вот, у нас целая команда, которая изучает маркетинговые тренды, исследования проводим для того, чтобы просто быть постоянно на волне. Поэтому, если вот на эти этапы обратить внимание, скорее всего, вы выберете правильную, нужную франшизу для себя.
26: В студии Business FM Казань был основатель сети национального фастфуда КСТБ Азат Назмутдинов.
24: Вопрос к эксперту.
3: Знай меру.
4: Для
1: слушателей старше 12 лет.
3: Батман – старинная мера массы в Азии. В России 17 века, согласно словарю Брокгауза и Эфрона, батман является казенной единицей массы, но только для местности, обитаемых инородническими племенами. Величина батмана в разных культурах составляла в понятных единицах от 4 до 400 килограммов. Где-то батман служил мерой объема воды и даже площади.
4: «Знай меру» на Business FM.
5: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на Business FM в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
5: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ 88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
9: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
10: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
11: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
12: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает» и «отвечает». У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: В Москве 18.28, студия Вероника Романова. Водитель и владелец аэролодки, перевернувшийся на Байкале, задержаны. Им предъявлено обвинение по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг. Все произошло накануне. Аэролодка с туристической группой перевернулась на озере. Погибло 5 человек. Основной причиной трагедии в СКР назвали перегруз. В лодке было 17 человек, тогда как ее вместимость 12. На туристах, к тому же, не было спасательных жилетов. Также выяснилось, что водитель, управлявший лодкой, не имел на это прав, а владелец лодки, по данным следствия, не поставил судно на учет. Обвиняемые признали вину. В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь их запрещено заряжать в полете. Нельзя будет провозить особенно мощные устройства. Это следует из обновленных норм, опубликованных Минтрансом. Аккумуляторы емкостью до 100 Вт в час можно беспрепятственно провозить на борту. Если батареи от 100 до 160, то их необходимо согласовывать с авиакомпанией. А пауэрбанки, емкость которых превышает 160 Вт в час и выше, к перевозке самолетами запрещены. Также провозить аккумуляторы в багаже категорически запрещено. Внешний аккумулятор обязательно надо брать в ручную кладь и хранить в доступном месте под контролем. Создание вакцины от нынешней Эболы займет 6-9 месяцев. Об этом пишет «Гардиан» со ссылкой на заявление главы подразделения по научно-исследовательской работе Всемирной организации здравоохранения в Азиамурте. Сейчас существует только вакцина от штамма «Заир», который, в частности, вызвал вспышку Эболы в Африке в 2014-2015 годах. Но сейчас Эболу вызвал уже другой штамм «Бундибугио». Чтобы создать для него вакцину, потребуется почти год. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 18.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. А мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли. Крупнейшая забастовка рабочих компании Samsung, производящей чипы, должна начаться уже завтра по плану профсоюза. Она продлится 18 дней, а главная претензия рабочих – в уровне надбавок. Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. Как такое стало возможным? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
12: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
14: Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Об этом пишут ведомости со ссылкой на опрос Актиона Финансы. Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
12: Бизнес говорит.
15: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
16: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как на это реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части. На 1,5 месяца мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим четверть, потом частями, 1,5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6,5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается. Соответственно, это сказывается и на нас. Это на наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, они меньше покупают.
15: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангар Строй Инжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
17: И не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризации лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают. Намного сложнее стало получать сделку. Наверное, 8 из 10 в окружении строительных компаний точно так же в этом, к сожалению, варятся.
18: С чем связано это в строительной сфере?
17: Связано с падением продаж, что в свою очередь связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили. 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в 2 инвестпроекта туристических. Не получили субсидий, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на 2 проектах инвестиционных.
15: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
19: в связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, два. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях. Обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна. Покупательная способность населения снизилась. Соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая. Растет себестоимость. Растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет. Соответственно, пытаемся продавать дороже. Дороже продавать сложнее. И поэтому образовываются разрывы.
14: Компании все чаще ищут альтернативные источники финансирования. В опросе, проведенном Актион Финанс, 34% респондентов рассказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но лишь 19% получили одобрение. А примерно четверть компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. Крупнейшая забастовка рабочих компании Samsung Electronics, производящей чипы, должна начаться уже завтра. По плану профсоюза она продлится 18 дней. Ожидается, что в забастовке примут участие 48 тысяч сотрудников. Работа предприятия по выпуску чипов фактически будет парализована. Samsung сейчас контролирует до трети мирового производства чипов памяти. Эти компоненты стоят внутри почти каждого смартфона, ноутбука, сервера и дата-центра на планете, сообщает CNBC. Профсоюз и руководство Samsung Electronics не смогли согласовать всего одно условие. Главная претензия рабочих была в уровне надбавок. Сейчас из-за этого цены на чип могут взлететь еще больше, считает аналитик агентства M-Forum Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко.
20: В целом это, конечно, окажет на мировой рынок микроэлектроники и электроники очень существенное воздействие. Если забастовка действительно произойдет, дальше ветвление возможно, это насколько длительной она будет, потому что одно дело, если она состоится и стороны быстро придут к какому-то решению, которое устроит обе стороны, а другое дело, если она будет продолжаться долго. Результаты будут, безусловно, разными. В любом случае, потеря производства какого-то значимого объема, измеряющегося в десятках процентов, в ситуации, когда память практически и без того полностью востребована, все возможные объемы производства выкуплены на год вперед. Мы и так находимся в ситуации дефицита чипов памяти и постоянного роста их цены. И тут еще, если пропадет несколько десятков процентов объема производства, можно смело прогнозировать дальнейший рост цен и ужесточение дефицита чипов памяти. Учитывая, что память применяется практически везде, то есть трудно представить все изделия электроники, в которых не нужны микросхемы памяти, особенно она применяется в системах искусственного интеллекта, в бурном развитии которых состязаются не только США и Китай, но также и другие страны, претендующие на какую-то технологическую развитость, то, конечно, это по всем ударит прежде всего финансово. Когда нет возможности приобрести чипы, будут останавливаться какие-то другие производства. Это скажется на объемах выпуска серверов и плат GPU и так далее. То есть везде, где память существенный объем составляет, все вот эти изделия электроники могут стать дефицитными, может уменьшиться конкурентный уровень. А это скажется на росте цен, на увеличение срока поставок. В общем, очень неприятно звучит для всего рынка.
14: Аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко. Планируемая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям и, вероятнее всего, потребует вмешательства властей. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. У правительства республики есть право приостанавливать забастовки на 30 дней, если они могут нанести серьезный урон национальной экономике. Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
1: Трамп in exchange. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
14: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США с тех пор, как впервые баллотировался в президенты в 2015 году. В какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он, цитата, «христианин». Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 1993 году бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом Глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму, и моему коллеге Ивану Медведеву навеяло.
21: Навеяло.
22: Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить, и в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела, но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
23: Реклама.
24: Реклама на Business FM в Казани.
25: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
26: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
27: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.com. Рф. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума Министерства экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибадем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
5: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Dog Eat Dog World. Буквально с английского эта фраза переводится как «мир, где собака ест собаку». И по смыслу оборот обычно появляется там, где нужно подчеркнуть жестокость конкурентной борьбы, неважно, в бизнесе или в политике. Там, где компании стараются переиграть друг друга любыми способами, а политики топят соперников в информационной грязи, русские привыкли говорить «человек человеку волк». Срочные переводы на Business FM.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Платформа Т-банка АТМАЙС разместила выпуск цифровых финансовых активов группы объединенной компании Wildberries & Drus. Совокупный объем привлеченных средств превысил 16 миллиардов рублей. Как отмечают профильные эксперты, это самое крупное размещение корпоративного эмитента на рынке ЦФА. Участниками стали частные инвесторы с крупным капиталом, клиенты Т-Private. Размещение вызвало значительный интерес у рынка за счет высокого качества эмитента, комфортного срока и фиксированной ставки, рассказал директор по развитию премиальных инвестиционных сервисов Т-банка Дилшот Ибрагимов. Долговые ЦФА – это инвестиционный инструмент на базе технологии блокчейн, цифровой аналог долговых финансовых инструментов, таких как облигации. Строительная компания «Аспекта» построит курортный комплекс на западе Крыма за 12 миллиардов рублей, сообщает девелопер. Он будет состоять из 5 корпусов общей вместительностью более 1500 апартаментов площадью до 130 квадратных метров. В рамках проекта предусмотрено строительство коммерческой спортивной инфраструктуры, собственного пляжа и парка на 3 гектара. «Норникель» планирует направить более 10 миллиардов рублей на развитие Енисейского речного пароходства и Красноярского речного порта, сообщает пресс-служба ЕРП. Результатом проекта станет увеличение пропускной способности порта на 25%, до 2,5 миллионов тонн грузов в год. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
14: «18:48 в Москве.
6: Капитал с Алексеем Завьяловым.
14: Приветствую, Алексей.
21: Добрый вечер.
14: Предлагаю посмотреть, что с нефтью происходит сегодня. И опять же, ситуация неоднозначная. Как будто бы не продолжается открытый конфликт, как будто бы истощаются запасы нефти в самих Соединенных Штатах. А тем не менее, мы видим, что и цены-то меняются.
21: Ну, здесь пока не меняются вот эти ориентиры, триггеры, как их называют, для рынка нефти, конечно. Сейчас все следят за Персидским заливом, и Ормузский пролив откроется, не откроется, вот рынок теперь гадает. И, конечно, много информации в последнее время поступает, то, что все-таки потихонечку, видимо, Иран так ослабляет свое давление на вот те танкеры, которые хотят пройти через Ормуз. И вот Financial Times пишет о том, что Ормузский пролив в среду намерен именовать три супертанкеры, которые везут нефть в страны Азии. И по данным издания, 2 танкера везут нефть из Ирака в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем 6 миллионов баррелей нефти. Ну, и пишет Financial Times о том, что вероятно, это самый крупный объем нефти, который пытается вывести через Армузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что здесь, наверное, вот важно то, что фигурирует Южная Корея и танкер, который из Кувейта туда направляется, потому что с Китаем все понятно, это партнер Ирана, и вроде как Иран-то и не препятствовал прохождению танкеров в Китае. А вот Южная Корея далеко не партнер Ирана, и, соответственно, здесь рынок обратил, конечно, на это все внимание. Ну и плюс президент США Дональд Трамп вновь меняет свою риторику. Много он говорил в последнее время о том, что, возможно, придется снова атаковать Иран, но в очередной раз и накануне вечером, и сегодня, общаясь с журналистами, меняет свою риторику, говорит о том, что война с Ираном завершится очень быстро, и сделка с Тегераном вот-вот уже готова к подписанию. Но это в стиле Трампа. Рынок, как мы видим, никакого иммунитета против подобных заявлений не нашел. Как и против тех заявлений, которые трактуют в пользу роста, и по-прежнему очень остро реагирует на заявление американского президента. Таким образом, 5% потери, $105 почти с половиной стоит баррель смеси Brent. Так что вот такая, в общем, реакция, она вполне закономерная для рынка последних месяцев. И, соответственно, как ее называют, вот эта сильнейшая волатильность, она на рынке сохранится. Трамп легко может поменять свое мнение и сделать это прямо сегодня, может, даже прямо сейчас поменяет цены на нефть, тогда развернуться в обратную сторону. В общем и целом, ситуация на рынке нефти, конечно, оказала определенное давление и на российский рынок акций, с учетом того, что сегодня снижаются активно бумаги нефтегазовых компаний. Ну, не только, конечно. Сегодня практически все наиболее ликвидные бумаги снижаются. Но нефтегазовые компании продают, в том числе, акции «Газпрома», которые потеряли около 2,5% ближе к закрытию. Но рынок, видимо, ждал какой-то конкретики по силе «Сибири-2». Пока, ну, было много сделано заявлений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, в среду сказал, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири». Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, в свою очередь, говорил о том, что окончательные договоренности по проекту газопровода из России через Монголию в Китай уже на финише. Ну, без конкретики, без каких-то окончательных уже точек, скажем так. И вот, видимо, на этом фоне акции «Газпрома» сегодня в лидерах снижения. Рынок, видимо, ждал что-то, чего-то большего. И еще, ну, нет информации пока по дивидендам «Газпрома» за прошлый год. Так что вот такие лидеры снижения. Ну, в целом, если посмотреть, то потери около 1% по индексу Московской биржи, закрытие 2637 пунктов.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи.
10: Телефон в Казани 205-46-10.
11: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
13: Деньги. Монеты, чеканенные из недрагоценного металла и покрытые тонким слоем драгоценного, называются субератными. Чаще всего это большие бронзовые монеты Римской империи, имеющие железное ядро. Обычно их отливали фальшивомонетчики. Выявить субератную монету можно было, сделав надрез.
16: История денег на Business FM.
17: Другим наука с Сергеем Корзуном.
18: Нострадамус занимался астрологией и алхимией. По меркам своего времени, то есть 16 века, когда натальными картами и движением планет зарабатывали на жизнь даже очень серьезные исследователи, а фармацевтика продвигалась алхимиками, его условно можно назвать ученым-практиком. По меркам сегодняшнего времени никаких открытий в фармации или астрономии за ним не числится. Его лекарства от чумы оставались в рамках традиционной медицины, хотя рекомендации вроде чистой воды и гигиены были полезнее большинства рецептов других лекарей. Зато в истории Нострадамус получил статус самого цитируемого предсказателя времен Ренессанса. Он выпустил книгу пророчества в виде четверостишей катренов. Шифровался от санкций католической церкви, используя игру слов и смесь из греческого, латинского, итальянского и провансальского языков. Получил приглашение от Екатерины Медичи для составления гороскопов ее детей, а за 2 года до своей смерти был назначен ординарным врачом ее сына, взошедшего на престол под именем Карла IX. Говорят, был неряшлив в составлении натальных карт. Не он один, и сегодня все так же. Двойное слепое исследование в 2008 году показало, что его участники выбирали свои астрологические профили не лучше случайного уровня. Нострадамусу приписывали предсказания о французской революции и даже о высадке миссии «Аполлон» на Луну, но только задним числом. Историографы утверждают, что многие из его пророчеств были собраны и туманно переформулированы из других известных книг и сборников. Сам он скромничал и в переписке утверждал: «Не то чтобы я был настолько глуп, чтобы называть себя пророком».
13: Другим наука на Business FM.
16: Наизусть.
23: Зигмунд Фрейд.
28: Люди находят действительность неудовлетворительной и поэтому живут в мире фантазий, воображая себе исполнение своих желаний. Сильная личность воплощает эти желания в реальность. Слабая так и живет в своем мире, и ее фантазии становятся симптомами болезней.
16: Наизусть. На Business FM.
13: Business FM. Новости. Коротко.
29: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Атаку беспилотников отразили в промзоне Невы на Мыск. Повреждений нет. Пострадали 2 сотрудников предприятия, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович в МАК-канале. В Ростове-на-Дону обломки беспилотника повредили верхние этажи 24-этажного дома в Первомайском районе. Дом еще не успели ввести в эксплуатацию, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадал 1 человек. По словам Слюсаря, это произошло днем в ходе отражения воздушной атаки. Президент США Дональд Трамп считает, что американо-иранские переговоры об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов на семинаре-совещании в Москве сообщил, что с 1 июня планируется обеспечить полную возможность получения судебной корреспонденции через портал госуслуги. По его словам, нововведение позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам оперативно получать извещения и документы, а судам снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции. Проблему дефицита медицинских кадров в Пензенской области планируется решить в течение ближайших 3-4 лет за счет целевого обучения. Об этом сообщил журналистам глава региона Олег Мельниченко. У нас есть медицинский институт Пензенского госуниверситета. Мы пошли на специальный целевой набор. Сейчас у нас свыше 1000 человек учатся на целевом наборе, отметил губернатор. По его словам, за последние 5 лет дефицит кадров в системе здравоохранения области сократился более чем в 2 раза, с 845 до около 300 вакансий. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. По итогам переговоров КНР и Россия подписали более 40 различных соглашений и договоров. Также был продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация о становлении многополярного мира. Также в совместном заявлении говорится о необходимости устранить первопричину украинского кризиса. Доработка контрактов на поставку газа по газопроводу «Силы Сибири-2» находится на финальной стадии, заявил в Китае вице-премьер Александр Новак, но документы подписаны так и не были. На этом фоне акции «Газпрома» рухнули на 3,5%, утянув вниз весь фондовый рынок России. Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также

0: и Россия подписали более 40 различных соглашений и договоров. Также был продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация о становлении многополярного мира, международных отношений нового типа. Российский президент на неформальной встрече с председателем КНР заявил, что стороны провели успешную и плодотворную работу.
1: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, еще насыщенная работа. Мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
0: Ранее в ходе публичной части переговоров Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Председатель КНР предупредил об опасности односторонних действий гегемонии. А Си также призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, в совместном заявлении России и Китай подчеркнули, что считает необходимо устранить первопричину украинского кризиса. Вице-премьер Александр Новак заявил, что доработка контрактов на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири-2» находится на финальной стадии, но в присутствии Путина и Си документы по проекту подписаны не были. Итоги визита российского президента мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. С ним беседовал мой коллега Александр Зайцев.
2: Как этот визит можно охарактеризовать? Были подписаны множество соглашений, но, например, по силе Сибири соглашение вроде бы уже почти готово, но так и не подписали его лидеры двух стран.
3: Пекин требует фактически внутрироссийских цен на газ и многократно скидку по отношению к цене, по которой газ поставляется по силе Сибири-1. Очевидно, что Пекин, может быть, не очень хочет увеличивать российскую долю, поскольку не хочет попадать в зависимость от одного поставщика. И при этом Пекин сам наращивает собственное производство энергии. Поэтому это сложный проект, и я, честно говоря, несмотря на все бодрые заявления, не очень уверен, что он будет подписан на тех условиях, которые бы были максимально выгодны Москве. Вероятно, придется в чем-то уступить. Ну, посмотрим.
2: Украинский вопрос, несомненно, поднимался, и в том числе во время неформального общения Путина и Си. Публично до этого еще отмечалось, что первопричины должны быть устранены. В целом позиции Китая, получается, остается неизменной?
3: Да. В принципе, формулировки, которые вошли в итоговое заявление, в том числе и по Украине, фактически повторяют все то, что говорилось ранее. Формулировки максимально обтекаемые. В кулуарах могли обсуждаться более субстантивные вещи, в том числе касающиеся поставок товаров двойного назначения, но, разумеется, ни Си, ни Путин не скажут об этом подробно, чтобы не давать повода врагам на этом как-то сыграть. Путин приезжает в Пекин уже пятый раз после 22 года, и все эти формулировки были раньше. И мы, и китайцы традиционно придают большое значение идеологии и формулировкам, еще исторически, с советских времен. Поэтому это важно, чтобы выстраивать определенный тонус и тональность отношений ко всем другим направлениям. Как для Пекина, так и для Москвы это сигнальная система, свой-чужой, в данном случае свой.
2: Стоит ли внимательно смотреть на то, что визит Путина состоялся практически вслед за Трампом? Конечно, и в Москве говорили буквально перед поездкой, что это просто так совпало, визит готовился давно, но многие же на это обращают внимание. Можно ли говорить, что визит Путина был призван подтвердить наличие крепких отношений Москвы и Пекина?
3: Конечно, и я думаю, что они обсуждали то, о чем Си говорил с Трампом, а что-то и не обсуждали, потому что с Америкой отношения у Китая гораздо более коммерциализированы. Контракты, проекты и минимум всяких политических, идеологических декораций. С Россией строится по-другому структура отношений, и здесь и идеология, и вся эта риторика по поводу многополярного мира, это неотъемлемая часть этих отношений. Акцент на политическую часть сторонних наблюдателей, обывателя, может, и не удовлетворил в полной мере. Они, может, хотели бы увидеть снижение утилизационного сбора, чтобы китайские машины не стоили три цены России. Но это и не тот формат, в котором происходят подобные саммиты.
0: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Дональд Трамп посещал Китай с 12 по 15 мая, где он также провел переговоры с Си Цзиньпином. А в чем основные отличия от визита Владимира Путина, рассуждает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Визит Владимира Путина в Китай неизбежно сравнивают с визитом Дональда Трампа в Китай, который состоялся буквально несколько дней назад. Но на самом деле эта оптика, конечно, ошибочная. Дело в том, что Дональд Трамп предлагал Си Цзиньпину некую перезагрузку отношений, некую большую сделку, для чего было проведено значительное количество бизнесменов и, соответственно, бизнес-предложений. Визит Владимира Путина кардинально отличался от этого тем, что ему не нужно было перезагружать эти отношения. Отношения находятся на стабильно высоком уровне, и это

0: То, что на дипломатическом жаргоне именуется буквально сверкой часов. Стороны понимают, что они друг от друга ждут. Очевидно, они обсудили как раз переговоры Китайской Народной Республики с Соединенными Штатами Америки, что очень важно вот в этом треугольнике США, Китай, Россия, который в значительной степени определяет политику 21 века. Если говорить о конкретике, то здесь пока, конечно, не подписано соглашение о строительстве силы Сибири-2. Пока, опять же, говорится о понимании, но понимание — это, что называется, не контракт, не договор. Я думаю, что этот визит Владимира Путина можно назвать будничным, но именно потому, что отношения России и Китая уже находятся на высоком уровне, и необходимости в каких-то прорывах каждый раз нет. Владимир Путин часто бывает в Китае, часто общается с Си Цзиньпином, и поэтому этот визит можно назвать, что называется, будничным и даже проходным, но это, повторюсь, хорошая характеристика в условиях уже достигнутого высокого уровня отношений.
1: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что у него получается хорошо ладить и с Владимиром Путиным, и с Си Цзиньпином. Переговоры между двумя лидерами он назвал хорошим событием. Затем он в шутку сказал, что церемония в честь его недавней поездки в Китай была более блестящей, чем в честь визита Владимира Путина. Однако агентство Bloomberg отметило, что торжества были практически идентичны, и почти единственным ожидаемым отличием были флаги российские вместо американского. А дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. А разведывательное управление Минобороны США считает, что ударам ВСУ не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции. Отмечается, впрочем, что расстояние ударов увеличивается и недавно достигло 1750 километров. Пока удары ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре наносят больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов. То, что мы это пока не ощущаем на своей жизни, вероятно, связано с тем, что у нас достаточно мощная экономика и достаточно мощный нефтегазовый сектор, который имеет высокую прочность. Но как только мы это заметим, вероятно, будет уже несколько поздно.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по расценкам на топливо на внутреннем рынке, эффекта от ударов ВСУ также особо не наблюдается. Оптовые цены на топливо в России резко не растут, что говорит о достаточном предложении на рынке. Ранее были приняты все меры на уровне правительства, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
3: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российских компаний обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. Предусматривается, во-первых, стабильное топливообеспечение, а с другой стороны, удерживание цен не выше уровня инфляции. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами и увеличением спроса со стороны аграрного сектора, сектора. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта, и это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановые и внеплановые ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах, которые необходимы для поддержки работоспособности предприятий. И, соответственно, это тоже временно сокращает предложение на рынке.
1: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как говорится, в том же отчете генерального инспектора Пентагона российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, как указывает Пентагон, благодаря западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции и возвращать утраченные территории, заключает американское ведомство.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. Банк 16+.
5: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
7: Иногда лучше отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
9: В эфире радио не на словах, а на деле.
10: Вы слушаете радиоканал Business FM Татарстан, зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. С 1 октября в Татарстане тарифы на теплоснабжение увеличат на 14%. Об этом сообщил председатель Госкомитета Республики по тарифам Ренат Гайнудинов. Показатель составит 3348 рублей за 1 гигакалорию. Напомним, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что некоторые регионы установили излишне высокие тарифы на ЖКХ. Для решения этой проблемы он предложил обязать регионы не менее 5% собираемого тарифа направлять на инвестиции в модернизацию сетей ЖКХ. Такое стало возможным после того, как в нашей стране собираемость коммунальных платежей достигла уровня 100%, отметил политик. В Татарстане в апреле заметно вырос спрос на недвижимость. По данным регионального Росреестра, сделок на вторичном рынке стало существенно больше по сравнению с мартом. Особенно активно покупают индивидуальные жилые дома и земельные участки. Здесь рост составил 30%. В целом, за первые 4 месяца года зарегистрировано почти 48 тысяч сделок. Чуть больше, чем год назад. При этом апрельский показатель заметно выше аналогичного месяца прошлого года. На первичном рынке динамика более спокойная, количество договоров долевого участия в строительстве в марте и апреле примерно одинаковое, а за первые 4 месяца их число выросло на 7% относительно прошлого года. Об этом сообщила замруководителя управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова. ЦИК Татарстана и региональное отделение Союза пенсионеров России подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Андрей Кондратьев и Любовь Мишина. В рамках соглашения планируется проведение совместных информационно-разъяснительных мероприятий, образовательных встреч, реализация проектов, направленных на повышение правовой культуры, информированности избирателей старшего возраста о современных избирательных процедурах и механизмах голосования. По словам председателя Татарстанского центра избиркома, представители старшего поколения являются одной из наиболее активных и дисциплинированных категорий участников избирательного процесса. Именно поэтому сотрудничество с общественными организациями, объединяющими пенсионеров, ветеранов, граждан старшего возраста, рассматривается как важный элемент подготовки к федеральной избирательной кампании, отметил Андрей Кондратьев. В ЦИК Республики отмечают, что развитие партнерства с общественными организациями является важной частью подготовки к единому дню голосования 2026. Билеты на новую волну в Казани раскупили за 2 дня. На открытие фестиваля в свободном доступе несколько мест ближе к сцене. В партере цены варьируются от 35 до 90 тысяч рублей. При этом купить вход в VIP-ложу нельзя. В соцсетях новой волны обсуждают, будто билеты выкладывают партиями, но в агентстве, которое занимается продажей билетов «Арт-метро», это опровергли. Там заявили, что все билеты уже выложены. Новые места могут появляться только из-за возвратов, пишет издание 116.ru. Напомним, Казань станет площадкой для международного песенного конкурса «Новая волна» во второй раз. Мероприятие, как и в прошлом году, пройдет на специально построенной у Акбарс-арены локации New Wave Hall. Конкурс пройдет с 20 по 26 августа. В этом году в финал прошли 13 артистов, 9 из них представят Россию. Один из финалистов – уроженец Казани Игнат Изотов. В Татарстане начали переобучать учителей информатики, в частности, их научат работать с искусственным интеллектом. По программе повышения квалификации пройдут обучение все учителя предметов республики. В рамках курса педагогов научат работать с отечественными ИИ-решениями, в том числе с нейросетью «Гигачат» от Сбера и сервисом «Госпромпт». Программа нацелена не просто на знакомство с технологиями, а на практическое применение ИИ в учебном процессе. Учителя освоят методики интеграции нейросетей в уроки, научатся создавать образовательные задачи с использованием ИИ и оценивать результаты учеников. После переподготовки часть педагогов сможет открыть свои специализированные кружки по ИИ в школах региона. По прогнозам, школьные ИИ-кружки будут посещать более 3500 учеников 5-8 классов. Обучение школьников основам ИИ начнется уже с 1 сентября. Футболисты «Рубина» начнут готовиться к новому сезону с 17 июня на базе клуба в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Соперники по товарищеским матчам будут объявлены позже. Традиционно такие игры помогают тренерскому штабу оценить форму игроков, наиграть связки и опробовать разные тактические схемы перед стартом официальных соревнований. Напомним, по итогам прошедшего сезона «Рубин» занял 8-е место в таблице российской премьер-лиги. Результат оказался хуже предыдущего. В 2025-м казанская команда финишировала в чемпионате 7-й. Жара в Татарстане немного спадет. В регионе 21 мая прогнозируют переменную облачность с максимальной температурой воздуха до плюс 27. В Казани будет плюс 26. Об этом сообщают в гидрометцентре республики. Существенных осадков не ожидается. Напомним, 19 мая в Казани зафиксировали температурный рекорд 42-летней давности. По данным метеостанции Казань, в этот день максимально воздух прогрелся до плюс 31. Предыдущий абсолютный рекорд по температуре воздуха для 19 мая в Казани фиксировали в 1984. Тогда в столице Татарстана потеплело до плюс 30. Согласно данным Яндекс.Погоды, прохладнее станет на следующей неделе. К примеру, со вторника, 26 мая, в Казани прогнозируют плюс 17 и кратковременные дожди. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
13: Бизнес ФМ Казань.
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: 5 лет практически непрерывного вейпинга и необратимые изменения в легких. История подростка из Саратовской области вновь привлекла внимание к теме электронных сигарет. Врачи все чаще предупреждают о последствиях. Ограничений становится все больше, но сам рынок продолжает перестраиваться и жить по своим правилам. Об этом Олеся Савоськина.
15: Родители подростка считали, что вейп – увлечение безобидное. Но когда сын пожаловался на одышку и скачки давления, его госпитализировали. В больнице сказали, у парня развился фиброз легких, и часть изменений уже необратима. Историю связали с так называемой попкорновой болезнью. Точной статистики нет. Такие поражения сложно отличить от других заболеваний легких, но риск реальный, говорят специалисты. Для многих вейпы остаются чем-то вроде облегченной версии сигарет. Но это не так, говорит врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением терапии Александр Пальман.
16: Чаще всего, когда доктор видит человека, обдышавшегося всеми этими смесями, это, на счастье этого человека, не какое-то тяжелое поражение, а это скорее какой-нибудь просто будет, там, бронхит, трахеит и так далее. Но вот если запустился этот механизм иммунной реакции на поступающие вредные вещества, то дальше все зависит от степени этого воспаления, от того, насколько быстро поймали, насколько энергично стали лечить. То, что уже трансформировалось в рубцовую ткань на уровне вот этих вот мельчайших структур в дальнейшем, если там просто воспаление и его удалось убрать, то там может все обойтись прилично. А вот если воспаление привело к трансформации нормальной ткани в соединительную, то там это исправить уже невозможно. Все, что умерло, то уже умерло.
15: Полного запрета на вейпы в России нет, хотя разговоры об этом идут не первый год. Действуют ограничения на продажу электронных сигарет несовершеннолетним, рекламу, дистанционную торговлю и свободную выкладку такой продукции. А с сентября этого года вступает в силу еще одно ограничение. Продавать табак и вейпы запретят на остановках общественного транспорта. Но, как говорят участники рынка, эффект оказался не таким, как ожидалось. Люди меньше покупать не стали. Рынок начал перестраиваться, говорит руководитель сети Peter Smoke Алексей.
17: Если на белом рынке спрос неукоснительно все равно падает, и если ничего не делать, то он и будет дальше падать, то в сером, в черном сегменте он, наоборот, прирастает. И от этого можно разделить то, что на серую продукцию спрос растет, на белую продукцию спрос падает, потому что белая продукция растет в цене из-за повышения акцизов и дополнительных законодательных ограничений и дополнительных налогов. А серая черная продукция, она завозится и продается в черную, и не платится налоги, и без акцизирования, без маркировки цена остается такой же. Ну, спрос не изменился. Динамика даже потребления, она растет. Но если вот разделять эту историю на серый рынок и белый рынок, то серый рынок растет, белый рынок падает.
15: По словам эксперта, одноразовые устройства стоят от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. Цена зависит от количества затяжек. Основная аудитория – люди от 18 до 35 лет. Причем это не только бывшие курильщики сигарет, но и те, кто начал потреблять никотин именно через электронные устройства. При этом рынок обычных сигарет все равно в 10 раз больше. Проблема еще и в том, что риски продолжают недооценивать, говорит психиатр-нарколог, главный врач медцентра Корсаков Алексей Казанцев.
18: Довольно часто родители являются примером для подростков, потому что когда-то они, возможно, курили сигареты и перешли на вейпы, считая, что все-таки нет такого запаха от волос, от одежды, нет темно-желто прокуренных пальцев и так далее. И многие думают, что это меня обойдет, что все-таки сигареты – это когда горит табак, онкогенная история, а вейпы – это нагревается, есть там бестабачные они с различными ароматизаторами, но забывают, что там содержатся различные тяжелые металлы, свинец и другие. Также они довольно часто взрываются, уродуя лицо и руки. И самое главное, это вот эта болезнь Эвали, это, или как его называют, попкорновая легкая. У подростков формируется лобная доля. В этот период, когда подросток начинает потреблять, у него вступает гипоксия вследствие воздействия табака. Основная разница между вейпами и курением сигарет – бесконтрольное употребление. По количеству гораздо больше употребляется никотина, чем бы употреблялось это в сигаретах.
15: И здесь, пожалуй, главный парадокс в том, что разговоров о вреде становится больше, ограничений тоже. Но рынок не исчезает, он просто меняется. А покупатели по-прежнему чаще интересуют вкус, крепость и количество затяжек, чем вопросы безопасности. Минздрав продолжает предупреждать – курение вредит вашему здоровью. Олеся Савоськина, Бизнес FM.
19: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Реклама на Бизнес FM в Казани.
21: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
22: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006, УГРН 121-160-004-8054.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
2: Британские ученые доказали.
3: Плохая работа опаснее, чем безработица, установили британские ученые. Специалисты проанализировали данные тысячи человек в возрасте от 35 до 75 лет. За ними наблюдали в течение нескольких лет, оценивая состояние здоровья и уровень хронического стресса. Выяснилось, что у добровольцев, перешедших на плохую работу, уровень хронического стресса оказался самым высоким. Он был выше, чем у тех, кто оставался безработным. К тому же ученые нашли тесную связь между хорошей работой и крепким психическим здоровьем. Ни один из добровольцев, перешедших на плохую работу, или безработных участников, как ни странно, не порадовал ученых крепкой психикой.
2: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
23: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28, московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. В аэропорту Геленджика и подмосковного Жуковского сняты временные ограничения на полеты, введенные для их безопасности, сообщает Росавиация. Польша и Эстония потребовали от Украины не допускать залетов беспилотников и тщательнее выбирать цели, чтобы не создавать угрозы безопасности странам НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Министр нацобороны Эстонии Ханна Певкур по дипломатическим каналам также донес до Киева позицию о необходимости принятия всех мер для предотвращения попадания беспилотников в воздушное пространство стран альянсов. Химкинский городской суд Московской области приговорил к срокам от 10 до 17 лет колонии 4 фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств у военнослужащих и участника спецоперации в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в суде. Соединенные Штаты выдвинули обвинение против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, передает агентство Рейтер со ссылки на чиновника американской администрации. Агентство не приводит подробности обвинения, однако в среду телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Штаты могут выдвинуть обвинение Кастро из-за инцидента с двумя сбитыми в 1996 году американскими самолетами. Тогда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации, основанной кубинскими иммигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента 4 члена экипажа погибли. Большое количество китайских граждан приезжает учиться в Россию. Студенческий обмен между странами очень активный. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами на фоне политики Центробанка по охлаждению экономики России. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой более чем для половины компаний ИП. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, есть ли у них такие проблемы. Завтра стартует крупнейшая забастовка рабочих компаний Samsung Electronics, производящей чипы. По плану профсоюза она продлится 18 дней. Ожидается, что в забастовке примут участие 48 тысяч сотрудников. Samsung сейчас контролирует до трети мирового производства чипов памяти. Чего требуют рабочие и как забастовка может повлиять на мировой рынок электроники? И Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Такое соглашение президент США заключил с федеральным правительством. Документ подписал генпрокурор Бланш. Он распространяется также на членов семьи Трампа.

0: сообщает агентство Ренхаб. Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
1: Трамп in exchange. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
0: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США, с тех пор, как впервые баллотировался в президента в 2015 году. А в какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он, цитата, «христианин». Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемот с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является и президентом глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
2: Навеяла.
3: Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить, и в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела, но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что, если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской Академии Радио. Локальное радио. Инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+.
5: Музейные ценности.
4: Музей Вентхейвен – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Ми.

0: Мэтчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран. Собранные вместе и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио- и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета – $15.
1: Музейные ценности на Business FM. Знай меру.
2: Ли, китайская мера длины, родилась как примерная протяженность обычной китайской деревни от одного конца до противоположного. Сегодня соответствует ровно 500 метрам, а в эпоху Цинь составляла чуть более 400. Великую китайскую стену называют стеной в 10 тысяч ли, хотя в современном пересчете она гораздо длиннее, как минимум в 4 раза.
1: Знай меру на Business FM.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Платформа Т-банка Атомайз разместила выпуск цифровых финансовых активов группы объединенной компании Wildberries & Drews. Совокупный объем привлеченных средств превысил 16 миллиардов рублей. Как отмечают профильные эксперты, это самое крупное размещение корпоративного эмитента на рынке ЦФА. Участниками стали частные инвесторы с крупным капиталом, клиенты Т-Private. Размещение вызвало значительный интерес у рынка за счет высокого качества эмитента, комфортного срока и фиксированной ставки, рассказал директор по развитию премиальных инвестиционных сервисов Т-банка Дилшот Ибрагимов. Долговые ЦФА – это инвестиционный инструмент на базе технологии блокчейн, цифровой аналог долговых финансовых инструментов, таких как облигации. Строительная компания «Аспекта» построит курортный комплекс на западе Крыма за 12 миллиардов рублей, сообщает девелопер. Он будет состоять из 5 корпусов общей вместительностью более 1500 апартаментов площадью до 130 квадратных метров. В рамках проекта предусмотрено строительство коммерческой, спортивной инфраструктуры, собственного пляжа и парка на 3 гектара. Норникель планирует направить более 10 миллиардов рублей на развитие Енисейского речного пароходства и Красноярского речного порта, сообщает пресс-служба ЕРП. Результатом проекта станет увеличение пропускной способности порта на 25%, до 2,5 миллионов тонн грузов в год. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
6: «19:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используют телефонные мошенники. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть не менее чем через 90 дней после его оформления, рассказал руководитель аппарата Кабмина Дмитрий Григоренко. То есть, по его словам, мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям. Мера войдет во второй пакет мер против кибермошенничества, если в ней смысл. Мнение управляющего РТМ Групп, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
7: Эта мера повышает цену левой сим-карты, которые попадают в руки злоумышленников. Механика достаточно простая. То есть у нас в настоящий момент действует ограничение на количество сим-карт на одного человека. Часто злоумышленники используют сим-карты по максимуму лимита. В настоящий момент, по-моему, 20 сим-карт на одно физическое лицо. Соответственно, если договор нельзя расторгнуть в течение 3 месяца, то сделал себе 20 сим-карт на подставное лицо и будешь 3 месяца с ними сидеть. А раньше как злоумышленники делали? Они заключали договор с оператором на подставное лицо, пользовались несколько раз для совершения мошеннических операций этими сим-картами, после этого отказывались от услуг связи, симку блокировали, исключали, и лимит заново обновлялся. То есть они еще 20 сим-карт могли оформлять. Сейчас это просто удлиняет вот эту схему, этот механизм становится просто дороже.
8: Это то самое, когда говорят, да, что условно дроп-комплект дорожает из-за того, что растет стоимость за получение сим-карты или какими-то данными.
7: Ну да. То есть получается, что допустим, у вас есть возможность выпустить сим-карты на 10 человек. Таким образом, вы можете получить их там 200 штук. И через месяц выбросить эти сим-карты и получить новые 200 штук. Ну, просто потому, что договор с оператором связи можно разорвать быстрее. А сейчас нужно ждать 3 месяца. Поэтому вы не 600 за 3 месяца получите симок, а те же самые 200.
6: Евгений Царев, управляющий РТМ-групп. На словах вице-премьера Григоренко, в законопроекте уже закреплена обязанность для операторов переставать взимать плату с абонентов, если те выскажут желание и сообщат оператору, что хотят отказаться от услуг связи. Таким образом, по словам Григоренко, для обычных абонентов никаких обременений не будет. Сейчас принят первый пакет мер против кибермошенничества, второй прошел первое чтение в Госдуме, а третий пакет пока только анонсирован. Как ранее в интервью «Бизнес-ФМ» заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, стоимость так называемого дроп-комплекта для мошенников, куда входят одноразовые сим-карты и банковские карты, после законодательных ужесточений выросла с 3000 до 70 тысяч рублей.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
6: Добрый вечер, Алексей.
5: Добрый вечер.
6: Ну что ж, рынок российский фондовый сегодня просел практически на процент по индексу Мосбиржи. Ну, впереди, как обычно, «Газпром». Правда, теперь он был лидером падения на 3,5%, утянув за собой, в общем-то, и весь фондовый рынок. Надо сказать, что и нефть, и газ сегодня на очередных заявлениях Трампа снова падают. Тем более, Трамп теперь может говорить еще больше всего интересного. Он получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок, причем не только сам, но и вся его семья.
5: Ну, действительно, может быть, и будет больше говорить, хотя и так достаточно, мне кажется, для рынка. И рынок очень много слышит заявлений со стороны президента США. Ну, что касается наших внутренних дел, то, может быть, еще и помимо падения цен на углеводороды, рынок ждал чего-то большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику в плане «Сила Сибири-2» вот этого газопровода, хотя, ну, в общем и целом, результаты неплохие на самом деле. И пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал о том, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», хотя добавил, что нет четкого понимания сроков реализации данного проекта. Ну и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заявил, что для окончательной договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише идет доработка контрактов. Ну, может быть, рынок здесь хотел, ну, прям вот что-то такого вот более интересного услышать. Может быть, действительно, больше конкретики. Ну, акции «Газпрома», да, лидеры падения вечером снижаются на 2,3%. В целом, вечер рынок показывает вечером, ну, те же результаты, что и в основную торговую сессию, потери около 0,9%. Ну, что касается цен на нефть, остаются они вот под влиянием президента США, по-другому быть не может, от его решений многое зависит, прежде всего ситуация на Ближнем Востоке, и заявления-то неоднозначные на самом деле. Президент США сказал, что считает, что американо-иранские переговоры об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе. Это по мнению Трампа. Но он сказал, что или мы добьемся сделки, или мы сделаем что-то гадкое. Будем надеяться, последнего не случится. Ну, вот интересное заявление. Ну, рынок решил прислушаться в очередной раз к президенту США. Потери около 6%. В Лондоне, во всяком случае, смесь Brent опустилась в район $104.5 за баррель.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте А7.
10: Яндекс.Директ. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
11: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее Яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
12: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
13: «Бизнес FM. Контекст».
14: 20 мая и 11 июня на сцене Театра эстрады. Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина. Режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стрична, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
15: Валюты. Мозамбикский метикал был введен в обращение в уже независимой республике в 1980-м, заменив собой эскудо португальских колоний. Некоторое время считался самой дешевой валютой мира, когда в результате гиперинфляции обесценился до уровня 24,5 тысячи метикалов за доллар. После деноминации дешевле американской валюты в несколько десятков раз.
16: Валюты на Бизнес FM.
17: Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Каверзные вопросы на собеседовании придуманы не для того, чтобы вас завалить. Чаще всего они проверяют самообладание, ясность мышления и умение уверенно говорить о себе. И хотя полностью подготовиться ко всем сценариям невозможно, иметь в запасе несколько сильных и элегантных формулировок – огромный плюс. Давайте обсудим примеры таких вопросов, на которых кандидаты чаще всего теряются, и посмотрим на удачные ответы, которые звучат профессионально. Расскажите о своем самом большом провале. Классический вопрос. Вот тут многие начинают либо драматизировать, либо наоборот, делать вид, что провала в жизни вообще не было. А хороший ответ – это спокойный рассказ про выводы. Например, был проект, где я слишком долго пытался решить все самостоятельно и в итоге понял, как важно вовремя просить помощь команды. Очень взрослый ответ. Почему у вас был перерыв в карьере? Это еще один вопрос на засыпку, которого многие боятся совершенно зря. Здесь главное не оправдываться. Можно спокойно сказать: «Мне было важно взять паузу, переосмыслить следующий шаг и понять, куда я хочу двигаться профессионально». И это абсолютно нормальный ответ. Что еще могут спросить? Умеете ли вы работать в конфликтных ситуациях? Это вопрос с подвохом, потому что если сказать «конфликтов у меня не бывает», это звучит не очень правдоподобно, да? Лучше отвечать так. Я стараюсь сначала понять интересы другой стороны и только потом искать решение. Очень сильная формулировка. И еще один сложный вопрос, который задают всегда. Что вас мотивирует? Тут не надо срочно изображать человека, который живет исключительно ради результатов и KPI. Гораздо убедительнее звучит что-то человеческое и при этом профессиональное. Например, меня очень мотивирует ощущение роста, когда я понимаю, что сегодня умею больше, чем год назад. Очень похожую мысль постоянно повторял Джефф Безос, основатель Amazon. Он говорил, что самые сильные компании и самые сильные специалисты – это те, кто сохраняет способность учиться, даже когда уже многого добился. И это, пожалуй, один из самых элегантных ответов.
17: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Годовая инфляция в России с 13 по 18 мая зафиксирована на уровне 5,36%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития, передает ТАСС. На предыдущей неделе показатель был равен 5,47%. С 13 по 18 мая цены снизились на 0,02%. Принудительная эвакуация объявлена в нескольких населенных пунктах Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Распоряжение опубликовано в соцсетях. Местные власти на Украине объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии фронта. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, чем прежде, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. У них не будет ядерного оружия, они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет, отметил американский президент. Росводресурсы используют искусственный интеллект для разработки моделей мониторинга водохранилищ, которые в будущем могут начать управлять нейросетью, заявила замруководителя ведомства Татьяна Бокова на 10-м Всероссийском водном конгрессе. В Москве-Сити построят еще один небоскреб. Его высота будет 248,6 метра, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Фасады комплекса будут выполнены в оригинальной волнообразной пластике, остекленение стилизовано под японское оригами. Точкой притяжения на верхних этажах башни станет панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасой. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. По итогам переговоров КНР и Россия подписали более 40 различных соглашений и договоров. Также был продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация о становлении многополярного мира. Также в совместном заявлении говорится о необходимости устранить первопричину украинского кризиса. Доработка контрактов на поставку газа по газопроводу «Силы Сибири-2» находится на финальной стадии, заявил в Китае вице-премьер Александр Новак, но документы подписаны так и не были. На этом фоне акции «Газпрома» рухнули на 3,5%, утянув вниз весь фондовый рынок России. И дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам ВСУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. После неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний президент России направился в аэропорт. А за чаем лидеры обсудили различные вопросы, включая международную повестку. Разговор длился около полутора часов. По итогам переговоров и встреч Китая и России подписали более 40 различных соглашений и договоров. Также был продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация о становлении многополярного мира, международных отношений нового типа. Российский президент на неформальной встрече с председателем КНР заявил, что стороны провели успешную и плодотворную работу.
21: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, еще насыщенная работа. Мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
6: Ранее в ходе публичной части переговоров Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Председатель КНР предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии. А Си также призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, в совместном заявлении России и Китай подчеркнули, что считает необходимо устранить первопричину украинского кризиса. Вице-премьер Александр Новак заявил, что доработка контрактов на поставку газа по газопроводу «Силы Сибири-2» находится на финальной стадии, но в присутствии Путина и Си документы по проекту подписаны не были. Итоги визита российского президента мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. С ним беседовал мой коллега Александр Зайцев.
22: Как этот визит можно охарактеризовать? Были подписаны множество соглашений, но, например, по силе Сибири соглашение вроде бы уже почти готово, но так и не подписали его лидеры двух стран.
23: Пекин требует фактически внутрироссийских цен на газ и многократную скидку по отношению к цене, по которой газ поставляется по силе Сибири-1. Очевидно, что Пекин, может быть, не очень хочет увеличивать российскую долю, поскольку не хочет попадать в зависимость от одного поставщика. И при этом Пекин сам наращивает собственное производство энергии. Поэтому это сложный проект. И я, честно говоря, несмотря на все бодрые заявления, не очень уверен, что он будет подписан на тех условиях, которые бы были максимально выгодны Москве. Вероятно, придется в чем-то уступить. Ну, посмотрим. посмотрим.
22: Украинский вопрос, несомненно, поднимался и в том числе во время неформального общения Путина и Си. Публично до этого еще отмечалось, что первопричины должны быть устранены. В целом позиции Китая, получается, остается неизменной?
23: Да, в принципе, формулировки, которые вошли в итоговое заявление, в том числе и по Украине, фактически повторяют все то, что говорилось ранее. Формулировки максимально обтекаемые. В кулуарах могли обсуждаться более субстантивные вещи, в том числе касающиеся поставок товаров двойного назначения, но, разумеется, ни Си, ни Путин не скажут об этом подробно, чтобы не давать повода врагам на этом как-то сыграть. Путин приезжает в Пекин уже пятый раз после 22 года, и все эти формулировки были раньше. И мы, и китайцы традиционно придают большое значение идеологии и формулировкам, еще исторически, с советских времен. Поэтому это важно, чтобы выстраивать определенный тонус и тональность отношений ко всем другим направлениям. Как для Пекина, так и для Москвы это сигнальная система, свой-чужой, в данном случае свой.
22: Стоит ли внимательно смотреть на то, что визит Путина состоялся практически вслед за Трампом? Конечно, и в Москве говорили буквально перед поездкой, что это просто так совпало, визит готовился давно, но многие же на это обращают внимание. Можно ли говорить, что визит Путина был призван подтвердить наличие крепких отношений Москвы и Пекина?
23: Конечно, и я думаю, что они обсуждали то, о чем Си говорил с Трампом, а что-то и не обсуждали, потому что с Америкой отношения у Китая гораздо более коммерциализированы. Контракты, проекты и минимум всяких политических, идеологических декораций. С Россией строится по-другому структура отношений, и здесь и идеология, и вся эта риторика по поводу многополярного мира – это неотъемлемая часть этих отношений. Акцент на политическую часть сторонних наблюдателей, обывателя, может, и не удовлетворил в полной мере. Они, может, хотели бы увидеть снижение утилизационного сбора, чтобы китайские машины не стоили три цены России. Но это и не тот формат, в котором происходят подобные саммиты.
6: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Дональд Трамп посещал Китай с 12 по 15 мая, где он также провел переговоры с Си Цзиньпином. А в чем основные отличия от визита Владимира Путина, рассуждает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
0: Визит Владимира Путина в Китай неизбежно сравнивают с визитом Дональда Трампа в Китай, который состоялся буквально несколько дней назад. Но на самом деле эта оптика, конечно, ошибочная. Дело в том, что Дональд Трамп предлагал Си Цзиньпину некую перезагрузку отношений, некую большую сделку, для чего было проведено значительное количество бизнесменов и, соответственно, бизнес-предложений. Визит Владимира Путина кардинально отличался от этого тем, что ему не нужно было перезагружать эти отношения. Отношения находятся на стабильно высоком уровне, и это то, что на дипломатическом жаргоне именуется буквально сверкой часов. Стороны понимают, что они друг от друга ждут. Очевидно, они обсудили как раз переговоры Китайской Народной Республики с Соединенными Штатами Америки, что очень важно вот в этом треугольнике США, Китай, Россия, который в значительной степени определяет политику 21 века. Если говорить о конкретике, то здесь пока, конечно, не подписано соглашение о строительстве силы Сибири-2. Пока, опять же, говорится о понимании, но понимание — это, что называется, не контракт, не договор. Я думаю, что этот визит Владимира Путина можно назвать будничным, но именно потому, что отношения России и Китая уже находятся на высоком уровне, и необходимости в каких-то прорывах каждый раз нет. Владимир Путин часто бывает в Китае, часто общается с Си Цзиньпином, и поэтому этот визит можно назвать, что называется, будничным и даже проходным, но это, повторюсь, хорошая характеристика в условиях уже достигнутого высокого уровня отношений.
6: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что у него получается хорошо ладить и с Владимиром Путиным, и с Си Цзиньпином. Переговоры между двумя лидерами он назвал хорошим событием. Затем он в шутку сказал, что церемония в честь его недавней поездки в Китай была более блестящей, чем в честь визита Владимира Путина. Однако агентство Bloomberg отметило, что торжества были практически идентичны, и почти единственным ожидаемым отличием были флаги российские вместо американского. А дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. А разведывательное управление Минобороны США считает, что ударам ВСУ не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции. Отмечается, впрочем, что расстояние ударов увеличивается и недавно достигло 1750 километров. Пока удары ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре наносят больше пиар-эффект, чем наносят существенно нанесен ущерб, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дрона. То, что мы это пока не ощущаем на своей жизни, вероятно, связано с тем, что у нас достаточно мощная экономика и достаточно мощный нефтегазовый сектор, который имеет высокую прочность. Но как только мы это заметим, вероятно, будет уже несколько поздно.
6: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по расценкам на топливо на внутреннем рынке, эффекта от ударов СУ также особо не наблюдается. Оптовые цены на топливо в России резко не растут, что говорит о достаточном предложении на рынке. Ранее были приняты все меры на уровне правительства, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
3: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российской компании обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственно, НПЗ предусматривается, во-первых, стабильное топливообеспечение, а с другой стороны, удерживание цен не выше уровня инфляции. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами и увеличением спроса со стороны аграрного сектора. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта, и это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановые и внеплановые ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах, которые необходимы для поддержки работоспособности предприятий. И, соответственно, тоже временно сокращает предложение на рынке.
6: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как говорится в том же отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, как указывает Пентагон, благодаря западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции и возвращать утраченные территории, заключает американское ведомство.
20: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
24: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
1: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
7: Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. Банк России просит арбитражный суд Москвы обратить к немедленному исполнению решения о взыскании по его иску порядка 200 миллиардов евро с бельгийской Ираклир Банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Заявление поступило в суд 19 мая, следует из материалов дела, но пока не рассмотрено. Саудовская Аравия в марте сократила добычу нефти на 36% относительно предыдущего месяца. Экспорт на 31,6%, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative. Объем экспортных поставок составил 4 974 тысячи баррелей в сутки по сравнению с 7 276 миллионами баррелей в сутки в феврале. Относительно марта 2025 года он уменьшился на 13,6%. Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце равнялась 6 967 миллионам баррелей в сутки против 10 882 тысяч баррелей в сутки в феврале. Россия вошла в топ-3 импортеров китайского пива. Так, Москва в апреле приобрела его у Пекина на сумму в 4 400 000 долларов. Благодаря этому Россия стала третьим крупнейшим покупателем китайского пива, хотя еще месяц назад была на четвертом месте, следует из таможенной статистики Китая. Россия отобрала третью строчку у Арабских Эмиратов. Россия установила новый рекорд по числу своих туристов в Японии. Так, в апреле страну восходящего солнца посетили почти 26 тысяч россиян, что стало новым рекордом для этого месяца. Прошлый был установлен в 2025 году свыше 23 тысяч человек, сообщают местные власти. Всего за первые 4 месяца в Японии побывало 67 тысяч человек. Это на 27,4% больше, чем за тот же период 2025 года. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Погода в Москве.
6: В Москве сейчас плюс 28, ясно, ночью плюс 19 градусов, завтра днем до 31, но будет ясно, осадки уже не ожидаются, хотя раньше прогнозировались небольшие дожди на четверг, в пятницу небольшие дожди возможны, температура понизится до 29, а вот в субботу-воскресенье будет еще прохладнее, 21-22, облачно с прояснениями и не исключены небольшие осадки. В 20.17 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа и отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
10: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
25: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
10: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
26: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
27: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоиться по поводу бойлера?
26: Если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
27: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
26: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
27: Водонагреватель какого типа? пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
26: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды. Проточные редкий случай у нас идет на продажу.
10: Сезон отключений горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
11: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
10: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
12: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа вот, с разными ценами.
27: В этом году планируются такие тарифы?
12: Скорее всего, да.
10: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Школьники здесь с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Такое обновление школьной программы анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что эта тема, как экспериментальное направление, была включена во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике. Как сказал министр, профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с ближайшего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Мы поговорили с учителями информатики о том, что собой будет представлять обучение. Суть не в том, чтобы научить пользоваться нейросетями, с этим дети и так отлично справляются сами, а объяснить, как они работают под капотом. Говорит учитель информатики Московской школы номер 57 Константин Люстров.
13: Предмет – это не то, как пользоваться искусственным интеллектом, а как он работает, как он создается, на чем основано то, что мы как пользователи видим, все эти умные помощники, ассистенты и так далее и тому подобное.
14: Если учитель информатики сам не работал с нейросетями, мало ли вот так случилось, может ли он вести такой профиль искусственного интеллекта после кратких курсов, или это, грубо выражаясь, будет какая-то профанация?
13: Профанации никакой не будет. Педагоги вообще обучаемы в большинстве. Подавляющим, особенно молодые педагоги, особенно педагоги информатики, изначально следят за технологиями априори. Даже если там учитель с какими-то аспектами не знаком, это не страшно. Есть, во-первых, и курсы, во-вторых, интернет дает огромные возможности для самообразования. Как раз летом можно будет почитать, посмотреть, попробовать, и потом в процессе учебного года тоже вместе со школьниками двигаться вперед. Это тоже распространенная педагогическая практика, но что-то появилось, ну давайте вместе изучать.
14: Считаю, что только это коснется учеников средних и старших классов. Почему о младшеклассниках забыли? Все-таки, мне кажется, им тоже было бы интересно искусственный интеллект потихонечку начинать изучать.
13: Младшие школьники уже сами умеют пользоваться искусственным интеллектом, и, к сожалению, это происходит порой даже больше, чем надо. Рассказывать им, как он работает, наверное, рановато, потому что все основные теоретические моменты, которые лежат в фундаменте работы искусственного интеллекта, они достаточно сложны.
6: Константин Люстров, учитель информатики Московской школы номер 57. А нововведение коснется углубленного уровня обучения, которое пока реализуется не во всех школах, а значит, затронет примерно половину преподавателей, считают учителя. О том, готовы ли педагоги к новому предмету, говорит учитель информатики школы номер 3 станицы Гиагинской республики Адыгея, а также учитель года 2025 Сергей Коцур.
15: За последние несколько лет школьный курс информатики несколько раз изменялся. Сами учителя проходят постоянно курс повышения подготовки, в том числе по искусственному интеллекту. Я едва ли не каждый год участвую в курсах от МФТИ. Он называется «Быстрый старт в искусственный интеллект». Этот курс рассчитан не только для учителей информатики, но, в принципе, для всех педагогов и отдельно на более углубленном уровне для учителей информатики, чтобы более предметно говорить об этом.
14: Обучать школьников планируется на нейросетях GigaChat и Алиса или не только на них?
15: Когда мы говорим не про искусственный интеллект, то не столь важна модель, конкретно нейросеть, скорее важно говорить о самой технологии, о ее использовании, об этичном использовании искусственного интеллекта. А если более предметно, то, наверное, да, скорее всего, это будет GigaChat и Алиса, как наиболее крупные игроки на этом рынке в сфере отечественного образования.
6: Сергей Косор, учитель года 2025. В федеральный перечень учебников уже включены первые школьные учебники по искусственному интеллекту. Это введение в искусственный интеллект для 5-9 классов. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Статья об этом в авторитетном журнале Nature опубликовал международный исследовательский консорциум, занимающийся неинфекционными заболеваниями. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран с 1980 по 2024 годы и пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. Но все-таки в странах с высоким уровнем доходов этот рост выходит на плато, а вот в странах со средним и низким, наоборот, скорость нарастает. Почему так происходит, как связан доход со здоровым питанием, объясняет врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
0: Это касается не только стран бедных, это касается людей с ограниченным доходом везде практически. Проще набирают вес и не за счет фастфуда и сладких газировок, потому что нынешний фастфуд не очень дешевый. При низком доходе люди в основном питаются для того, чтобы было насыщение. В основном идут углеводистые крупы, хлеб, макаронные изделия. Они достаточно все дешевы. Как правило, любят еще, если побаловать, то это обязательно сладкое. Булка или конфетки. В рационе получается у людей с ограниченным доходом овощи, фрукты только по сезону, лето-осень, когда они стоят не очень дорого, потому что, например, взять ту же Москву, мы все с вами ходим в магазины, мы видим, сколько стоят зимние овощи и фрукты. Человеку с низким доходом эти продукты доступны в качестве побаловать себя, но побаловать себя огурцом, допустим, это менее вкусно, чем побаловать себя какой-нибудь конфеткой. Это первый момент, но заниматься фитнесом, речь-то не идет о хождении в зал. Заниматься фитнесом можно и дома совершенно спокойно. Другое дело, что люди с низким доходом фитнесом, даже домашним, занимаются реже. Поэтому у нас распространение ожирения по России касается глубинки не очень больших городов, где доход у населения не очень высокий, потому что если мы возьмем мегаполисы, если мы выйдем на улицу, мы увидим, что в эпидемии ожирения нет. Стоит забраться поглубже, действительно видно на улице, что людей с лишним весом очень много, с ожирением тоже цифра нарастает.
6: Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. В России по состоянию на прошлый год около 65% взрослых имели избыточную массу тела. По этому показателю Россия занимает 78 место из 199. Для сравнения, США на 21 позиции, а Китай на 151.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суитиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Эстония, выступая в роли провокатора, пытается втянуть более крупные страны НАТО в конфликт с Россией. Такое мнение высказал постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, которые он может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области.
9: Центробанк России объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Евроклир действиями и заявлениями ЕС по поводу возможного использования активов Банка России. Центробанк отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Евроклир на обжалование решения, вынесенного 15 мая этого года. Судоводитель и владелец лодки, которая перевернулась на Байкале, задержаны в Бурятии, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. Отмечается, что им предъявлено обвинение по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг. По версии следствия, 19 мая в Бурятии при оказании туристических услуг на Байкале перевернулась аэролодка, в результате чего без спасательных жилетов в воде оказались 17 человек, хотя вместимость судна допускала не более 12. Отмечается, что в результате погибли 5 человек. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 20:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российский бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами на фоне политики Центробанка по охлаждению экономики. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой более чем для половины компаний и ИП. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, есть ли у них такие проблемы и с чем они связаны. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, там создают проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Такое соглашение президент США заключил с федеральным правительством. Документ подписал его генпрокурора Бланш. Он распространяется также на членов семьи Трампа. Зачем им налоговая индульгенция и насколько она законна? Подробности на Бизнес FM.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
18: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
6: Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяет ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
19: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало. И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли». Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабное сокращение, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
1: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30, 40, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
19: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может переводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
4: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
19: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
6: Бизнес в России все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% российских компаний и индивидуальных предпринимателей, причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Об этом пишут и ведомости со ссылкой на опрос «Актион Финансы». Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
24: «Бизнес говорит».
10: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
5: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как на это реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части на 1.5 месяца. Мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим четверть, потом частями 1.5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6.5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается, соответственно, это сказывается и на нас. Это на наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, не меньше покупают.
10: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангар Строй Инжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
8: И не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризации лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают. Намного сложнее стало получать сделку. наверное, 8 из 10 в окружении строительных компаний точно так же в этом, к сожалению, варятся.
7: С чем связано это в строительной сфере?
8: Связано с падением продаж, что, в свою очередь, связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили, 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в 2 инвестпроекта туристических. Не получили субсидии, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на 2 проектах инвестиционных.
10: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
11: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, 2. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях, обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна – покупательная способность населения снизилась.

0: Дональд Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
1: Трамп in exchange. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
0: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США, с тех пор, как впервые баллотировался в президенты в 2015 году. В какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он христианин. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон Пабло Эскобар завез этих животных в страну, а после его смерти в 93-м бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом Глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарки по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму моему коллеге Ивану Медведеву.
2: Навеяло. Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить, и в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела, но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что, если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
3: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
7: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если

0: неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
1: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
2: Старинная монета «алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
1: История денег на Business FM.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Платформа Т-банка АТМАЙС разместила выпуск цифровых финансовых активов группы объединенной компании Wildberries & Drus. Совокупный объем привлеченных средств превысил 16 миллиардов рублей. Как отмечают профильные эксперты, это самое крупное размещение корпоративного эмитента на рынке ЦФА. Участниками стали частные инвесторы с крупным капиталом, клиенты Т-Private. Размещение вызвало значительный интерес у рынка за счет высокого качества эмитента, комфортного срока и фиксированной ставки, рассказал директор по развитию премиальных инвестиционных сервисов Т-банка Дилшот Ибрагимов. Долговые ЦФА – это инвестиционный инструмент на базе технологии блокчейн, цифровой аналог долговых финансовых инструментов, таких как облигации. Строительная компания «Аспекта» построит курортный комплекс на западе Крыма за 12 миллиардов рублей, сообщает девелопер. Он будет состоять из 5 корпусов общей вместительностью более 1500 апартаментов площадью до 130 квадратных метров. В рамках проекта предусмотрено строительство коммерческой спортивной инфраструктуры, собственного пляжа и парка на 3 гектара. «Норникель» планирует направить более 10 миллиардов рублей на развитие Енисейского речного пароходства и Красноярского речного порта, сообщает пресс-служба ЕРП. Результатом проекта станет увеличение пропускной способности порта на 25%, до 2,5 миллионов тонн грузов в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: «20:49 в Москве. Вы слушаете Business FM.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
7: Добрый вечер. Падение на российском рынке акций по итогам среды. Снижение индекса Московской биржи в основную торговую сессию составило около 0,9%, 2640 пунктов на закрытии. Вечером даже немножко ухудшилась ситуация. Лидерами падения выступили акции «Газпрома», потеряли около 3,5%. Но здесь, видимо, рынок ждал чего-то большего в плане договоренности по проекту «Сила Сибири-2». Видимо, не дождался. Хотя пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта. А заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заявил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише. Идет подготовка контрактов. Но, видимо, рынку показалось этого мало. И, как мы видим, потери, достаточно заметные потери по акциям «Газпрома». Не впечатлили рынок и данные по инфляции, я бы даже сказал, по дефляции от Росстата. Причем, если брать недельные показатели, то за последние 3 недели дефляцию уже 2 недели мы наблюдаем, но, как мы видим, рынок на это не отреагировал. Но я напомню эти данные. С 13 по 18 мая дефляция составила 0,02%. За неделю предыдущей отчетной была все-таки инфляция 0,07%, а еще неделя ранее была дефляция 0,02%. Таким образом, ну, можно сказать, такая аномальная дефляция в мае. Все-таки в основном дефляцию в российской экономике мы привыкли наблюдать в августе, в сентябре. Но вот теперь уже майская дефляция, мы наблюдаем ее, и, соответственно, если рассматривать годовые темпы роста, то на 18 мая, ну, если годовую инфляцию рассчитывать еженедельно, это 5,47%. То есть получается, что годовая инфляция опустилась ниже прогноза, верхней границы прогноза Банка России на конец текущего года. 5,5%. И вроде как бы рынок должен задуматься, а не пора ли порезче снижать ставку Банком России. Но до заседания еще далеко, еще целый месяц, 19 июня состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Но, видимо, все-таки рынок будет об этом задумываться уже ближе к заседанию. Так что хорошие данные по инфляции. Но, может быть, они найдут отражение уже в основную торговую сессию четверга. Рубль скорректировался, причем достаточно заметно скорректировался. Китайская валюта на закрытии 10 рублей 46 копеек, но здесь потеря рубля или рост юаня составил 11 копеек, хотя в течение дня юань падал, причем падал до минимальных значений января 2023 года, 10 рублей 29 копеек, но потом мы видим, что китайская валюта оттолкнулась от этого минимального значения. Доллар, кстати, падал в район 70,5 на международном валютном рынке. Тоже отскочил в район 71 рубля 50 копеек. И похожая ситуация по однодневному фьючерсному контракту в районе 71,5 рубля торгуется американская валюта. Но стоит заметить, что это пока техническая коррекция, как ее называют на рынке. Многие отмечали, участники торгов, то, что рубль сильно перегрет, сильно перекуплен, и неплохо было бы как минимум консолидацию нарисовать. Но пока мы видим вот такое небольшое коррекционное движение. Небольшое не в рамках одного дня, а небольшое по сравнению с тем ростом рубля, который наблюдался в последнее время. Ну, видимо, здесь еще и определенную роль сыграли цены на нефть, которые усилили снижение вечером в среду. Смесь Brent откатилась ниже $105 за баррель. Но отчасти это реакция на очередные заявления президента США Дональда Трампа. Сказал он, что американо-иранские переговоры об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе. Но при этом, как обычно, добавил, что или мы добьемся сделки, или мы сделаем что-то гадкое. Будем надеяться, последнего не случится, сказал президент США.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Проштрафились. Весной 2010 года в Мексиканском заливе, недалеко от побережья штата Луизиана, на нефтяной платформе произошел взрыв. Погибло 13 человек, и случилась крупнейшая на тот момент экологическая катастрофа в этом регионе. Из поврежденных скважин менее чем за полгода вылилось около 5 миллионов баррелей нефти. Нефтяное пятно растянулось на 75 тысяч квадратных километров. Это примерно 20-я часть всего Мексиканского залива. По законам США, ответственность за подобные происшествия лежит на владельце лицензии на добычу. Им оказалось компания BP, которую суд приговорил к выплате рекордного штрафа 20 миллиардов 800 миллионов
5: долларов. Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо. Есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц. Но искомых вариантов лишь один из десяти. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. Вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани 58% и 65% соответственно. В Москве все получше, 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением в Санкт-Петербурге 63% и 64% соответственно. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.ру».
1: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Россия в рамках спецоперации за этот год освободила около 80 населенных пунктов. Из них 35 в марте-апреле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Принудительная эвакуация объявлена в нескольких населенных пунктах Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Распоряжение опубликовано в соцсетях. Местные власти на Украине объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии фронта. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, чем прежде, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов на семинаре совещаний в Москве сообщил, что с 1 июня планируется обеспечить полную возможность получения судебной корреспонденции через портал госуслуги. По его словам, нововведение позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам оперативно получать извещения и документы, а судам снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции. Легковой автомобиль загорелся и взорвался в центре Нью-Йорка, недалеко от знаменитой статуи быка на Уолл-стрит, сообщает Нью-Йорк-Пост со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении видео. Инцидент произошел во вторник в час пик. В пожарной службе города и здании подтвердили, что ее сотрудники выезжали на вызов и что на тушение ушло около полутора часов. Сообщения о подозрительном характере взрыва не было, но возгорание остается предметом расследования, пишет газета. Несмотря на мощный огненный взрыв, никто из многочисленных прохожих не пострадал, отмечается в публикации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
10: Главные темы.
6: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. По итогам переговоров КНР и России подписали более 40 различных соглашений и договоров. Также был продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация о становлении многополярного мира. Также в совместном заявлении говорится о необходимости устранить первопричину украинского конфликта. Доработка контрактов на поставку газа по газопроводу «Силы Сибири-2» находится на финальной стадии, заявил в Китае вице-премьер Александр Новак, но документы подписаны так и не были. На этом фоне акции «Газпрома» рухнули на 3,5%, утянув вниз весь фондовый рынок России. Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам ВСУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китае. После неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний президент России направился в аэропорт. А за чаем лидеры обсудили различные вопросы, включая международную повестку. Разговор длился около 1,5 часа. По итогам переговоров и встреч Китая и России подписали более 40 различных соглашений и договоров. Также был продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация о становлении многополярного мира, международных отношений нового типа. Российский президент на неформальной встрече с председателем КНР заявил, что стороны провели успешную и плодотворную работу.
11: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. Мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
6: Ранее в ходе публичной части переговоров Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Председатель КНР предупредил об опасности односторонних действий гегемонии. А Си также призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, в совместном заявлении России и Китай подчеркнули, что считает необходимым устранить первопричину украинского кризиса. Вице-премьер Александр Новак заявил, что доработка контрактов на поставку газа по газопроводу «Силы Сибири-2» находится на финальной стадии, но в присутствии Путина и Си документы по проекту подписаны не были. Итоги визита российского президента мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. С ним беседовал мой коллега Александр Зайцев.
12: Как этот визит можно охарактеризовать? Были подписаны множество соглашений, но, например, по силе Сибири соглашение вроде бы уже почти готово, но так и не подписали его лидеры двух стран.
13: Пекин требует фактически внутрироссийских цен на газ и многократную скидку по отношению к цене, по которой газ поставляется по силе Сибири-1. Очевидно, что Пекин, может быть, не очень хочет увеличивать российскую долю, поскольку не хочет попадать в зависимость от одного поставщика. И при этом Пекин сам наращивает собственное производство энергии. Поэтому это сложный проект. И я, честно говоря, несмотря на все бодрые заявления, не очень уверен, что он будет подписан на тех условиях, которые бы были максимально выгодны Москве. Вероятно, придется в чем-то уступить. Ну, посмотрим.
12: Украинский вопрос, несомненно, поднимался, и в том числе во время неформального общения Путина и Си. Публично до этого еще отмечалось, что первопричины должны быть устранены. В целом позиция Китая, получается, остается неизменной?
13: Да. В принципе, формулировки, которые вошли в итоговое заявление, в том числе и по Украине, фактически повторяют все то, что говорилось ранее. Формулировки максимально обтекаемые. В кулуарах могли обсуждаться более субстантивные вещи, в том числе касающиеся поставок товаров двойного назначения, но, разумеется, ни Си, ни Путин не скажут об этом подробно, чтобы не давать повода врагам на этом как-то сыграть. Путин приезжает в Пекин уже 5-й раз после 22-го года, и все эти формулировки были раньше. И мы, и китайцы традиционно придают большое значение идеологии и формулировкам, еще исторически, с советских времен. Поэтому это важно, чтобы выстраивать определенный тонус и тональность отношений ко всем другим направлениям. Как для Пекина, так и для Москвы это сигнальная система, свой-чужой, в данном случае свой.
12: Стоит ли внимательно смотреть на то, что визит Путина состоялся практически вслед за Трампом? Конечно, и в Москве говорили буквально перед поездкой, что это просто так совпало, визит готовился до давно, но многие же на это обращают внимание. Можно ли говорить, что визит Путина был призван подтвердить наличие крепких отношений Москвы и Пекина?
13: Конечно, и я думаю, что они обсуждали то, о чем Си говорил с Трампом, а что-то и не обсуждали, потому что с Америкой отношения у Китая гораздо более коммерциализированы. Контракты, проекты и минимум всяких политических, идеологических декораций. С Россией строится по-другому структура отношений, и здесь и идеология, и вся эта риторика по поводу многополярного мира – это неотъемлемая часть этих отношений. Акцент на политическую часть сторонних наблюдателей, обывателя, может, и не удовлетворил в полной мере. Они, может, хотели бы увидеть снижение утилизационного сбора, чтобы китайские машины не стоили три цены России. Но это не тот формат, в котором происходят подобные саммиты.
6: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Дональд Трамп посещал Китай с 12 по 15 мая, где он также провел переговоры с Си Цзиньпином. А в чем основные отличия от визита Владимира Путина, рассуждает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
10: Визит Владимира Путина в Китай неизбежно сравнивают с визитом Дональда Трампа в Китай, который состоялся буквально несколько дней назад. Но на самом деле эта оптика, конечно, ошибочная. Дело в том, что Дональд Трамп предлагал Си Цзиньпину некую перезагрузку отношений, некую большую сделку, для чего было привезено значительное количество бизнесменов и, соответственно, бизнес-предложений. Визит Владимира Путина кардинально отличался от этого тем, что ему не нужно было перезагружать эти отношения. Отношения находятся на стабильно высоком уровне, и это то, что на дипломатическом жаргоне именуется буквально сверкой часов. Стороны понимают, что они друг от друга ждут. Очевидно, они обсудили как раз переговоры Китайской Народной Республики с Соединенными Штатами Америки, что очень важно вот в этом треугольнике США, Китай, Россия, который в значительной степени определяет политику 21 века. Если говорить о конкретике, то здесь пока, конечно, не подписано соглашение о строительстве силы Сибири-2. Пока, опять же, говорится о понимании, но понимание — это, что называется, не контракт, не договор. Я думаю, что этот визит Владимира Путина можно назвать будничным, но именно потому, что отношения России и Китая уже находятся на высоком уровне, и необходимости в каких-то прорывах каждый раз нет. Владимир Путин часто бывает в Китае, часто общается с Си Цзиньпином, и поэтому этот визит можно назвать, что называется, будничным и даже проходным, но это, повторюсь, хорошая характеристика в условиях уже достигнутого высокого уровня отношений.
6: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что у него получается хорошо ладить и с Владимиром Путиным, и с Си Цзиньпином. Переговоры между двумя лидерами он назвал хорошим событием. Затем он в шутку сказал, что церемония в честь его недавней поездки в Китай была более блестящей, чем в честь визита Владимира Путина. Однако агентство Bloomberg отметило, что торжества были практически идентичными, почти единственным ожидаемым отличием были флаги российские вместо американского. А дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. А разведывательное управление Минобороны США считает, что ударам ВСУ не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции. Отмечается, впрочем, что расстояние ударов увеличивается и недавно достигло 1750 километров. Пока удары ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре наносят больше пиар-эффект, чем наносят существенно. Ущерб, считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных ядерных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дрона. То, что мы это пока не ощущаем на своей жизни, вероятно, связано с тем, что у нас достаточно мощная экономика и достаточно мощный нефтегазовый сектор, который имеет высокую прочность. Но как только мы это заметим, вероятно, будет уже несколько поздно.
6: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по расценкам на топливо на внутреннем рынке, эффекта от ударов СУ также особо не наблюдается. Оптовые цены на топливо в России резко не растут, что говорит о достаточном предложении на рынке. Ранее были приняты все меры на уровне правительства, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
15: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль, в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российской компании обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственно, НПЗ предусматривается, во-первых, стабильное топливообеспечение, а с другой стороны, удерживание цен не выше уровня инфляции. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами и увеличением спроса со стороны аграрного сектора. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта, и это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановые и внеплановые ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах, которые необходимы для поддержки работоспособности предприятий. И, соответственно, тоже временно сокращает предложение на рынке.
6: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как говорится в том же отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, как указывает Пентагон, благодаря западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции и возвращать утраченные территории, заключает американское ведомство.
16: Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суитиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Золотые яблоки – это часть древнегреческой мифологии, плоды, дарующие вечную молодость. Добыча золотых яблок, которые росли в неприступном и строго охраняемом саду, стала 12-м подвигом Геракла, самым сложным и впечатляющим, если верить словам царя Микен Эфесфея. Именно он и выдал герою такое задание. Любопытно, что в легенде о Геракле вечно молодым в итоге так никто и не стал. Эфесфей подарил золотые яблоки своей покровительнице, богине Афине Палладе, а та вернула их в волшебный сад. Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Сердар Абликулеев. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней из-за праздников на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая, если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36 с 5,47 на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузке согласованы. Власти Краснодарского края прогнозируют турпоток в 8,5 миллионов отдыхающих в период предстоящего летнего курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморское на 48%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Погода в Москве.
6: В Москве сейчас плюс 25, малооблачно, ночью плюс 19, завтра днем до 30 градусов, солнечно. В пятницу такая же температура, но уже возможны небольшие осадки. В Москве, вы слушаете Business FM. Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие входные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
19: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
20: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
19: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями? С этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
21: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
22: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоиться по поводу бойлера, водонагревателя?
21: Нет, но если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
22: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
21: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
22: Водонагреватель какого типа? По пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
21: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды. Проточные редкий случай у нас идет на продажу.
19: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
0: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
19: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
2: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени, от 30 минут до часа, вот, с разными ценами.
22: В этом году планируются такие тарифы?
2: Скорее всего, да.
19: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Такое обновление школьной программы анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что эта тема, как экспериментальное направление, была включена во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике. Как сказал министр, профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с ближайшего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Мы поговорили с учителями информатики о том, что собой будет представлять обучение. Суть не в том, чтобы научить пользоваться нейросетями, с этим дети и так отлично справляются сами, а объяснить, как они работают под капотом, говорит учитель информатики Московской школы номер 57 Константин Листров.
4: Предмет – это не то, как пользоваться искусственным интеллектом, а как он работает, как он создается, на чем основано то, что мы как пользователи видим, все эти умные помощники, ассистенты и так далее и тому подобное.
23: Если учитель информатики сам не работал с нейросетями, мало ли вот так случилось, может ли он вести такой профиль искусственного интеллекта после кратких курсов, или это, грубо выражаясь, будет какая-то профанация?
4: Профанации никакой не будет. Педагоги вообще обучаемы в большинстве. Подавляющим, особенно молодые педагоги, особенно педагоги информатики, изначально следят за технологиями априори. Даже если там учитель с какими-то аспектами не знаком, это не страшно. Есть, во-первых, и курсы, во-вторых, интернет дает огромные возможности для самообразования. Как раз летом можно будет почитать, посмотреть, попробовать, и потом в процессе учебного года тоже вместе со школьниками двигаться вперед. Это тоже распространенно педагогическая практика, но что-то появилось, ну давайте вместе изучать.
23: Считаю, что только это коснется учеников средних и старших классов. Почему о младшеклассниках забыли? Все-таки, мне кажется, им тоже было бы интересно искусственный интеллект потихонечку начинать изучать.
4: Младшие школьники уже сами умеют пользоваться искусственным интеллектом, и, к сожалению, это происходит порой даже больше, чем надо. Рассказывать им, как он работает, наверное, рановато, потому что все основные теоретические моменты, которые лежат в фундаменте работы искусственного интеллекта, они достаточно сложны.
6: Константин Люстров, учитель информатики Московской школы номер 57. А как готовы ли педагоги к новому предмету, говорит учитель информатики школы номер 3 станицы Геогинской, Республика Адыгея, также учитель года 2025 Сергей Коцур.
24: За последние несколько лет школьный курс информатики несколько раз изменялся. Сами учителя проходят постоянно курс повышения подготовки, в том числе по искусственному интеллекту. Я едва ли не каждый год участвую в курсах от МФТИ. Он называется «Быстрый старт в искусственный интеллект». Этот курс рассчитан не только для учителей информатики, но, в принципе, для всех педагогов и отдельно на более углубленном уровне для учителей информатики, чтобы более предметно говорить об этом.
23: Обучать школьников планируется на нейросетях GigaChat и Алиса или не только на них?
24: Когда мы говорим про искусственный интеллект, то не столь важна модель, конкретно нейросеть, скорее важно говорить о самой технологии, о ее использовании, об этичном использовании искусственного интеллекта. А если более предметно, то, наверное, да, скорее всего, это будет GigaChat и Алиса, как наиболее крупные игроки на этом рынке в сфере отечественного образования.
6: Сергей Коссер, учитель года 2025. На федеральные перечни учебников уже включены первые школьные учебники по искусственному интеллекту. Это введение в искусственный интеллект для 5-9 классов. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Статья об этом в авторитетном журнале Nature опубликовал международный исследовательский консорциум, занимающийся неинфекционными заболеваниями. Почему так происходит, объясняет врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
3: Это касается не только стран бедных, это касается людей с ограниченным доходом везде практически. Проще набирают вес и не за счет фастфуда и сладких газировок, потому что нынешний фастфуд не очень дешевый. При низком доходе люди в основном питаются для того, чтобы было насыщение. В основном идут углеводистые крупы, хлеб, макаронные изделия. Они достаточно все дешевые. Как правило, любят еще, если побаловать, то это обязательно сладкое. Булка или конфетки. В рационе получается у людей с ограниченным доходом овощи, фрукты только по сезону, лето-осень, когда они стоят не очень дорого, потому что, например, взять ту же Москву, мы все с вами ходим в магазины, мы видим, сколько стоят зимние овощи и фрукты человеку с низким доходом. Эти продукты доступны в качестве побаловать себя, но побаловать себя огурцом, допустим, это менее вкусно, чем побаловать себя какой-нибудь конфеткой. Это первый момент, но заниматься фитнесом, речь-то не идет о хождении в зал. Заниматься фитнесом можно и дома совершенно спокойно. Другое дело, что люди с низким доходом фитнесом, даже домашним, занимаются реже. Поэтому у нас распространение ожирения по России касается глубинки не очень больших городов, где доход у населения не очень высокий, потому что если мы возьмем мегаполисы, если мы выйдем на улицу, мы увидим, что в эпидемии ожирения нет. Стоит забраться поглубже, действительно видно на улице, что людей с лишним весом очень много, с ожирением тоже цифра нарастает.
6: Анна Белоусова, диетолог-терапевт. В России по состоянию на прошлый год около 65% взрослых имели избыточную массу тела. По этому показателю Россия занимает 78 место из 199. Для сравнения, США на 21 позиции, а Китай на 151, что говорит о более здоровом питании и образе жизни в КНР.
16: Классики в праве. Лечить нельзя, калечить.
5: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
7: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
8: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Ваномигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная, но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на Курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
16: Классики в праве на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: 21:29 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что Зеленский и европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будут отстаивать, подчеркнул министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранить членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований. Их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, рассказали ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российский бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами на фоне политики Центробанка по охлаждению экономики. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой более чем для половины компаний и ИП. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, есть ли у них такие проблемы и с чем они связаны. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу. Там создают проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Такое соглашение президент США заключил с федеральным правительством. Документ подписал его генпрокурора Бланш. Он распространяется также на членов семьи Трампа. Зачем им налоговая индульгенция и насколько она законна? Подробности на Business FM. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Бадуев продолжит.
1: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало. И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли». Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабное сокращение, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
9: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30, 40, 50 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
1: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может переводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
10: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
1: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
6: Бизнес в России все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% российских компаний и индивидуальных предпринимателей, причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Об этом пишут и в ведомости со ссылкой на опрос «Актион Финансы». Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
16: «Бизнес говорит».
19: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
11: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как на это реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части. На 1.5 месяца мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим четверть, потом частями 1.5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6.5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается, соответственно, это сказывается и на нас. Это на наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, не меньше покупают.
19: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангар Строй Инжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
12: И не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризации лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают. Намного сложнее стало получать сделку. Наверное, 8 из 10 в окружении строительных компаний точно так же в этом, к сожалению, варятся.
13: С чем связано это в строительной сфере?
12: Связано с падением продаж, что в свою очередь связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили, 3 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в два инвестпроекта туристических. Не получили субсидий, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на двух проектах инвестиционных.
19: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
14: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, два. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже, когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях, обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна. Покупательная способность населения снизилась. Соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая. Растет себестоимость. Растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет. Соответственно, пытаемся продавать дороже. Дороже продавать сложнее. И поэтому образовываются разрывы.
6: Компании все чаще ищут альтернативные источники финансирования. В опросе, проведенном Актион Финансы, 34% респондентов рассказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но лишь 19% получили одобрение. Примерно четверти компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. Дональд Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. Документ

0: Никсона и во времена Обамы, поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
1: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США, с тех пор, как впервые баллотировался в президенты в 2015 году. В какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он христианин. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон Пабло Эскобар завез этих животных в страну, а после его смерти в 93-м бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарки по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму коллеге Ивану Медведеву.
2: Навеяло. Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить, и в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела, но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей Вентхейвен – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран. Собранные в месте и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета – $15. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Платформа Т-банка Атомайс разместила выпуск цифровых финансовых активов группы объединенной компании Wildberries & Drus. Совокупный объем привлеченных средств превысил 16 миллиардов рублей. Как отмечают профильные эксперты, это самое крупное размещение корпоративного эмитента на рынке ЦФА. Участниками стали частные инвесторы с крупным капиталом, клиенты Т-Private. Размещение вызвало значительный интерес у рынка за счет высокого качества эмитента, комфортного срока и фиксированной ставки, рассказал директор по развитию премиальных инвестиционных сервисов Т-банка Дилшот Ибрагимов. Долговые ЦФА – это инвестиционный инструмент на базе технологии блокчейн, цифровой аналог долговых финансовых инструментов, таких как облигации. Строительная компания «Аспекта» построила

0: Курортный комплекс на западе Крыма за 12 миллиардов рублей, сообщает девелопер. Он будет состоять из 5 корпусов общей вместительностью более 1500 апартаментов площадью до 130 квадратных метров. В рамках проекта предусмотрено строительство коммерческой и спортивной инфраструктуры, собственного пляжа и парка на 3 гектара. Норникель планирует направить более 10 миллиардов рублей на развитие Енисейского речного пароходства и Красноярского речного порта, сообщает пресс-служба ЕРП. Результатом проекта станет увеличение пропускной способности порта на 25% до 2,5 миллионов тонн грузов в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «21:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ». Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используют телефонные мошенники. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть не менее чем через 90 дней после его оформления, рассказал руководитель аппарата Кабмина Дмитрий Григоренко. То есть, по его словам, мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям. Мера войдет во второй пакет мер против кибермошенничества. Есть ли в этом смысл, мнение управляющего РТМ Групп, эксперт области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева?
2: Эта мера повышает цену левой сим-карты, которые попадают в руки злоумышленников. Механика достаточно простая. То есть у нас в настоящий момент действует ограничение на количество сим-карт на одного человека. Часто злоумышленники используют сим-карты по максимуму лимита. В настоящий момент, по-моему, 20 сим-карт на одно физическое лицо. Соответственно, если договор нельзя расторгнуть в течение 3 месяца, то сделал себе 20 сим-карт на подставное лицо и будешь 3 месяца с ними сидеть. А раньше как злоумышленники делали? Они заключали договор с оператором на подставное лицо, пользовались несколько раз для совершения мошеннических операций этими сим-картами, после этого отказывались от услуг связи, симку блокировали, исключали, и лимит заново обновлялся. То есть они еще 20 сим-карт могли оформлять. Сейчас это просто удлиняет вот эту схему, этот механизм становится просто дороже.
3: Это то самое, когда говорят, да, что условно дроп-комплект дорожает из-за того, что растет стоимость за получение сим-карты или какими-то данными.
2: Ну да. То есть получается, что допустим, у вас есть возможность выпустить сим-карты на 10 человек. Таким образом, вы можете получить их там 200 штук. И через месяц выбросить эти сим-карты и получить новые 200 штук. Ну, просто потому, что договор с оператором связи можно разорвать быстрее. А сейчас нужно ждать 3 месяца. Поэтому вы не 600 за 3 месяца получите симок, а те же самые 200.
1: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. По словам вице-премьера Григоренко, в законопроекте уже закреплена обязанность для операторов переставать взимать оплату с абонентов, если те выскажут желание и сообщат оператору, что хотят отказаться от услуг связи. Таким образом, по словам Григоренко, для обычных абонентов никаких обременений не будет. Сейчас принят первый пакет мер против кибермошенничества, второй прошел первое чтение в Госдуме, а третий пакет пока только анонсирован. Как ранее в интервью Business FM заявил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, стоимость так называемого дроп-комплекта для мошенников, куда входят одноразовые сим-карты и банковские карты, после законодательных ужесточений выросла с 3000 до 70 тысяч рублей.
4: Капитал с Алексеем Завьяловым.
5: Добрый вечер. Падение на российском рынке акций по итогам среды. Снижение индекса Московской биржи в основную торговую сессию составило около 0,9%, 2640 пунктов на закрытии. Вечером даже немножко ухудшилась ситуация. Лидерами падения выступили акции «Газпрома», потеряли около 3,5%. Но здесь, видимо, рынок ждал чего-то большего в плане договоренности по проекту «Сила Сибири-2». Видимо, не дождался. Хотя пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта. А заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заявил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише. Идет подготовка контрактов. Но, видимо, рынку показалось этого мало. И, как мы видим, потери, ну, достаточно заметные потери по акциям «Газпрома». Не впечатлили рынок и данные по инфляции, я бы даже сказал, по дефляции от Росстата. Причем, если брать недельные показатели, то за последние 3 недели дефляцию уже 2 недели мы наблюдаем, но... Как мы видим, рынок на это не отреагировал. Но я напомню эти данные. С 13 по 18 мая дефляция составила 0,02%. За неделю предыдущей отчетной была все-таки инфляция 0,07%, а еще недели ранее была дефляция 0,02%. Таким образом, ну, можно сказать, такая аномальная дефляция в мае. Все-таки в основном дефляцию в российской экономике мы привыкли наблюдать в августе, в сентябре. Но вот теперь уже майская дефляция. Мы наблюдаем ее. И, соответственно, если рассматривать годовые темпы роста, то на 18 мая, ну, если годовую инфляцию рассчитывать из недельной, это 5,47%. То есть получается, что годовая инфляция опустилась ниже прогноза, верхней границы прогноза Банка России на конец текущего года. 5,5%. И вроде как бы рынок должен задуматься, а не пора ли порезче снижать ставку Банком России? Но до заседания еще далеко, еще целый месяц, 19 июня состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке, но, видимо, все-таки рынок будет об этом задумываться уже ближе к заседанию. Так что хорошие данные по инфляции, но, может быть, они найдут отражение уже в основную торговую сессию четверга. Рубль скорректировался, причем достаточно заметно скорректировался. Китайская валюта на закрытии 10 рублей 46 копеек. Но здесь потери рубля или рост юаня составил 11 копеек. Хотя в течение дня юань падал. Причем падал до минимальных значений января 2023 года. 10 рублей 29 копеек. Но потом мы видим, что китайская валюта оттолкнулась от этого минимального значения. Доллар, кстати, падал в район 70,5 на международном валютном рынке. Тоже отскочил в район 71 рубля 50 копеек. И похожая ситуация по однодневному фьючерсному контракту в районе 71,5 рубля торгуется американская валюта. Но стоит заметить, что это пока техническая коррекция, как ее называют на рынке. Многие отмечали, участники торгов, то, что рубль сильно перегрет, сильно перекуплен, и неплохо было бы как минимум консолидацию нарисовать. Но пока мы видим вот такое небольшое коррекционное движение. Небольшое не в рамках одного дня, небольшое по сравнению с тем ростом рубля, который наблюдался в последнее время. Ну, видимо, здесь еще и определенную роль сыграли цены на нефть, которые усилили снижение вечером в среду. Смесь Brent откатилась ниже $105 за баррель. Но отчасти это реакция на очередные заявления президента США Дональда Трампа. Сказал он, что американо-иранские переговоры об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе. Но при этом, как обычно, добавил, что или мы добьемся сделки, или мы сделаем что-то гадкое. Будем надеяться, последнего не случится, сказал президент США.
4: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
6: Между делом обсуждаем наши привычки в жизни и как они формируют нас, как они влияют на нас и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, между делом рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
7: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов. А потом мне начали подписчики писать: «Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему? Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются. Мне так капали-капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я, на самом деле, прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, и сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче я уже могу на себя что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить неэкологичный. Но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую. Но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни, и если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
6: Я слушаю Ирену и вспоминаю в теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
7: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
6: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
4: Между делом на Бизнес FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия в рамках спецоперации за 26-й год освободила около 80 населенных пунктов, из них 35 в марте-апреле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Ударные дроны остаются основным инструментом уничтожения Украины и гражданского населения, заявил постпред России в ООН Василий Небензи в ходе открытых дебатов Совбез ООН. Он отметил, что 9 из 10 мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии, погибли или были ранены в результате атак беспилотников. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. У них не будет ядерного оружия, и они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет, отметил американский президент. Банк России объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear действиями и заявлениями Евросоюза по поводу возможного использования активов Банка России. Центробанк отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Euroclear на обжалование решения, вынесенного 15 мая этого года. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала доходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Ждать ли окончательной победы Фемиды над мошенничеством? школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Выпускники школы номер 13 в поселке Качи решили устроить на балконе фотосессию, но конструкция не выдержала нагрузки. Что известно о самом ЧП и возможных причинах? И с 1 сентября для инструкторов по вождению вводят новые требования. Теперь преподаватели автошкол должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, а также проходить дополнительную педагогическую подготовку. Как новые правила могут наработать на практике, подробности на Бизнес FM. Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
0: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц – уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом, а в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела право на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
10: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
0: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержания под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
11: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
0: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, «в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству». И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые 3 месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. Двое школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и о возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
12: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересный кадр. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
13: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции, фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
12: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
14: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
12: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году. Продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
15: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
12: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес FM» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Министерство войны США также считает, что ударам ВСУ не хватало темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Но отмечается, что расстояние ударов увеличивается, недавно достигло 1750 километров. Пока удары ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больший пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, так считает военный эксперт, редактор журнала «Новая оборонная заказ» Дмитрий Корнев.
13: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
16: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российских компаний обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта. И это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановый и неплановые ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах, соответственно, тоже временно сокращает предложение на рынке.
1: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как и говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
4: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Сердар Авликулеев. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней из-за праздников на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая. Если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36 с 5,47 на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузке согласованы. Власти Краснодарского края прогнозируют турпоток в 8,5 миллионов отдыхающих в период предстоящего летнего курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморское на 48%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы. Но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
18: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
19: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
18: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель onlinetour.ru Андрей Бородин.
20: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко, турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
18: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
21: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
18: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
0: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
2: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
0: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
3: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
22: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоиться по поводу бойлера?
3: Если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
22: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
3: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
22: Водонагреватели какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
3: В основном идут бойлерные. Чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
0: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
23: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
0: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
24: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа с разными ценами.
22: Так, в этом году планируются такие тарифы?
24: Скорее всего, да.
0: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города. В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни, в результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Подробности рассказал журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае Георгий Натадзе.
25: Подтопление действительно есть. Я связывался со своими знакомыми, которые живут непосредственно там, в Армавире, но подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах. То есть это Старая станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный. Оттуда людей действительно эвакуировали. Эвакуировали в город, в Армавир сам. Там не ожидается никаких затоплений, поэтому людей расселили где-то в гостиницу, в свободные номера, где-то есть в школу, временные пункты, ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Произошел аварийный сброс с водохранилища Невиномысского из-за осадков. Действительно, что на Ставрополе, что в Краснодарском крае, сейчас сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и все это, ну, естественно, наполняет водохранилище, а оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Пока ситуация так такая. Сколько это продлится, пока никто не говорит. Ну, все надеются, что скоро закончится. Есть проблемы с ливневками серьезные, которые не выносят объема ливней. В целом все идет, скажем так, по плану. Заранее всех оповестили, людей эвакуируют. Немного затопило. Действительно, на всякий случай людей решили убрать оттуда.
1: Георгий Натадзе, журналист радиостанции «Бизнес-ФМ» в Краснодарском крае. По его словам, проблему усугубляют слабые ливневки. В самом Армавире они не выдерживают сильных ливней, и в результате целая улица в городе превращается в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды. Дональд Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывает журналист Wall Street Journal.
5: Трамп in exchange. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
1: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США с тех пор, как впервые баллотировался в президенты в 2015 году. В какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он христианин.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Улекулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что зеленские европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать, подчеркнул российский министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований, и их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения двух самолетов в 1996 году. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума, так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений, о чем и все ли ожидания оправдались, комментарии Георгия Бофта. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, отдел создает проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое бывает, но редко, а что обычно. Подробности на Business FM. Какие соглашения Владимир Путин увез из Китая? Завершившийся визит Владимира Путина в КНР, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Было подписано свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничные совместные заявления, содержащие формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
6: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Москва и Пекин исторически отводят большую роль идеологии, ей отведена роль сигнальной системы «свой-чужой», важной для поддержания тонуса по всем остальным направлениям. Так, лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Ни тактики, ни механизмов, ни сроков. Если детали и были, то лидеры их оставили за кадром. Чисто внешне Пекин обозначил себя как миротворец, но публично не берет никаких обязательств. Был продлен безвизовый режим до конца 2027 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. В этом смысле документ работает. Он подтверждает долгосрочность намерений. Товарооборот между нашими странами снова растет после небольшого спада в прошлом году. В апреле он прибавил 32% год к году и по итогам года останется уверенно выше 200 миллиардов долларов, а может и побьет позапрошлогодний рекорд в 244 миллиарда. Экономическая тематика визита вообще выглядит насыщенной по числу соглашений. Сельское хозяйство, образование, медиасотрудничество, торговля, транспорт. Меморандум охватывает едва ли не все сферы отношений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силы Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, не вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американский СПГ. Как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российских российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика и хочет определять свои условия в ключевых вопросах, прежде всего по газу. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представительная российская делегация, где были и министры, и вице-премьеры, и главы госкомпаний, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
7: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало. И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли». Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабное сокращение, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
8: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30%, 40%, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
7: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим. Однако гонка за показателями может переводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
9: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
7: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Болт опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. С 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс 360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно, будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMacSci Максим Горшенин.
10: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом, а сейчас следующий этап, то, что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер, но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте это загружать.

0: перспектив для честного легального использования как бы очень мало.
1: Максим Горшенин, автор телеграм-канала iMaxAI. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. Компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекс.Диск все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом Глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
2: Навеяло.
3: Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить. И в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела. Но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
2: Реклама.
4: Реклама на Business FM в Казани.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
12: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
13: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
14: Успеть за 10 секунд на Business FM.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: С7 оформила финансовый лизинг на два самолета А321, 4 года простаивавших у Red Wings. Структуры Росавиации урегулировали сделку с иностранным экс-владельцем и перевели самолеты в российскую собственность. Сделка, по данным коммерсанта, обошлась приблизительно в 2 миллиарда рублей. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 26 июня, не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении холдинга. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 1 июня. Профсоюз работников Samsung в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку. Об этом пишет местное агентство Yonhap. В течение этого времени члены профсоюза смогут проголосовать за или против этого соглашения. Компания подтвердила предварительную договоренность с профсоюзом. Проведение забастовки планировалось с 23 мая по 7 июня с участием 45 тысяч человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете бизнес.

0: ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Теперь они должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. В документе Минтруда также уточняет, что инструкторы должны знать не только устройство автомобиля, но и причины возникновения неисправностей, способы их устранения и правила безопасной работы с оборудованием. Комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
1: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасность дорожного движения или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа. Как это будет проверяться, тоже не ясно. Не очень понимаю эти нововведения. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы удорожить процесс, либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так, а получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
0: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол на России. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
2: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то не просто. Поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы, самые безответственные, давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причины, что еще можно для автошколы ужесточить. Но у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил. Ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах с 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые 2 года. По данным МВД, сейчас в стране около 7 тысяч автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. Российский рынок акций завершил торги снижением, несмотря на замедление инфляции. Так, акции «Газпрома» оказались среди лидеров падения, они потеряли 3,5%. Юань заметно вырос на московской бирже до 10,46, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Нефтяные котировки снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
3: Российский рынок акций снизился по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял около 1%. Закрытие 2638 пунктов. Лидерами падения выступили акции «Газпрома». Вечером в среду они потеряли около 3,5%. Но здесь рынок, видимо, хотел большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику. И большего именно по такому проекту, как «Сила Сибири-2». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта, а заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише, идет доработка контрактов, но, видимо, рынку это показалось мало. Рынок также проигнорировал очередные хорошие данные по инфляции. Вновь недельная дефляция зафиксирована была Росстатом с 13 по 18 мая. Потребительские цены опустились на 0,02%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее тоже снижались на те же 0,02%, то есть за три недели дефляции. Ну, рынок пока не обращает на это внимания, причем если рассматривать годовую инфляцию, то на 18 мая опустилась она ниже 5,5%, а это уже верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года. Но, может быть, все-таки уже в основную торговую сессию четверга рынок на это обратит внимание. Рубль скорректировался довольно заметно, китайская валюта выросла на 11 копеек, закрытие 10 рублей 46 копеек, хотя юань падал в течение дня до 10 рублей 29 копеек. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с 30 января 2023 года. Что касается доллара, он тоже падал в начале дня до 70,5 рублей, но потом все-таки отскочил в район 71,5 рубля, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь еще, видимо, сказалось падение цен на нефть, хотя участники рынка не раз уже отмечали, что рубль сильно перекуплен и, конечно, назрел уже как минимум техническая коррекция. Что касается цен на нефть, усилили они падение вечером в среду, и смесь Brent откатилась в район 104,5 долларов за баррель. Но здесь рынок вновь отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего слушает, что говорит президент США Дональд Трамп, а он, общаясь с журналистами, в очередной раз сказал, что переговоры США и Ирана об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе, но при этом добавил, что если мы не добьемся сделки, то мы сделаем что-то гадкое. Ну, вот в стиле Трампа все эти выражения. Но еще была новость, которая касается непосредственно Ормузского пролива. Financial Times со ссылкой на данные ресурсов мониторинговых сообщила о том, что через пролив намерены пройти 3 супертанкера. 2 из Ирана в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта 6 миллионов баррелей нефти. Это будет самый крупный объем нефти, который пытаются вывести за день через Ормузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что вот можно сказать, что Китай, скорее всего, немножко все-таки стал ослаблять свои требования. Прежде всего, здесь интересно движение танкера из Кувейта в Южную Корею. В Китай понятно, а вот Южную Корею посмотрим, насколько это будет уже реальная информация. Были и обратные новости, на самом деле. Падают серьезно запасы сырой нефти в США, упали почти на 8 миллионов баррелей за прошлую неделю. Это коммерческие запасы. А что касается запаса стратегического, он упал сразу на 9 миллионов 900 тысяч баррелей за неделю. Причем это самое сильное падение за всю историю отслеживания этого показателя.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Другим наука с Сергеем Корзуном.
5: Нострадамус занимался астрологией и алхимией. По меркам своего времени, то есть 16 века, когда натальными картами и движением планет зарабатывали на жизнь даже очень серьезные исследователи, а фармацевтика продвигалась алхимиками, его условно можно назвать ученым-практиком. По меркам сегодняшнего времени никаких открытий в фармации или астрономии за ним не числится. Его лекарства от чумы оставались в рамках традиционной медицины, хотя рекомендации вроде чистой воды и гигиены были полезнее большинства рецептов других лекарей. Зато в истории Нострадамус получил статус самого цитируемого предсказателя времен Ренессанса. Он выпустил книгу пророчества в виде четверостиший катренов. Шифровался от санкций католической церкви, используя игру слов и смесь из греческого, латинского, итальянского и провансальского языков. Получил приглашение от Екатерины Медичи для составления гороскопов ее детей. А за 2 года до своей смерти был назначен ординарным врачом ее сына, взошедшего на престол под именем Карла IX. Говорят, был неряшлив в составлении натальных карт. Не он один, и сегодня все так же. Двойное слепое исследование в 2008 году показало, что его участники выбирали свои астрологические профили не лучше случайного уровня. Нострадамусу приписывали предсказания о французской революции и даже о высадке миссии «Аполлон» на Луну, но только задним числом. Историографы утверждают, что многие из его пророчеств были собраны и туманно переформулированы из других известных книг и сборников. Сам он скромничал и в переписке утверждал: «Не то чтобы я был настолько глуп, чтобы называть себя пророком».
4: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия в рамках спецоперации за 26-й год освободила около 80 населенных пунктов, из них 35 в марте-апреле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Ударные дроны остаются основным инструментом уничтожения Украины и гражданского населения, заявил постпред России в ООН Василий Небензя в ходе открытых дебатов Совбез ООН. Он отметил, что 9 из 10 мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии, погибли или были ранены в результате атак беспилотников. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. У них не будет ядерного оружия, и они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет, отметил американский президент. Банк России объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Леклер действиями и заявлениями Евросоюза по поводу возможного использования активов Банка России. Центробанк отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Евроклер на обжалование решения, вынесенного 15 мая этого года. Более 3,5 миллионов россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала доходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Ждать ли окончательной победы Фемиды над мошенничеством? В школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Выпускники школы номер 13 в поселке Качи решили устроить на балконе фотосессию, но конструкция не выдержала нагрузки. Что известно о самом ЧП и возможных причинах? Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам СУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китае. После неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний президент России направился в аэропорт. А за чаем лидеры обсудили различные вопросы, включая международную повестку. Разговор длился около полутора часов. По итогам переговоров и встреч Китая и России подписали более 40 различных соглашений и договоров. Также был продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация о становлении многополярного мира, международных отношений нового типа. Российский президент на неформальной встрече с председателем КНР заявил, что стороны провели успешную плодотворную работу.
7: Мы не только отметили.
0: Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
8: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение трех месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом. А в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
9: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за три месяца.
8: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержание под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа, а оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
10: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
8: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, «в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству». И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые три месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. Двое школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и о возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
11: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересные кадры. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
12: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции, фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
11: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
13: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
11: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году, продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
14: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
11: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес-ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Министерство войны США также считает, что ударам СУ не хватало темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Но отмечается, что расстояние ударов увеличивается, недавно достигло 1750 километров. Пока удары СУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больший пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, так считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Мы не ощущаем сейчас ни
12: каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
15: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российских компаний обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта. И это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановые и внеплановые ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно, это тоже временно сокращает предложение на рынке.
0: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней из-за праздников на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая. Если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36 с 5,47 на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузке согласованы. Власти Краснодарского края прогнозируют турпоток в 8,5 миллионов отдыхающих в период предстоящего летнего курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморск на 48%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы. Но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
17: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором предположительно турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
18: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горячие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
17: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель onlinetour.ru Андрей Бородин.
19: Мне показывали отель турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко. Турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
17: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
20: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то до двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
17: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
8: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
1: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
8: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
21: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
22: Насколько активно? Два раза чаще, чем в марте, например, беспокоится по поводу бойлера?
21: Если взять, например, март и апрель, раза в четыре активнее.
22: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
21: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
22: Водонагреватель какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
21: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
8: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
23: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
8: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
24: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа с разными ценами.
22: В этом году планируются такие тарифы?
24: Скорее всего, да.
8: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города. В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни, в результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Подробности рассказал журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае Георгий Натадзе.
25: Подтопление действительно есть. Я связывался со своими знакомыми, которые живут непосредственно там, в Армавире, но подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах. То есть это старая станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный. Оттуда людей действительно эвакуировали. Эвакуировали в город, в Армавир сам. Там не ожидается никаких подтоплений, поэтому людей расселили где-то в гостиницу, в свободные номера, где-то есть в школах временные пункты. Ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Произошел аварийный сброс водохранилища Невиномысского из-за осадков. Действительно, что на Ставрополье, что в Краснодарском крае. Сейчас сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и все это, ну, естественно, наполняет водохранилище, оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Пока ситуация такая, сколько это продлится, пока никто не говорит. Ну, все надеются, что скоро закончится. Есть проблемы с ливневками серьезные, которые не выносят объема ливней. В целом, все идет, скажем так, по плану. Заранее всех оповестили, людей эвакуируют. Немного затопило. Действительно, на всякий случай людей решили убрать оттуда.
0: Георгий Натадзе, журналист радиостанции «Бизнес-ФМ» в Краснодарском крае. А по его словам, проблему усугубляет слабые ливневки. В самом Армавире они не выдерживают сильных ливней, и в результате целая улица в городе превращается в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды. Дональд Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывает журналист Wall Street Journal.
2: Трамп in exchange. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
0: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США с тех пор, как впервые баллотировался в президенты в 2015 году. В какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он христианин.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Улекулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что зеленские европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать, подчеркнул российский министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований, и их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения двух самолетов в 1996 году. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в России из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума, так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений, о чем и все ли ожидания оправдались, комментарии Георгия Бовта. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, отдел создает проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое бывает, но редко, а что обычно. Подробности на Business FM. Какие соглашения Владимир Путин увез из Китая? Завершившийся визит Владимира Путина в КНР, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Было подписано свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничное совместное заявление, содержащее формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
3: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Москва и Пекин исторически отводят большую роль идеологии, ей отведена роль сигнальной системы «свой-чужой», важная для поддержания тонуса по всем остальным направлениям. Так, лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Ни тактики, ни механизмов, ни сроков. Если детали и были, то лидеры их оставили за кадром. Чисто внешне Пекин обозначил себя как миротворец, но публично не берет никаких обязательств. Был продлен безвизовый режим до конца 27 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. В этом смысле документ работает. Он подтверждает долгосрочность намерений. Товарооборот между нашими странами снова растет после небольшого спада в прошлом году. В апреле он прибавил 32% год к году и по итогам года останется уверенно выше 200 миллиардов долларов, а может и побьет позапрошлогодний рекорд в 244 миллиарда. Экономическая тематика визита вообще выглядит насыщенной по числу соглашений. Сельское хозяйство, образование, медиасотрудничество, торговля, транспорт. Меморандум охватывает едва ли не все сферы отношений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силы Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, не вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 тысячу кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американский СПГ. Как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика и хочет определять свои условия в ключевых вопросах, прежде всего по газу. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представитель российской делегации, где были и министры, и вице-премьеры, и главы госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
5: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало». И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли. Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в $11 миллиардов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до $300 миллионов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
6: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30, 40, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
5: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим. Однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
7: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
5: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. С 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно, будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
9: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом. А сейчас следующий этап, то что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте, и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте дозагружать, то бывают сбои происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако. Но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает. И у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои. Например, под технику Apple отсутствует нормальное вменяемое приложение для мейл-облака. То есть это проблема.

0: Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемота с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
1: Навеяло.
2: Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить, и в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела, но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
1: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
3: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Эссеван оформила финансовый лизинг на два самолета А321, 4 года простаивавших у Red Wings. Структуры Росавиации урегулировали сделку с иностранным экс-владельцем и перевели самолеты в российскую собственность. Сделка, по данным коммерсанта, обошлась приблизительно в 2 миллиарда рублей. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 26 июня, не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении холдинга. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 1 июня. Профсоюз работников Samsung в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку. Об этом пишет местное агентство Yonhap. В течение этого времени члены профсоюза смогут проголосовать за или против этого соглашения. Компания подтвердила предварительную договоренность с профсоюзом. Проведение забастовки планировалось с 23 мая по 7 июня с участием 45 тысяч человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Теперь они должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. В документе Минтруда также уточняет, что инструкторы должны знать не только устройство автомобиля, но и причины возникновения неисправностей, способы их устранения и правила безопасной работы с оборудованием. Комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
5: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле, мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасность дорожного движения или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть самой программы никто не видит.

0: Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Не очень понимаю эти нововведения. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы удорожить процесс. Либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так. Ага, получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
1: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол на России. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
2: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели. С первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то непросто, поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше. Конкуренция достаточно острая. И им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы самые безответственные давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причину, что еще можно для автошколы ужесточить. Но у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату по сравнению с теми, кто сами недавно права получил, ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые 2 года. По данным МВД, сейчас в стране около 7000 автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. Российский рынок акций завершил торги снижением, несмотря на замедление инфляции. Так, акции «Газпрома» оказались среди лидеров падения. Они потеряли 3,5%. Юань заметно вырос на московской бирже до 10,46, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Нефтяные котировки снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
3: Российский рынок акций снизился по итогам среды. За основную торговую сессию индекс московской биржи потерял около 1%. Закрытие 2638 пунктов. Лидерами падения выступили акции «Газпрома». Вечером в среду они потеряли около 3,5%. Но здесь рынок, видимо, хотел большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и большего именно по такому проекту, как «Сила Сибири-2». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта, а заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише, идет доработка контрактов, но, видимо, рынку это показалось мало. Рынок также проигнорировал очередные хорошие данные по инфляции, вновь недельная дефляция зафиксирована была Росстатом с 13 по 18 мая. Потребительские цены опустились на 0,02%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее тоже снижались на те же 0,02%, то есть за 3 недели дефляции. Ну, рынок пока не обращает на это внимания. Причем, если рассматривать годовую инфляцию, то на 18 мая опустилась она ниже 5,5%, а это уже верхняя граница прогноза прогноза Банка России на конец текущего года. Но, может быть, все-таки уже в основную торговую сессию четверга рынок на это обратит внимание. Рубль скорректировался довольно заметно. Китайская валюта выросла на 11 копеек. Закрытие 10 рублей 46 копеек. Хотя юань падал в течение дня до 10 рублей 29 копеек. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с 30 января 2023 года. Что касается доллара, он тоже падал в начале дня до 70 примерно с половиной рублей, но потом все-таки отскочил в район 71 рубля с половиной, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь еще, видимо, сказалось падение цен на нефть, хотя участники рынка не раз уже отмечали, что рубль сильно перекуплен и, конечно, назрел уже как минимум техническая коррекция. Что касается цен на нефть, усилили они падение вечером в среду, и смесь Brent откатилась в район 104,5 долларов за баррель. Но здесь рынок вновь отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего слушает, что говорит президент США Дональд Трамп, а он, общаясь с журналистами, в очередной раз сказал, что переговоры США и Ирана об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе, но при этом добавил, что если мы не добьемся сделки, то мы сделаем что-то гадкое. Ну, вот в стиле Трампа все эти выражения. Но еще была новость, которая касается непосредственно Ормузского пролива. Financial Times со ссылкой на данные ресурсов мониторинговых сообщила о том, что через пролив намерены пройти 3 супертанкера. 2 из Ирана в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта 6 миллионов баррелей нефти. Это будет самый крупный объем нефти, который пытаются вывести за день через Ормузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что вот можно сказать, что Китай, скорее всего, немножко все-таки стал ослаблять свои требования. Прежде всего, здесь интересно движение танкера из Кувейта в Южную Корею. В Китай понятно, а вот Южную Корею посмотрим, насколько это будет уже реальная информация. Были и обратные новости, на самом деле. Падают серьезно запасы сырой нефти в США, упали почти на 8 миллионов баррелей за прошлую неделю. Это коммерческие запасы. А что касается запаса стратегического, он упал сразу на 9 миллионов 900 тысяч баррелей за неделю. Причем это самое сильное падение за всю историю отслеживания этого показателя.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Каверзные вопросы на собеседовании придуманы не для того, чтобы вас завалить. Чаще всего они проверяют самообладание, ясность мышления и умение уверенно говорить о себе. И хотя полностью подготовиться ко всем сценариям невозможно, иметь в запасе несколько сильных и элегантных формулировок – огромный плюс. Давайте обсудим примеры таких вопросов, на которых кандидаты чаще всего теряются, и посмотрим на удачные ответы, которые звучат профессионально. Расскажите о своем самом большом провале. Классический вопрос. Вот тут многие начинают либо драматизировать, либо наоборот, делать вид, что провала в жизни вообще не было. А хороший ответ – это спокойный рассказ про выводы. Например, был проект, где я слишком долго пытался решить все самостоятельно и в итоге понял, как важно вовремя просить помощи команды. Очень взрослый ответ. Почему у вас был перерыв в карьере? Это еще один вопрос на засыпку, которого многие боятся совершенно зря. Здесь главное не оправдываться. Можно спокойно сказать: «Мне было важно взять паузу, переосмыслить следующий шаг и понять, куда я хочу двигаться профессионально». И это абсолютно нормальный ответ. Что еще могут спросить? Умеете ли вы работать в конфликтных ситуациях? Это вопрос с подвохом, потому что если сказать «конфликтов у меня не бывает», это звучит не очень правдоподобно, да? Лучше отвечать так. Я стараюсь сначала понять интересы другой стороны и только потом искать решение. Очень сильная формулировка. И еще один сложный вопрос, который задают всегда. Что вас мотивирует? Тут не надо срочно изображать человека, который живет исключительно ради результатов и KPI. Гораздо убедительнее звучит что-то человеческое и при этом профессиональное. Например, меня очень мотивирует ощущение роста, когда я понимаю, что сегодня умею больше, чем год назад. Очень похожую мысль постоянно повторял Джефф Безос, основатель Amazon. Он говорил, что самые сильные компании и самые сильные специалисты – это те, кто сохраняет способность учиться, даже когда уже многого добился. И это, пожалуй, один из самых элегантных ответов.
4: Карьера на Business FM.
6: Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суитиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия в рамках спецоперации за 26-й год освободила около 80 населенных пунктов, из них 35 в марте-апреле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Ударные дроны остаются основным инструментом уничтожения Украины и гражданского населения, заявил постпред России в ООН Василий Небензи в ходе открытых дебатов Совбез ООН. Он отметил, что 9 из 10 мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии, погибли или были ранены в результате атак беспилотников. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. У них не будет ядерного оружия, и они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет, отметил американский президент. Банк России объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear действиями и заявлениями Евросоюза по поводу возможного использования активов Банка России. Центробанк отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Euroclear на обжалование решения, вынесенного 15 мая этого года. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала доходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Ждать ли окончательной победы Фемиды над мошенничеством? В школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Выпускники школы номер 13 в поселке Качи решили устроить на балконе фотосессию, но конструкция не выдержала нагрузки. Что известно о самом ЧП и возможных причинах? Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам СУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
8: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила, так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом. а в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
9: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
8: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержание под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа, а оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
10: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
8: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые три месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чебанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. Двое школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и о возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
11: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересные кадры. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
12: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции, фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
11: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
13: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано был, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
11: На фотографиях школы ДЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году. Продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
14: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается нагрузка из 10 школьников близка к предельной. С учетом физического износа это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
11: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес-ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Министерство войны США также считает, что ударам ВСУ не хватало темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Но отмечается, что расстояние ударов увеличивается, недавно достигло 1750 километров. Пока удары ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, так считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
16: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и, безусловно, из-за заинтересованность российской компании обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта. И это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановый и внеплановый ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно, это тоже временно сокращает предложение на рынке.
1: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как и говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
6: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сардар Авликулеев. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней из-за праздников на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая. Если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36 с 5,47 на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузки согласованы. Власти Краснодарского края прогнозируют турпоток в 8,5 миллионов отдыхающих в период предстоящего летнего курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморское на 48%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы. Но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
17: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором предположительно турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
18: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
17: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель онлайн-тур.ру Андрей Бородин.
19: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко, турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
17: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
20: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
17: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
21: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
22: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
21: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
23: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
24: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоится по поводу бойлера?
23: Если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
24: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
23: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
24: Водонагреватель какого типа? По пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
23: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды. Проточные редкий случай у нас идет на продажу.
21: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
0: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
21: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
2: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа с разными ценами.
3: В этом году планируются такие тарифы?
2: Скорее всего, да.
21: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города. В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни, в результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Подробности рассказал журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае Георгий Натадзе.
4: Подтопление действительно есть. Я связывался со своими знакомыми, которые живут непосредственно там, в Армавире, но подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах. То есть это старая станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный. Оттуда людей действительно эвакуировали. Эвакуировали в город, в Армавир сам. Там не ожидается никаких затоплений, поэтому людей расселили где-то в гостиницу, в свободные номера, где-то есть в школах временные пункты. Ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Произошел аварийный сброс с водохранилища Невиномысского из-за осадков. Действительно, что на Ставрополье, что в Краснодарском крае. Сейчас сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и все это, ну, естественно, наполняет водохранилище, оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Пока ситуация такая, сколько это продлится, пока никто не говорит, ну, все надеются, что скоро закончится. Есть проблемы с ливневками серьезные, которые не выносят объема ливней. В целом все идет, скажем так, по плану. Заранее всех оповестили, людей эвакуируют. Немного затопило, действительно, на всякий случай людей решили убрать оттуда.
1: Георгий Натадзе, журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае. А по его словам, проблему усугубляет слабые ливневки. В самом Армавире они не выдерживают сильных ливней, и в результате целая улица в городе превращается в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Представьте, что вы, наконец, стали обладателем квартиры, и вдруг, трах-бах, сделка признается ничтожной, то есть недействительной с момента заключения без решения суда, потому что нарушает закон, или оспоримой, то есть вроде как действительной, но суд может признать обратное. В столичном управлении Росреестра назвали три ключевые в данном случае проблемы и снова призвали продавцов и покупателей не совершать рискованных ошибок. Продавец просит указать в договоре заниженную стоимость для экономии, например, при уплате налогов. Первый частый и очень опасный для покупателя вариант. Если по решению суда сделка почему-либо будет признана недействительной, продавец получает обратно квартиру и отдает покупателю деньги. Вот только не реальную полную сумму, а лишь ту заниженную, что указано в договоре. Схема стара как мир, призывы к покупателям не попадаться на эту удочку звучат постоянно, но пока без стопроцентного успеха. Вторая тема. Чем меньше срок владения объектом недвижимости титульным собственником, тем больше вероятность возникновения притязаний со стороны третьих лиц, а значит, оснований для признания сделки недействительной. Оптимальным периодом считается срок владения от 3 лет. Стоит это проверить, запросив выписку из ЕГРН. Наконец, стоит запросить в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, не является ли продавец фигурантом банкротного дела. В частности, суд может признать недействительной продажу недвижимости как сделку, причинившую вред имущественным правам кредиторов, если такая сделка была совершена в течение 3 лет до принятия заявления о признании гражданина банкротом или после принятия такого заявления, и другая сторона сделки знала об указанной цели должника. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Уликулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что зеленские европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать, подчеркнул российский министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований, и их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения 2 самолетов в 1996 году. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагурио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума, так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений, о чем и все ли ожидания оправдались, комментарии Георгия Бовта. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, отдел создает проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое бывает, но редко. А что обычно? Подробности на Business FM.
8: —
1: Какие соглашения Владимир Путин увез из Китая? Завершившийся визит Владимира Путина в КНР, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Было подписано свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничное совместное заявление, содержащее формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
8: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Москва и Пекин исторически отводят большую роль идеологии, ей отведена роль сигнальной системы «свой-чужой», важной для поддержания тонуса по всем остальным направлениям. Так, лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Ни тактики, ни механизмов, ни сроков. Если детали и были, то лидеры их оставили за кадром. Чисто внешне Пекин обозначил себя как миротворец, но публично не берет никаких обязательств. Был продлен безвизовый режим до конца 2027 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. В этом смысле документ работает. Он подтверждает долгосрочность намерений. Товарооборот между нашими странами снова растет после небольшого спада в прошлом году. В апреле он прибавил 32% год к году и по итогам года останется уверенно выше 200 миллиардов долларов, а может и побьет позапрошлогодний рекорд в 244 миллиарда. Экономическая тематика визита вообще выглядит насыщенной по числу соглашений. Сельское хозяйство, образование, медиасотрудничество, торговля, транспорт. Меморандум охватывает едва ли не все сферы отношений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силы Сибири, Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, не вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за тысячу кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американский СПГ – как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика и хочет определять свои условия в ключевых вопросах, прежде всего по газу. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представитель российской делегации, где были и министры, и вице-премьеры, и главы госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
9: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало». И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли. Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
10: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30%, 40%, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
9: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим. Однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
12: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
9: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. С 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно, будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
13: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом
11: десктопом. А сейчас следующий этап, то что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте, и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте загружать, то бывают сбои, происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только Mail-облако, но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает. И у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои. Например, под технику Apple отсутствует нормальное вменяемое приложение для Mail-облака, то есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
1: Максим Горшенин, автор телеграм-канала iMaxi. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. Компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекса Диск все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей.

0: те, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то непросто, поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы, самые безответственные, давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причину, что еще можно для автошколы ужесточить. Но у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату по сравнению с теми, кто сами недавно права получил, ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые два года. По данным МВД, сейчас в стране около 7 тысяч автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. Российский рынок акций завершил торги снижением, несмотря на замедление инфляции. Так, акции «Газпрома» оказались среди лидеров падения. Они потеряли 3,5%. Юань заметно вырос на московской бирже до 10,46, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Нефтяные котировки снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций снизился по итогам среды. За основную торговую сессию индекс московской биржи потерял около 1%. Закрытие 2638 пунктов. Лидерами падения выступили акции «Газпрома». Вечером в среду они потеряли около 3,5%. Но здесь рынок, видимо, хотел большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику. И большего именно по такому проекту, как «Сила Сибири-2». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта, а заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише, идет доработка контрактов, но, видимо, рынку это показалось мало. Рынок также проигнорировал очередные хорошие данные по инфляции. Вновь недельная дефляция зафиксирована была Росстатом с 13 по 18 мая. Потребительские цены опустились на 0,02%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее тоже снижались на те же 0,02%, то есть за три недели дефляции. Ну, рынок пока не обращает на это внимания, причем если рассматривать годовую инфляцию, то на 18 мая опустилась она ниже 5,5%, а это уже верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года. Но, может быть, все-таки уже в основную торговую сессию четверга рынок на это обратит внимание. Рубль скорректировался довольно заметно, китайская валюта выросла на 11 копеек, закрытие 10 рублей 46 копеек, хотя юань падал в течение дня до 10 рублей 29 копеек. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с 30 января 2023 года. Что касается доллара, он тоже падал в начале дня до 70 примерно с половиной рублей, но потом все-таки отскочил в район 71 рубля с половиной, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь еще, видимо, сказалось падение цен на нефть, хотя участники рынка не раз уже отмечали, что рубль сильно перекуплен и, конечно, назрел уже как минимум техническая коррекция. Что касается цен на нефть, усилия ли они падение вечером в среду.

0: И смесь Brent откатилась в район $104.5 за баррель. Но здесь рынок вновь отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего слушает, что говорит президент США Дональд Трамп. А он, общаясь с журналистами, в очередной раз сказал, что переговоры США и Ирана об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе. Но при этом добавил, что если мы не добьемся сделки, то мы сделаем что-то гадкое. Ну, вот в стиле Трампа все эти выражения. Но еще была новость, которая касается непосредственно Ормузского пролива. Financial Times со ссылкой на данные ресурсов мониторинговых сообщила о том, что через пролив намерены пройти 3 супертанкера. 2 из Ирана в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта 6 миллионов баррелей нефти. Это будет самый крупный объем нефти, который пытаются вывести за день через Ормузский пролив с момент начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что вот можно сказать, что Китай, скорее всего, немножко все-таки стал ослаблять свои требования. Прежде всего, здесь интересно движение танкера из Кувейта в Южную Корею. В Китай понятно, а вот Южную Корею посмотрим, насколько это будет уже реальная информация. Были и обратные новости, на самом деле. Падают серьезно запасы сырой нефти в США, упали почти на 8 миллионов баррелей за прошлый неделю. Это коммерческие запасы. А что касается запаса стратегического, он упал сразу на 9 миллионов 900 тысяч баррелей за неделю. Причем это самое сильное падение за всю историю отслеживания этого показателя.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Рабочий класс информационных технологий. На этой неделе смотрим на доходы специалистов в области IT. Сегодня о тех, чьими руками написан код, которым мы пользуемся, исправлены ошибки, настроены базы данных. Middle-специалисты. Те, кто больше всех работает руками. Джунам еще учиться и учиться. Синьоры движутся в сторону стратегии и постановки задач. Рутина достается мидлам. За не слишком высокую, по меркам индустрии, компенсацию. Среднероссийская зарплата специалистов этого уровня приближается к 200 тысячам рублей в месяц. Московские доходы могут переваливать за 300 тысяч, но это уже экзотика. Самостоятельно решать задачи, брать на себя ответственность за результат, выполнять код-ревью, курировать и обучать младших коллег. Так звучит типичный набор требований к middle-специалисту. За прошедший год число вакансий в IT снизилось более чем на треть. Не обошло это сокращение и мидлов. Результат – не только большее число резюме на одну вакансию, но и возросшие требования со стороны работодателя. Middle воспринимается нанимателем как бюджетный вариант senior и берется не на вырост и про запас, а для решения текущих проблем и задач. Карьерная ситуация у мидлов непростая, хотя и не такая сложная, как у джуниор-специалистов и тех, кто делает первые шаги в карьере. Задачи, на которых учились новички, проще и быстрее поручить искусственному интеллекту. Мидл-специалисты как раз и займутся этим делом. А вот откуда через 4-5 лет появятся новые мидл-разработчики при падении спроса на новичков, из которых они могли бы со временем вырасти, мне непонятно. Нынешние middle-инженеры – те, кто успел войти в профессию, когда это можно было сделать с относительным комфортом. Набраться опыта и стать ключевым кадровым резервом. Если не они, то кто? Разве что искусственный интеллект.
2: Сумма технологий на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия в рамках спецоперации за 26-й год освободила около 80 населенных пунктов, из них 35 в марте-апреле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Ударные дроны остаются основным инструментом уничтожения Украины и гражданского населения, заявил постпред России в ООН Василий Небензя в ходе открытых дебатов Совбез ООН. Он отметил, что 9 из 10 мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии, погибли или были ранены в результате атак беспилотников. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. У них не будет ядерного оружия, и они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет, отметил американский президент. Банк России объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Леклир действиями и заявлениями Евросоюза по поводу возможного использования активов Банка России. Центробанк отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Евроклир на обжалование решения, вынесенного 15 мая этого года. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала доходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Ждать ли окончательной победы Фемиды над мошенничеством? В школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Выпускники школы номер 13 в поселке Качи решили устроить на балконе фотосессию, но конструкция не выдержала нагрузки. Что известно о самом ЧП и возможных причинах? Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам СУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
6: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяца не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила, так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом. А в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Business FM.
7: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
6: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержание под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
8: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
6: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые три месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чебанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. Двое школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и о возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
9: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересный кадр. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
10: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции, фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
9: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
11: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
9: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году. Продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
12: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
9: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес-ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено два уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Министерство войны США также считает, что ударам СУ не хватало темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Но отмечается, что расстояние ударов увеличивается, недавно достигло 1750 километров. Пока удары СУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, так считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
14: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и, безусловной заинтересованностью российской компании обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с пассивными работами. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта. И это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановые и внеплановые ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно, это тоже временно сокращает предложение на рынке.
1: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как и говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
2: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суэтиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка» уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней из-за праздников на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая. Если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36 с 5,47 на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузке согласованы. Власти Краснодарского края прогнозируют турпоток в 8,5 миллионов отдыхающих в период предстоящего летнего курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморское на 48%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы. Но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
15: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
16: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
15: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, Прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель онлайн-тур.ру Андрей Бородин.
17: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко, турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
15: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
18: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
15: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
6: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
19: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
6: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
20: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
21: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоится по поводу бойлера?
20: Если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
21: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
20: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
21: Водонагреватели какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
20: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
6: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
22: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
6: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
0: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени, от 30 минут до часа, вот, с разными ценами.
3: В этом году планируются такие тарифы?
0: Скорее всего, да.
6: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города. В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни, в результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Подробности рассказал журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае Георгий Натадзе.
4: Подтопление действительно есть. Я связывался со своими знакомыми, которые живут непосредственно там, в Армавире, но подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах. То есть это старая станица, хутро Красная Поляна, поселок Юбилейный. Оттуда людей действительно эвакуировали. Эвакуировали в город, в Армавир сам. Там не ожидается никаких затоплений, поэтому людей расселили где-то в гостиницу, в свободные номера, где-то есть в школах временные пункты. Ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Произошел аварийный сброс водохранилища Невиномысского из-за осадков. Действительно, что на Ставрополье, что в Краснодарском крае. Сейчас сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и все это, ну, естественно, наполняет водохранилище, оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Пока ситуация такая, сколько это продлится, пока никто не говорит, ну, все надеются, что скоро закончится. Есть проблемы с ливневками серьезные, которые не выносят объема ливней. В целом все идет, скажем так, по плану. Заранее всех оповестили, людей эвакуируют. Немного затопило, действительно, на всякий случай людей решили убрать оттуда.
1: Георгий Натадзе, журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае. А по его словам, проблему усугубляет слабые ливневки. В самом Армавире они не выдерживают сильных ливней, и в результате целая улица в городе превращается в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
23: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю «Между делом» автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
24: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Ну, во-первых, пробки – это просто неудобно, некомфортно. А во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроено, строили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась по этому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
23: В Сочи летом было иначе?
24: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно, то есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как в поездах. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время, службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал: за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир, и просто он высадил меня из машины, и все.
23: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
25: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что зеленские европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать, подчеркнул российский министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований, и их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения двух самолетов в 1996 году. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагурио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума, так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений, о чем и в силе ожидания оправдались, комментарии Георгия Бофта. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, отдел создает проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое бывает, но редко, а что обычно. Подробности на Business FM. Какие соглашения Владимир Путин увез из Китая? Завершившийся визит Владимира Путина в КНР, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Было подписано свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничное совместное заявление, содержащее формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Москва и Пекин исторически отводят большую роль идеологии, ей отведена роль сигнальной системы «свой-чужой», важной для поддержания тонуса по всем остальным направлениям. Так, лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Ни тактики, ни механизмов, ни сроков, если детали и были то лидеры их оставили за кадром. Чисто внешне Пекин обозначил себя как миротворец, но публично не берет никаких обязательств. Был продлен безвизовый режим до конца 2027 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. В этом смысле документ работает. Он подтверждает долгосрочность намерений. Товарооборот между нашими странами снова растет после небольшого спада в прошлом году. В апреле он прибавил 32% год к году и по итогам года останется уверенно выше 200 миллиардов долларов, а может и побьет позапрошлогодний рекорд в 244 миллиарда. Экономическая тематика визита вообще выглядит насыщенной по числу соглашений. Сельское хозяйство, образование, медиасотрудничество, торговля, транспорт. Меморандум охватывает едва ли не все сферы отношений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силы Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, не вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американский СПГ – как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика и хочет определять свои условия в ключевых вопросах, прежде всего по газу. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представительная российская делегация, где были и министры, и вице-премьеры, и главы госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
8: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало». И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли. Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в $11 миллиардов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до $300 миллионов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для для возрождения. Это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
9: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30%, 40%, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
8: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
10: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
8: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. С 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно, будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMacSci Максим Горшенин.
11: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом, а сейчас следующий этап, то что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер, но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте, и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте загружать, то бывают сбои, происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако, но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает. И у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои, например, под технику Apple отсутствует нормальное вменяемое приложение для мейл-облака, то есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
1: Максим Горшенин, автор телеграм-канала iMacSci. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. Компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекс.Диск все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом Глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
25: Навеяла.
12: Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить, и в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела, но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
25: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
13: Саянск, Иркутская область, 40 тысяч жителей. В 1968 году был дан старт строительству в Иркутской тайге одного из крупнейших в СССР химических заводов. Спустя два года в 15 километрах от предприятия началось строительство города для его сотрудников.
25: Как появлялись города? На Бизнес FM.
14: Компании и корпорации.
6: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
6: С-7 оформила финансовый лизинг на два самолета А-321, 4 года простаивавших у Red Wings. Структуры Росавиации урегулировали сделку с иностранным экс-владельцем и перевели самолеты в российскую собственность. Сделка, по данным коммерсанта, обошлась приблизительно в 2 миллиарда рублей. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 26 июня, не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении холдинга. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 1 июня. Профсоюз работников Samsung в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку. Об этом пишет местное агентство Yonhap. В течение этого времени члены профсоюза смогут проголосовать за или против этого соглашения. Компания подтвердила предварительную договоренность с профсоюзом. Проведение забастовки планировалось с 23 мая по 7 июня с участием 45 тысяч человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Теперь они должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. В документе Минтруда также уточняет, что инструкторы должны знать не только устройство автомобиля, но и причины возникновения неисправностей, способы их устранения и правила безопасной работы с оборудованием. Комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
17: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального
15: дошкольного образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасность дорожного движения или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа. Как это будет проверяться, тоже не ясно. Не очень понимаю эти нововведения. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы удорожить процесс. Либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так. Ага, получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
1: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол на России. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
16: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция.

0: им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы самые безответственные давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причину, что еще можно для автошколы ужесточить. Но у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил, ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплаты не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые два года. По данным МВД, сейчас в стране около 7 тысяч автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. Российский рынок акций завершил торги снижением, несмотря на замедление инфляции. Так, акции «Газпрома» оказались среди лидеров падения. Они потеряли 3,5%. Юань заметно вырос на московской бирже до 10,46, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Нефтяные котировки снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций снизился по итогам среды. За основную торговую сессию индекс московской биржи потерял около 1%. Закрытие 2638 пунктов. Лидерами падения выступили акции «Газпрома». Вечером в среду они потеряли около 3,5%. Но здесь рынок, видимо, хотел большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику. И большего именно по такому проекту, как «Сила Сибири-2». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта, а заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише, идет доработка контрактов, но, видимо, рынку это показалось мало. Рынок также проигнорировал очередные хорошие данные по инфляции, вновь недельная дефляция зафиксирована была Росстатом с 13 по 18 мая. Потребительские цены опустились на 0,02%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее тоже снижались на те же 0,02%. То есть за три недели дефляции, ну, рынок пока не обращает на это внимания. Причем, если рассматривать годовую инфляцию, то на 18 мая опустилась она ниже 5,5%. А это уже верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года. Но, может быть, все-таки уже в основную торговую сессию четверга рынок на это обратит внимание. Рубль скорректировался довольно заметно. Китайская валюта выросла на 11 копеек. Закрытие 10 рублей 46 копеек. Хотя юань падал в течение дня до 10 рублей 29 копеек. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с 30 января 2023 года. Что касается доллара, он тоже падал в начале дня до 70 примерно с половиной рублей, но потом все-таки отскочил в район 71 рубля с половиной, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь еще, видимо, сказалось падение цен на нефть, хотя участники рынка не раз уже отмечали, что рубль сильно перекуплен и, конечно, назрела уже как минимум техническая коррекция. Что касается цен на нефть, усилия они падение вечером в среду, и смесь Brent откатилась в район 104,5 долларов за баррель. Но здесь рынок вновь отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего слушает, что говорит президент США Дональд Трамп, а он, общаясь с журналистами, в очередной раз сказал, что переговоры США и Ирана об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе, но при этом добавил, что если мы не добьемся сделки, то мы сделаем что-то гадкое. Ну, вот в стиле Трампа все эти выражения. Но еще была новость, которая касается непосредственно Ормузского пролива. Financial Times со ссылкой на данные ресурсов мониторинговых сообщила о том,

0: что через пролив намерены пройти 3 супертанкера. 2 из Ирана в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта 6 миллионов баррелей нефти. Это будет самый крупный объем нефти, который пытаются вывести за день через Ормузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что вот можно сказать, что Китай, скорее всего, немножко все-таки стал ослаблять свои требования. Прежде всего, здесь интересно движение танкера из Кувейта в Южную Корею. В Китай понятно, а вот Южную Корею посмотрим, насколько это будет уже реальная информация. Были и обратные новости, на самом деле. Падают серьезно запасы сырой нефти в США, упали почти на 8 миллионов баррелей за прошлую неделю. Это коммерческие запасы. А что касается запаса стратегического, он упал сразу на 9 миллионов 900 тысяч баррелей за неделю. Причем это самое сильное падение за всю историю отслеживания этого показателя.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Когда вы ждете лифта вниз, то чаще всего он приходит вверх и наоборот. Это не закон подлости, а правило, которое можно просчитать математически. Так и сделали в 50-е годы прошлого века два физика, работавших на разных этажах одного здания. Марвин Стерн на втором, а Джордж Гамов на предпоследнем. Примерно в 5 случаях из 6, когда они собирались друг к другу в гости, первым приходил лифт, двигавшийся в противоположном направлении. Привлекли теорию вероятностей. На первый этаж лифт всегда приходит сверху, а на последний – снизу. Вероятность 100%. Дальше представили лифт, равномерно двигающимся снизу доверху и обратно со всеми остановками. Допустим, этажей всего 7. На 6-м лифт останавливается 2. Наверх он идет до 7-го и обратно, всего 2 этажа, а при движении вниз – до 1-го и обратно, то есть всего 10 этажей. Вероятность, что первый лифт придет наверх на 6-м этаже в 5 раз выше. Если здесь есть парадокс, то это парадокс пассажира. А вот с точки зрения лифтера суммарное время на подъем всегда совпадает со временем на спуск. В реальности движение лифтов организовано сложнее. Современные алгоритмы оптимизируют загрузку, а реальные люди нередко предпочитают лестницу на пару-тройку этажей, особенно вниз. Парадокс лифта наблюдают в других видах общественного транспорта. Чем ближе вы к конечной остановке, тем вероятнее увидеть сначала автобус или поезд, идущий именно к конечной. Под действие парадокса подпадают телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и очереди. Практически все, что происходит нерегулярно или в случайное время.
2: Другим наука на Business FM. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Business FM. Новости коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия в рамках спецоперации за 26 год освободила около 80 населенных пунктов, из них 35 в марте-апреле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Ударные дроны остаются основным инструментом уничтожения Украины и гражданского населения, заявил постпред России в ООН Василий Небензя в ходе открытых дебатов Совбез ООН. Он отметил, что 9 из 10 мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии, погибли или были ранены в результате атак беспилотников. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. У них не будет ядерного оружия, и они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет, отметил американский президент. Банк России объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Леклер действиями и заявлениями Евросоюза по поводу возможного использования активов Банка России. Центробанк отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Евроклер на обжалование решения, вынесенного 15 мая этого года. Более 3,5 миллионов россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала доходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Ждать ли окончательной победы Фемиды над мошенничеством? В школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Выпускники школы номер 13 в поселке Качи решили устроить на балконе фотосессию, но конструкция не выдержала нагрузки. Что известно о самом ЧП и возможных причинах? Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам СУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
5: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей. В соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом. А в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Business FM.
6: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
5: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного арбитражного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержание под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
7: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
5: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые три месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. Двое школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и о возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
8: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересные кадры. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
9: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции, фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
8: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
10: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
8: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины, примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников, но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году, продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
11: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка вывеска на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается, нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
8: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес-ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено два уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Министерство войны США также считает, что ударам СУ не хватало темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Но отмечается, что расстояние ударов увеличивается, недавно достигло 1750 километров. Пока удары СУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больший пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, так считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
13: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российской компании обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта. И это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановые и внеплановые ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно, это тоже временно сокращает предложение на рынке.
1: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники.
14: А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: У микрофона Сердар Авликулеев. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней из-за праздников на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая. Если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36 с 5,47 на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузке согласованы. Власти Краснодарского края прогнозируют турпоток в 8,5 миллионов отдыхающих в период предстоящего летнего курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморск на 48%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы. Но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
16: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
17: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
16: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель онлайн-тур.ру Андрей Бородин.
18: Мне показывали отель,
9: акционеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко, турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
16: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
18: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
16: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
5: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
19: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
5: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
20: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
21: Насколько активно? Два раза чаще, чем в марте, например, беспокоиться по поводу бойлера?
20: Если взять, например, март и апрель, раза в четыре активнее.
21: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
20: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
21: Водонагреватели какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
20: Редкий случай у нас идет на продажу.
5: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
22: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
5: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
23: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа с разными ценами.
21: Так, в этом году планируются такие тарифы?
23: Скорее всего, да.
5: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Business FM.
1: В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города. В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни. В результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Подробности рассказал журналист радиостанции «Бизнес-ФМ» в Краснодарском крае Георгий Натадзе.
0: Подтопление действительно есть. Я связывался со своими знакомыми, которые живут непосредственно там, в Армавире, но подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах. То есть это старая станица, хутро Красная Поляна, поселок Юбилейный. Оттуда людей действительно эвакуировали. Эвакуировали в город, в Армавир сам. Там не ожидается никаких затоплений, поэтому людей расселили где-то в гостиницу, свободные номера, где-то есть в школах временные пункты. Ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Произошел аварийный сброс с водохранилища Невиномысского из-за осадков. Действительно, что на Ставрополье, что в Краснодарском крае. Сейчас сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и все это, ну, естественно, наполняет водохранилище, оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Пока ситуация такая, сколько это продлится, пока никто не говорит, ну, все надеются, что скоро закончится. Есть проблемы с ливневками серьезные, которые не выносят объема ливней. В целом все идет, скажем так, по плану. Заранее всех оповестили, людей эвакуируют. Немного затопило, действительно, на всякий случай людей решили убрать оттуда.
1: Георгий Натадзе, журналист радиостанции «Бизнес-ФМ» в Краснодарском крае. А по его словам, проблему усугубляет слабые ливневки. В самом Армавире они не выдерживают сильных ливней, и в результате целая улица в городе превращается в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды.
2: Классики в праве. Завещательное письмо.
3: «Помогай бедным, береги мать, живите мирно». Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу, это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
2: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
3: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены и братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало, важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен 3 свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
2: Классики в праве на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Влекулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что Зеленский и европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать, подчеркнул российский министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований, и их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения двух самолетов в 1996 году. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума, так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений, о чем и все ли ожидания оправдались, комментарии Георгия Бовта. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, отдел создает проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое бывает, но редко. А что обычно? Подробности на Business FM. Какие соглашения Владимир Путин увез из Китая? Завершившийся визит Владимира Путина в КНР, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Было подписано свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничное совместное заявление, содержащее формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
4: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Москва и Пекин исторически отводят большую роль идеологии, ей отведена роль сигнальной системы «свой-чужой», важной для поддержания тонуса по всем остальным направлениям. Так, лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Ни тактики, ни механизмов, ни сроков. Если детали и были, то лидеры их оставили за кадром. Чисто внешне Пекин обозначил себя как миротворец, но публично не берет никаких обязательств. Был продлен безвизовый режим до конца 2027 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. В этом смысле документ работает. Он подтверждает долгосрочность намерений. Товарооборот между нашими странами снова растет после небольшого спада в прошлом году. В апреле он прибавил 32% год к году и по итогам года останется уверенно выше 200 миллиардов долларов, а может и побьет позапрошлогодний рекорд в 244 миллиарда. Экономическая тематика визита вообще выглядит насыщенной по числу соглашений. Сельское хозяйство, образование, медиасотрудничество, торговля, транспорт. Меморандум охватывает едва ли не все сферы отношений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силы Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, ни вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американский СПГ – как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика и хочет определять свои условия в ключевых вопросах, прежде всего по газу. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представитель российской делегации, где были и министры, и вице-премьеры, и главы госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
6: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало». И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли. Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в $11 миллиардов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до $300 миллионов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабное сокращение, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
7: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. платили, потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30%, 40%, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
6: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим. Однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
8: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
6: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. С 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно, будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
10: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом. А сейчас следующий этап, то что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте, и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте дозагружать, то бывают сбои происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако. Но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает. И у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои. Например, под технику Apple отсутствует нормальное вменяемое приложение для мейл-облака. То есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российские карты заблочены, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
1: Максим Горшенин, автор телеграм-канала iMaxi. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. Компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекс.Диск все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемота с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
2: навеяло.
11: Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить. И в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела. Но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
2: Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суетиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка» уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
5: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
5: Эссева оформила финансовый лизинг на два самолета А321, 4 года простаивавших у Red Wings. Структуры Росавиации урегулировали сделку с иностранным экс-владельцем и перевели самолеты в российскую собственность. Сделка, по данным коммерсанта, обошлась приблизительно в 2 миллиарда рублей. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 26 июня, не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении холдинга. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 1 июня. Профсоюз работников Samsung в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку. Об этом пишет местное агентство Yonhap. В течение этого времени члены профсоюза смогут проголосовать за или против этого соглашения. Компания подтвердила предварительную договоренность с профсоюзом. Проведение забастовки планировалось с 23 мая по 7 июня с участием 45 тысяч человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Теперь они должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. В документе Минтруда также уточняет, что инструкторы должны знать не только устройство автомобиля, но и причины возникновения неисправностей, способы их устранения и правила безопасной работы с оборудованием. Комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
13: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле, мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасность дорожного движения или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть, самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение? увольнение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Не очень понимаю эти нововведения. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы удорожить процесс. Либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так. Ага, получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
1: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол на России. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
9: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то не просто, поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы, самые безответственные, давно закрылись. Просто, ну,

0: Моих часов практики на дорогах 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые два года. По данным МВД, сейчас в стране около 7 тысяч автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. Российский рынок акций завершил торги снижением, несмотря на замедление инфляции. Так, акции «Газпрома» оказались среди лидеров падения. Они потеряли 3,5%. Юань заметно вырос на московской бирже до 10,46, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Нефтяные котировки снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций снизился по итогам среды. За основную торговую сессию индекс московской биржи потерял около 1%. Закрытие 2638 пунктов. Лидерами падения выступили акции «Газпрома». Вечером в среду они потеряли около 3,5%. Но здесь рынок, видимо, хотел большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику. И большего именно по такому проекту, как «Сила Сибири-2». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта, а заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише, идет доработка контрактов, но, видимо, рынку это показалось мало. Рынок также проигнорировал очередные хорошие данные по инфляции. Вновь недельная дефляция зафиксирована была Росстатом с 13 по 18 мая. Потребительские цены опустились на 0,02%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее тоже снижались на те же 0,02%, то есть за три недели дефляции. Ну, рынок пока не обращает на это внимания, причем если рассматривать годовую инфляцию, то на 18 мая опустилась она ниже 5,5%, а это уже верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года. Но, может быть, все-таки уже в основную торговую сессию четверга рынок на это обратит внимание. Рубль скорректировался довольно заметно, китайская валюта выросла на 11 копеек, закрытие 10 рублей 46 копеек, хотя юань падал в течение дня до 10 рублей 29 копеек. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с 30 января 2023 года. Что касается доллара, он тоже падал в начале дня до 70 примерно с половиной рублей, но потом все-таки отскочил в район 71 рубля с половиной, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь еще, видимо, сказалось падение цен на нефть, хотя участники рынка не раз уже отмечали, что рубль сильно перекуплен и, конечно, назрел уже как минимум техническая коррекция. Что касается цен на нефть, усилили они падение вечером в среду, и смесь Brent откатилась в район 104,5 долларов за баррель. Но здесь рынок вновь отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего слушает, что говорит президент США Дональд Трамп, а он, общаясь с журналистами, в очередной раз сказал, что переговоры США и Ирана об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе, но при этом добавил, что если мы не добьемся сделки, то мы сделаем что-то гадкое. Ну, вот в стиле Трампа все эти выражения. Но еще была новость, которая касается непосредственно Ормузского пролива. Financial Times со ссылкой на данные ресурсов мониторинговых сообщила о том, что через пролив намерены пройти 3 супертанкера. 2 из Ирана в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта 6 миллионов баррелей нефти. Это будет самый крупный объем нефти, который пытаются вывести нефти за день через Армузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что вот можно сказать, что Китай, скорее всего, немножко все-таки стал ослаблять свои требования. Прежде всего, здесь интересно движение танкера из Кувейта в Южную Корею. В Китай понятно, а вот Южную Корею посмотрим, насколько это будет уже реальная информация. Были и обратные новости, на самом деле. Падают серьезно запасы сырой нефти в США, упали

0: почти на 8 миллионов баррелей за прошлую неделю. Это коммерческие запасы. А что касается запаса стратегического, он упал сразу на 9 миллионов 900 тысяч баррелей за неделю. Причем это самое сильное падение за всю историю отслеживания этого показателя.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: К некоторым вопросам на собеседовании подготовиться просто невозможно, придется импровизировать. А вот изучить заранее примеры остроумных и элегантных ответов на часто задаваемые вопросы очень даже полезно. Давайте я приведу здесь примеры таких вопросов и ответов. Запоминайте. Какие у вас слабые стороны? Вопрос неприятный, но классический. И здесь важно не начать каяться во всех грехах. Элегантный ответ – это назвать особенность, которая не разрушает ваш профессиональный образ, а показывает зрелость и способность работать над собой. Например, иногда мне сложно быстро делегировать задачи, потому что я привык отвечать за результат лично. Именно так говорил о себе Стив Джобс. Он признавал, что долго учился доверять сильным людям вокруг себя. И именно после этого смог собрать одну из самых эффективных команд в индустрии. Почему мы должны выбрать именно вас? Это вопрос, отвечая на который многие начинают либо оправдываться, либо слишком активно себя продавать. Лучшая тактика здесь – это спокойно связать свой опыт с задачами компании. Например, я уже решал похожие задачи и умею быстро адаптироваться. Очень похоже на подход Уоррена Баффета. Он много раз говорил, что успех строится не на попытке казаться кем-то особенным, а на умении стабильно делать свою работу лучше других. Кем вы видите себя через 5 лет? Сложный вопрос. Многих он ставит в тупик. Но это не про угадывание будущего, а про вашу внутреннюю опору. Здесь не нужно включать фантазии про кресло генерального директора. Гораздо сильнее звучит ответ вроде «Я хочу стать человеком, которому доверяют сложные проекты и серьезные решения». Именно так выстраивала карьеру Индра Нуи, экс-сео PepsiCo. Она не говорила о должностях, а всегда подчеркивала, что хочет быть полезной бизнесу на более высоком уровне ответственности. Хорошие ответы на собеседовании почти никогда не звучат как заученный текст. Люди верят спокойствию, конкретике и интонации человека, который понимает, что он может дать бизнесу.
2: Карьера на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия в рамках спецоперации за 26 год освободила около 80 населенных пунктов, из них 35 в марте-апреле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Ударные дроны остаются основным инструментом уничтожения Украины и гражданского населения, заявил постпред России в ООН Василий Небензя в ходе открытых дебатов Совбез ООН. Он отметил, что 9 из 10 мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии, погибли или были ранены в результате атак беспилотников. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. У них не будет ядерного оружия, и они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет, отметил американский президент. Банк России объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear действиями и заявлениями Евросоюза по поводу возможного использования активов Банка России. Центробанк отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Euroclear на обжалование решения, вынесенного 15 мая этого года. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.